1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени

этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это

Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

0: Представь, ты стоишь на середине моста через Волгу, держишься за перила, и они уходят у тебя из-под рук. Вниз, вверх, снова вниз, будто под ногами не сталь, а корабельная палуба в шторм. Машины впереди подпрыгивают на ровном асфальте. Никто не врезался, никто не притормаживал специально. Просто проезжая часть сама пошла волной. Это не выдумка и не спецэффект. 20 мая 2010-го, в самый час пик, ближе к 6 вечера, средние пролеты моста через Волгу, те самые, длинные, судоходные, вдруг начали ходить вверх-вниз у всех на глазах. Мост открыли всего полгода назад, в октябре предыдущего года. Проезжая часть еще пахла свежим асфальтом. И тут танец.
1: Инспекторы перекрыли движение через 40 минут к половине седьмого. Дальше почти 2 часа мост просто качался сам по себе, без единой машины на нем, это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал необычные последствия? Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
0: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Токомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытания, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли.

0: Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти полтора года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
1: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу танцующим мостом. И это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам. Тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда, осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Кижи уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем, каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю.

0: Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
1: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили «гнилое дерево». Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
0: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Представь хату в наднепрянской степи, беленную белой глиной так тщательно, что стены светятся на солнце. Теперь представь женщину с кисточкой из кошачьей шерсти, которая рисует на этой стене огромный цветок, несуществующий в природе, выдуманный, в полтора раза больше настоящего подсолнуха. Зачем? Самое простое объяснение. Стена была грязной от печного дыма.

0: и цветами прикрывали копоть. Но тогда почему рисовали не только внутри, где находится печь, но и снаружи, на фасаде, где никакой копоти в помине нет? Объяснение не выдерживает первой же проверки, и настоящая причина куда интереснее.
1: В селении Петряковка на Днепропетровщине хаты каждый год белили заново. Чистой глиной, известью, разведенной на молоке. Побелка держалась недолго. Дожди, солнце, копоть очага постепенно снимали с нее блеск и к большим праздникам стену обновляли. Вот только просто перекрасить хозяйки не хотели. Во дворе, где живут соседи, негласно соревновались, чья хата наряднее. И тогда белую стену начинали расписывать цветами, гроздьями калины, диковинными птицами. Раз в год роспись все равно смывалась дождем или закрашивалась заново, так что рисовали смело, будто в последний раз. Хозяек, что владели этим ремеслом лучше других, в деревне называли чепурушками, от слова «чепуритесь» – «наряжаться». Чепурушка не просто украшала стену, считалось, что яркий узор оберегает дом от сглаза и беды. Красота сама по себе работала как защита, а пустая, неукрашенная стена будто приглашала несчастье войти. Узор готовили именно к теплому сезону, к смотринам, свадьбам, престольным праздникам, когда в деревню съезжались гости и каждый двор был витриной хозяйки.
0: Краски для росписи брали не в лавке, а прямо со двора. Желтый получали из шелухи лука или лепестков подсолнуха, зеленый – из травы, синий выменивали у заезжих торговцев редко и берегли. Пигмент растирали на яичном желтке или молоке, а закрепляли соком вишни или свекольным сахаром, чтобы краска не осыпалась хотя бы до следующего дождя. И здесь все-таки находилось место сажи – черную, самую темную линию, которой обводили контур цветка. Чепурушки делали именно из печной копоти, смешанной с тем же желтком. То есть сажа была не тем, что скрывали, а тем, чем рисовали активным участником узора, а не его врагом. Инструментом служила кесточка из кошачьей шерсти, выстриженной с груди обычного домашнего кота. Такая шерсть мягче беличьей и при этом упругая. Ею можно провести и волосяную нить в одну линию, и широкий лепесток одним движением руки без нажима. Мастерицы говорили, что хороший кот в доме – половина ремесла, не всякая шерсть годилась, а только с определенных мест и в определенное время линьки. Мелкие детали, тычинки, прожилки на листьях, крапинки на птичьих крыльях довершали пальцем, обмакнутым в краску. Отпечаток подушечки превращался в аккуратный лепесток или ягоду.
2: До конца 19 века роспись оставалась домашним делом. Хата, стена, соседское соперничество. Переломил ситуацию не спрос со стороны и не заказ, а один сельский учитель. В 1936-м Александр Стативо открыл в Петриковке школу декоративного рисования. И туда пришла преподавать Татьяна Пата, крестьянка, которая расписывала стены с детства и довела прием до такой точности, что ее узнают по одному лепестку. Именно ее ученицы, среди которых была и Надежда Белоконь, перенесли роспись с обреченной на смыв стены на бумагу и картон. Вещи, которые можно было сохранить, продать, увести на выставку. Ремесло, которое существовало ровно до ближайшего дождя, стало искусством, которое пережило своих создательниц.
0: Дальше все было стремительно. Петряковские мотивы легли на посуду, шкатулки, ткани, а в советское время роспись превратилась почти в опознавательный знак украинской культуры. В 2012-м Петряковку признали частью нематериального культурного наследия Украины, а в 2013-м внесли в список ЮНЕСКО, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением, вещами, которые тоже держатся не на музейной витрине, а на живой передаче из рук в руки.
3: И вот что удивительно. Несмотря на музеи, дипломы и международное признание, кошачья кисточка никуда не делась. Мастерицы до сих пор ищут подходящего кота, до сих пор растирают краску на желтке и до сих пор обводят лепестки той же темной линией, печной копотью. Только теперь не потому, что стену нужно спасать от пятен, а потому, что без нее цветок на бумаге не будет дышать так, как дышал когда-то на беленой стене над днепрянской хаты.
4: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой

tourguide.online. За пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м, один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – allmoygid в Telegram.

Опора под ногами дрожит на реке Фонтанки. Так дрожит цепной мост, когда по нему идет конница. Морозное утро 1900 того, лодноводы, скрип полозы в сане навстречу коннице. Через минуту эскадрон конной гвардии, всадники вместе с лошадьми, санями и возницами, окажется в ледяной воде.

0: Городская байка с тех пор рассказывается одинаково. Солдаты якобы шли в ногу, слаженный шаг раскачал цепи в такт, и мост не выдержал этого ритма. Слушателю сразу верится. Марш, повтор. Металл будто не может спорить с сотнями сапог, бьющих в раз. Но если раскачка от шага и правда способна обрушить цепной мост, почему тогда военные годами до этого проходили здесь без всякой команды сбивать шаг? Городская дума собрала комиссию сразу после происшествия. Выяснить, что случилось на самом деле, а не по слухам с набережной. Мост обследовали инженеры, разобрали цепи звено за звеном. Официальный вывод оказался куда менее эффектным, чем миф о раскачке. Внутри одного из звеньев нашли раковину, скрытую пустоту в металле, брак литья, который снаружи не разглядеть никак. Прибавить сюда невысокое качество железа того завода и десятилетия нагрузки, и звено попросту не выдержало веса колонны, пришедшейся именно на него. Металловеды, разбиравшие историю много позже, добавили деталь, которую комиссия так прямо не формулировала. Чугун на морозе становится хрупким, теряет запас прочности именно в такую погоду, а обрушение случилось в трескучий мороз.
1: Раковина в металле, мороз и вес колонны сошлись в одной точке моста. Он сломался не от ритма шагов, а от собственной слабости, которую никто не видел изнутри цепи.
0: Сам мост построили инженеры Вильгельм фон Треттер и Василий Христианович 80 годами раньше, в 1826-м. Тогда столицу манила мода на все египетское. Сфинксы на гранитных постаментах, иероглифы на чугунных плитах, фонари над львиными масками. Скульптуры отлил по моделям Павла Соколова завод «Берда», тот же, что делал и другие переправы столицы. Сфинксы сторожили мост без малого 80 лет и пережили его крушение невредимыми, рухнули цепи и пролет, а гранитные постаменты с чугунными стражами остались стоять на набережной, будто ничего не случилось. Комиссия описала происшествие сухим языком протокола, скрытый дефект литья, а не заговор ритма и не пророчество каменных стражей. Но байка про строевой шаг оказалась живучей ровно потому, что она красивее отчета инженеров. В ней есть злодей, марш и мораль «не ходи в ногу по мосту». Отчет же говорит неприятную для любого начальства вещь. Завод отлил цепь с браком, а мороз довершил дело.
2: После аварии на месте цепного моста почти на полвека встала временная деревянная переправа на 9 опорах. Без всякого убранства, обычный служебный мост. Новый египетский мост, тот, что перекинут через фонтанку сегодня, возвели только в середине 20 века. И туда вернули тех самых сфинксов. Они все это время терпеливо ждали на своих постаментах. Сегодня прохожие трут гранитные лапы сфинксов на удачу и фотографируются рядом, не вспоминая ни про раковину в металле, ни про городскую комиссию. Помнят только байку про строевой шаг, она проще и звучит эффектнее, чем протокол расследования. Хотя с тех пор кавалерии и правда велят сбивать шаг на мостах, не потому что раскачка доказана как причина той катастрофы, а потому что перестраховаться дешевле, чем еще раз разбирать цепь по звеньям.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

есть на Ямале городок, который упоминают старые записки и карты, а на местности его не было, как будто земля стерла собственный след. Ханты называли это место Ваксар-Вош, Лисий городок. Русские землепроходцы звали его Пантуев городок, по ненецкой семье Панда, что кочевало в этих местах. Историки искали его столетиями и не находили. Начать пришлось с бумаг 18 века. Немецкий ученый Герард Миллер, объезжавший Сибирь с экспедицией, записал предание об этом месте со слов местных жителей. Картограф Семен Ремезов отметил его на своей карте. А дальше – тишина. Ни одна экспедиция не могла указать точку на местности увереннее, чем где-то в низовьях, там, где течет Об. Загадка тянула за собой еще одну историю, куда более конкретную. В 1600-м отряд князя Мирона Шаховского

0: II вышел из Тобольска к месту будущей крепости, которую тогда еще называли просто «городом на реке Таз». Дойти сразу не получилось. Сюда попали в сильный шторм, и людям пришлось остановиться и перезимовать. Именно там, где, если верить преданию, стоял Лисий городок. Крепость, которую они в итоге построили, назовут Мангазеей. Первый русский город за полярным кругом. Город, который затем сам растает во льдах истории и оставит по себе легенды. Может показаться, раз есть старая карта и есть описание, найти место – вопрос пары выездов с лопатой. На деле между картой 300-летней давности и настоящей рекой лежит три века переменивших русло проток, заросших старец и переименованных урочищ. Ремезов рисовал по слухам и памяти, Миллер записывал легенды, которые сам не проверял на местности. И оба они правы каждый по-своему. От гнокарты гуляет из статьи в статью.
1: Руководитель поисков, заведующий отделом Никита Перцев, сравнивал старые записки не современной карты напрямую, а через геоинформационные системы, накладывал контуры реки трехвековой давности на нынешнее русло, вычислял, куда сместилась вода и сужал область поисков шаг за шагом, пока пятна на карте не превратились в одну точку в междуречье. Неподалеку от устья реки Давшей. Нашли не кладоискатели, а музейщики. Экспедицию собрал отдел истории и археологии музея имени Шимановского в Салехарде вместе со школьниками из собственной школы археологов. 12 человек, несколько профессиональных археологов, воспитанники и волонтеры. Позже имя селу Аксарка. Это и есть неожиданный поворот. Название непримечательного северного села все это время хранило память о Лисьем городке. Аксарка – невыдуманное имя картографа, а поздний отголосок хантыйского ваксарвош, донесшийся через века почти без искажений.
2: Под тонким слоем дерна нашелся культурный слой городка, а ниже – слои еще более раннего времени до монгольского периода. Люди селились здесь задолго до того, как сюда пришли русские землепроходцы. На месте подняли фрагменты керамики, обычной будничной посуды, а не парадных находок. Но именно такая посуда честнее всего рассказывает, что здесь действительно жили, а не просто проходили мимо. Один вопрос напрашивается сам. Если городок все это время стоял на месте, почему его не находили раньше? Ведь люди веками жили в этих же местах. Ответ прозаичнее любой мистики. Искали не там. Все прежние попытки опирались на современную карту и современное русло, а река за 300 лет успела подвинуться на километры, спрятав старый берег под новым.
1: Работы не закончены. Ученым еще предстоит заложить дополнительные шурфы, чтобы определить точные границы культурного слоя и сделать топографическую съемку местности. Только тогда находка получит официальный статус памятника археологии. Пока же у истории есть куда более скромный, но настоящий финал – разговор, который, наконец, сомкнулся спустя 3 века. Записки путешественника, карта картографа и голос предания – все это оказалось об одном и том же месте, просто ждало, пока кто-то наложит их друг на друга терпеливо и до конца.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, вон, так и задумано, мойгид.онлайн. .онлайн.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Представьте одежду, что не боится дождя, не гниет в сырости и служит дольше иной ткани, притом сшита не из хлопка и не из шерсти, а из рыбьей кожи. Так одевались нанайцы на Нижнем Амуре. И это не бедность, а точный расчет. Рыбы вокруг было куда больше, чем овец или льна. Может, кожа рыбы – это просто высушенная и продубленная шкурка, обрезок, который выбросить жалко. Тогда почему нанайская мастерица тратила на один халат кожу нескольких десятков рыб, выбирала для каждой части одежды свой вид, кету на халат, сама на наколенники, щуку на обувь, и училась этому ремеслу с детства, а не бралась за первую попавшуюся шкурку. Значит, дело не в экономии остатков, а в материале, который умели превращать в мембрану не хуже фабричной.
1: Работа начиналась сразу после улова. Свежую рыбу мыли, потрошили и слегка провяливали, а после женщина костяным ножом с тупым лезвием осторожно отделяла кожу от пленки, металл рвал волокно, кость снимала аккуратно. Снятую кожу растягивали на раме и сушили несколько дней. Затем складывали, придавливали грузом и подвешивали под потолком амбара, где она ждала своей очереди. Дальше начиналось самое трудоемкое – размягчение. Кожу смазывали размоченной кетовой икрой и мяли в деревянной колодикожемялке, отбивая деревянным молотком, пока жесткая пластина не превращалась в податливую, почти тканевую основу. Для праздничного наряда шли еще дальше. Ранним утром поросе срезали полынь или пырей и заворачивали в них кожи, трава смягчала и отбеливала волокно лучше любого раствора. На хороший женский халат уходило от 30 до 50 рыбьих кож, в зависимости от размера рыбы и размера будущей одежды. Швея размечала выкройку прямо на коже, сшивала детали сухожильными нитками и украшала синей аппликацией с орнаментом «нанайский глаз» двумя зеркальными завитками, что перекликаются с наскальными рисунками Сикачи-Аляна, которым 5000 лет.
0: Секрет прочности не в толщине, а в самой природе материала. Дубленая рыбья кожа легкая, но плотная. Она держит форму, отталкивает воду и почти не промокает под амурским дождем. Рыбак в такой одежде мог часами находиться у воды и оставаться сухим внутри. Для детской одежды кожу выделывали особенно тщательно. Маленьким нанайцам нужен был самый мягкий и самый прочный материал сразу. К середине минувшего столетия ремесло начало исчезать. Фабричная ткань пришла на Амур раньше, чем кто-либо успел записать все тонкости выделки, и мастериц, знающих полный цикл от свежей рыбы до готового халата, осталось совсем немного. Знание держалось не в книгах, а в руках матерей, которые учили дочерей мять кожу и класть стежок. Для рыбацкой рубашки годилась и простая кожа сазана или толстолобика, а вот тонкую детскую одежду и праздничный наряд шили только из кожи ленка или таймения, самой мягкой и самой плотной сразу. Каждый вид рыбы нес свою задачу, и опытная мастерица определяла это на ощупь, еще не начав кроить.
2: Сегодня рыбью кожу возвращают музеи и мода. В Хабаровском краевом музее хранят подлинные женские халаты и обувь нанайских мастериц, а исследовательница и модельер Элиса Паламина, работавшая прежде с домами Dior и Moschino, изучает рыбью кожу народов Амура рядом с айнской и инуитской традицией, как один из самых устойчивых природных материалов, который индустрия мод открывает заново. Так обрезок с разделочной доски стал материалом, за которым едут через океан модные исследователи и в котором современные модельеры ищут будущее. Потому что то, что веками грело нанайскую женщину у амурской воды, оказалось умнее многих тканей, придуманных после него.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные карты к ним — мой гид.онлайн.

0: Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали Хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении. Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора, ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У Хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут Хагун, ныряльщицу среднего уровня – Чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – Сангун. Дорасти до Сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет.

0: И уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались. Именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хэньо зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить. И на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
1: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хэньо. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм. И их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держится не потому, что нашли молодых учениц, а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чам Сугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
0: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться воде, а время нырять глубже и дольше всех.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Весной на Чукотке снег слепит не хуже сварки. Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит мир будто сквозь молочное стекло. А на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота. И на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на пол лица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, которые до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо.

0: лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
1: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлен, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид. Онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал об элитаманах, серьезных господах, которые всю жизнь ходили на первые места и знали каждую танцовщицу в лицо. Сегодня мы остаемся на улице Зодчего Росси и заглянем прямо в квартиру директора императорских театров.
2: А еще здесь с левой стороны, вот в том здании, если смотреть на театр, то с левой руки, там была казенная квартира директора императорских театров. Это была огромная, великолепная квартира. Ее тоже строил Росси, как и весь этот ансамбль.
3: Да, Олег Харитонович, какого цвета, подскажите, да, на какое здание смотреть?
2: А вот желтое, маленькое. Да, вот прям, вот как рядом, часть этого театра. Да. И вот однажды, уже в начале 20 века, еще фотография так, в самом зачаточном состоянии, а кинематографа нету, пришли к Владимиру Аркадьевичу Теляковскому. Это известный деятель, так сказать, директор императорских театров, актеры, ведущие актеры Александринки, говорят: Владимир Аркадьевич, вы понимаете, ничего от нашего искусства не остается в веках. Мы уходим, уходят наши роли, уходят память о нас. Давайте откроем музей. Он сказал: господа, я давно об этом думаю. Да, давайте, у нас столько материала. На серебряные венки, которые нас награждают, так далее. Ну, цветы мы не можем сохранить, они же живые. Вот, он сказал: да, я тоже за открытие музея. Ну, негде, господа, я уже об этом думал. Негде, ну, просто негде. А они продолжают настаивать. А он говорит: да негде, я уже об этом думал. Ну, если только в моей квартире. После революции именно в квартире директора императорских театров, это не именно Теляковского, это любой директор будет занимать эту квартиру. Но в квартире директора императорских театров открылся очень и очень интересный театральный музей. Может быть, вы там не были, не самый посещаемый, надо посетить. Это очень интересно. Это все, что касается театра, русского и петербургского в частности. Вообще, театр, надо вам сказать, веселое дело, интересное дело, увлекательное дело, понимаете? Лицедейство, как говорили раньше. Вот здесь служил во времена Николая I, служил актер по фамилии Мартынов. Он был комик, он был очень успешный актер, его все знали. А Николай I, он очень любит посещать закулисье этого театра, потому что здесь представление не только драматических спектаклей, но иногда бывают балетные спектакли. А любоваться этими прелестными балетными девушками – это одно удовольствие. Поэтому Николай Павлович очень часто посещает это закулисье и разговаривает с актерами, тем более с такими, как Мартынов и прочие, как говорили старые актеры, актеры-актеровичи, да, настоящие масситы. И вот однажды, после очередного разговора, шуток, на следующий день Мартынов вдруг решил пошутить, и уже

Никогда Николая Павловича не было, он сказал: «Господа, господа, к нам идет император, внимание, внимание!» И потом шагом императора, и каким-то голосом императора, и походкой императора изобразил, как будто к нам идет Николай Первый. Все посмеялись. И в это время из-за угла выходит сам Николай Павлович. «Ну-ну-ну, продолжай, Мартынов, покажи-ка меня», — сказал Николай Первый. Мартынов, конечно, смутился, сказал: «Я не посмею, Ваше Величество». А на что Николай Первый сказал: «Не-не-не». Посмел один раз, посмей другой раз. И Мартынову ничего не оставалось, как показать приходящего Николая Первого. А он один никогда не ходил. Он ходил с министром императорского двора Волконским. И вот актер Мартынов голосом Николая Первого, обращаясь к Волконскому, который тут рядом, говорит приблизительно следующую фразу: «Волконский, отослать на дом актеру Мартынову два ящика моего лучшего шампанского за особые успехи на русской сцене». И все умерли от страха. Николай Павлович повернулся к Волконскому и говорит: «Волконский, ты же слышал? Исполняй». Ну, вот такие театральные байки, которые не я придумал, разумеется, да.

Вот такой Петербург, где даже шутка может обернуться двумя ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Название Чердын переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы». И именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия.

Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4,5 тысяч человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром –

Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем, и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка, камнепад – закрытая галерея, овраг – виадук, речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирки, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода.

под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды. В Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в

0: окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня. Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
2: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества, про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кустику предстоит стать символом совсем другого континента. В 1873-м в округе Банем в Южной Дакоте поселенцы заметили на полях чужую колючую траву. Она пробилась вместе с семенами льна, которые фермеры-переселенцы привезли из южных губерний Российской империи. Льняное зерно было заражено, и никто этого не заметил.

0: Прошло всего 15 лет, и растение докатилось до Канады и Калифорнии. Сегодня его нет разве что на Аляске да во Флориде.
1: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
2: В 2018-м калифорнийский городок Викторвиль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно было откапываться. В колорадском городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилых построек врастали 10-метровый холм, укрывшие машины целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати-поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
3: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
0: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Она собирается за пару минут мойгид.онлайн.

Она умерла от рака. Она лечилась коноплей. Ее хоронили с 6 лошадьми в деревянных масках. И она пролежала в вечной мерзлоте 2500 лет, почти нетронутой. Вот парадокс, с которого невозможно не начать. Мы знаем о ней больше, чем о большинстве исторических персонажей, у которых были имена, титулы и летописцы. А у нее только лед, кожа и татуировки. Плато Укок – это высокогорная степь на юге Алтая, почти 2500 метров над уровнем моря. Представьте, ни деревца, ветер режет лицо, небо давит сверху своей тяжелой синевой. Именно здесь, в 1993 году, археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган Акалаха. Под срубом из лиственницы – линза льда. Вода, когда-то просочившаяся в погребальную камеру, замерзла и запечатала все внутри, как янтарь запечатывает насекомое. Когда лед растопили, запах был живым, не музейным. Кожа сохранилась так, что ее можно было разглядывать, как кожу спящего человека. Ее прозвали принцессой Укока, журналисты придумали, местные подхватили. Официального звания у нее, конечно, не было. Она принадлежала к пазырыкской культуре скифского круга и по богатству погребения явно занимала особое место. Но не рядом с мужскими курганами, а отдельно. Как будто ее статус был иного порядка. Не царица. Скорее, жрица, фигура, связанная с чем-то по ту сторону обычной иерархии. Посмотрите мысленно на ее руки. Обе руки от плеча до кисти покрыты татуировками. На левом плече огромный олень с клювом грифона и фантастическими ветвящимися рогами. На предплечьях хищные кошки, барсы или леопарды. На пальце петух. Грифон, сражающийся с оленем. Иглу окунали в сажу и вбивали рисунок под кожу, так, что он выдержал 25 веков. Эти же образы – олени, грифоны, хищники – встречаются на пазырыкских коврах и деревянной резьбе. Ее тело было мобильной галереей сакральных образов. Она носила мифологию на себе. Рядом с ней лежали 6 лошадей. Каждая – в деревянной маске в виде сказочного существа. Конское снаряжение повторяло мотивы ее татуировок, как будто мир живых

и мир духов должны были узнать друг друга по общим знакам. На ней был сложный костюм, войлочная шапка, длинная рубаха, меховой плащ, вещи слишком богатые для рядовой женщины племени. По состоянию суставов и мышц ученые определили, она много ездила верхом. Никакого дворца. Кочевница. В начале 2000-х годов группа палеопатологов провела серию томографических и химических анализов и поставила диагноз через 2500 лет. Рак молочной железы, 4-я стадия. Метастазы в костях. Болезнь длилась не меньше 3 лет и сопровождалась сильнейшей болью. В ее тканях нашли следы паров меди и ртути, вероятно, от обрядовых воскурений и следы конопли. Исследователи предположили, последние недели она провела в измененном сознании, используя то, что было под рукой, чтобы унять боль. Задолго до морфия. Задолго до паллиативной медицины. Этот факт до сих пор меня останавливает. Умирающая женщина, жрица, художница на собственной коже. Она уходила медленно, среди дыма и боли, где-то на краю земли, на высоте 2500 метров. После того, как ее перевезли в Новосибирск, в Горно-Алтайске заговорили. Старики еще в 93-м предупреждали экспедицию. Не вскрывайте курган. Землетрясения, кризисы, беды. Все это связывали с тем, что хранительница Алтая потревожена и увезена. Шаман, по рассказам, якобы сказал, пока она далеко, Алтай болеет. Проверить это научно невозможно. Но показательно. Археологическая находка мгновенно встроилась в живую мифологию. Не как экспонат, а как дух. В 2012 году ее все же вернули. В Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. Построили отдельный зал, саркофаг с климат-контролем. Почти как для шедевров европейских галерей. Показывают лишь несколько дней в году. Остальное время – темнота, тишина, ровная температура. Но спор не утих. Часть шаманов и активистов настаивает. Она должна быть не на витрине, а в особом погребальном месте, недоступном для туристов. И еще один вопрос, который задают на закрытых обсуждениях в республике. Где проходит граница между научным интересом и этикой по отношению к мертвому телу, если это тело включено в живую традицию как дух-хранитель? Ее татуировки перерисовывают, печатают на обложках книг, используют в музейной айдентике. Но она не давала на это согласия. Плато Укок по-прежнему там, ветер, синее небо, вечная мерзлота, которая тает с каждым десятилетием быстрее. В земле наверняка лежат еще не вскрытые курганы. И где-то там, в музее, в 200 километрах от этого плато, она продолжает быть сразу всем – пациентом онкологов, объектом искусствоведов, духом-хранителем и немым участником спора о том, кому принадлежат мертвые. Безымянная женщина оставила о себе больше, чем многие, у кого было имя. Наверное, это и есть самая странная форма бессмертия. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

0: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на два месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает тысячи лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
2: Слово «алмаз» в советских документах было секретным. Поэтому летом 1955 года геологи из Якутии отправили в Ленинград телеграмму «Сигара найдена». Шифровальщик решил, что речь о контрабанде, и сообщение об одном из крупнейших алмазных месторождений мира застряло в ведомственной бюрократии. Так чуть не пропало открытие, ради которого страна следующие полвека будет копать эту землю. Воронка, которую вы сейчас видите, около километра 400 метров в диаметре и почти 3/4 километра в глубину. Обратите внимание, по спиральному серпантину вдоль бортов раньше ползли многотонные самосвалы. Из окон ближайших жилых домов Мирного это было видно без бинокля. Город буквально вырос на кромке дыры. До начала 2000-х годов отсюда извлекли алмазов примерно на 17 миллиардов долларов. Открытую добычу остановили в 2001 году. Вечная мерзлота оттаивала, борта карьера угрожали обвалами. Ушли под землю. В августе 2017 года вода из карьера прорвалась в подземные выработки. Несколько горняков погибли. Шахту затопили. Под этой воронкой по сей день лежат десятки миллионов карат алмазов, до которых пока нельзя безопасно добраться. Земля взяла паузу. А люди ждут. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид.

0: перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку. А его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм.
1: К востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку, а сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
2: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала

0: выбрала это самое место – холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в 4 с небольшим миллиона долларов, и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой 40 метров, вровень с 15-этажным зданием, весь из нержавеющей стали, без единого шва под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
1: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство – к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда – смотровая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
2: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события, или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эдшией, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.

0: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти 2 ночи. Пострадавших нет.
1: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879-м он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
0: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
1: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти, институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади, и обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
2: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября, по предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить

0: дом в первозданном виде к концу 2028-го.
1: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 1737, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать с пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
0: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид. Онлайн. Гид.онлайн.
2: Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото в Финляндии, и всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив вставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом крае материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному, там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
2: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с сушей происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
1: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
0: Если после этой истории

вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Представь, подходишь к огромному холму, находишь на вершине ямку и бросаешь монету. А снизу, из глубины насыпи, до тебя доносится глухой гул. Не эхо, не ветер. Что-то словно отзывается из земли. Именно так местные жители общались с этим холмом на рубеже 19 и 20 веков. Приходили в праздники, на Троицу и Всесвятскую, обходили сопку кругом, опускали в ямку у вершины монеты и ленты, прикладывались ухом. Говорили, кто страдает от головных болей, должен набрать песку из той же ямки и насыпать его в уши. Народная память объясняла гул по-своему. Под холмом притаилась затопленная церковь, и ее колоколы в тихий час еще слышны. Логика наивная, но название прижилось. Так холм стал Шумгорой.
1: Находится она в Батецком районе Новгородской области, примерно в 60 километрах к западу от Великого Новгорода, на берегу реки Луга. 14 метров в высоту, 70 в диаметре у основания. Двухъярусная, как ступенчатая пирамида. Это уже странно, славянские курганы так не строили. По периметру насыпи – пояс из валунов, а у подножия когда-то шел ров, укрепленный камнями. Рядом с главной сопкой несколько насыпей поменьше, а чуть в стороне исследователи нашли следы поселения площадью 9 гектаров. Кто-то жил здесь постоянно и жил давно. По объему эта насыпь превосходит все королевские курганы Скандинавии и Дании, те самые, под которыми хоронили вождей викингов с кораблями и сокровищами. Это крупнейшая погребальная насыпь Северной Европы.
0: В 2002-м петербургский археолог Глеб Лебедев организовал георадарную съемку холма. Приборы показали, насыпь искусственная и внутри неоднородная. Год спустя сейсмографы нашли внутри полость. 9 метров в длину, 3 в высоту, 3 в ширину.
2: Ориентирована строго с востока на запад.
0: Отдельный коридор ведет к ней от основания, достаточно широкий, чтобы пронести носилки. Исследователи назвали это предполагаемой погребальной камерой. Осторожно, потому что Шумгора до сих пор не раскопана, ни разу, ни одной полноценной экспедиции. То, что внутри, это тени на экране прибора. В 2003-м исследователь Алексашин нашел на вершине валун с монограммами. Знаки напоминали одновременно символы королингов, монограммы палеологов и трезубец, знак Рюриковичей. Этот камень стал главным топливом для самой громкой версии.
1: Легенду о Рюрике здесь рассказывают подробно. Основатель первой русской династии был ранен в походе и скончался от раны. Дружина везла тело через эти земли, вдоль реки, важного торгового пути с севера на юг. Насыпали курган прямо на берегу. В погребение опустили золотой гроб, 40 серебряных бочонков, коня и 12 воинов без голов. Так хоронили вождей. Историки к этой версии относятся осторожно. Документальных источников нет, подлинное место гибели Рюрика неизвестно. Часть ученых считает, что летописный Рюрик и нормандский ярл Рорик Ютландский – одно лицо, а значит, его прах может покоиться совсем в другом месте. Еще одна версия предполагает, что под Шумгорой вовсе не могила, а укрепление типа западноевропейского мота – насыпной замок эпохи князя Мстислава. Оппоненты возражают – мот в такой глуши, вдали от дорог, не имеет военного смысла. Спорят до сих пор. Шумгоре эти споры не мешают.
3: В 2010-м Батецкий район внес силуэт этой сопки в свой официальный герб, рядом с аистом и восходящим солнцем. Раскопок нет до сих пор. Те, кто настаивал на экспедиции, натыкались на нехватку финансирования. Те, кто возражал, говорили, камера на глубине 14-15 метров – хрупкое равновесие тысячелетия –

0: любое вскрытие может разрушить то, что внутри. Мы пока не умеем открывать такие вещи осторожно. А монету бросить на вершине все еще можно. Говорят, иногда снизу что-то отвечает.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Мой гид.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи, дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже XIX и XX веков в Амазонии

не случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Слух держится десятилетиями, будто в самом роскошном подземном дворце страны полы стелили дешевым линолеумом. Красиво звучит, но неправда. Ни один архивный чертеж, ни один старый путеводитель по метрополитену такого материала не знает. Линолеум в подземных залах 30-х попросту не применяли, он для этого не годился, слишком быстро продавливался и скользил. Загадка в другом месте, и она куда интереснее выдумки.
1: Первую линию открывали 15 мая 1935-го 13 станций разом. Про них позже напишут. Подземные дворцы, каждая со своим лицом, мрамор и гранит, лепнина и бронза. Это правда, но не для всех 13 сразу. У одной из них, на Краснопрудной улице, платформу отделали не камнем, а обычным асфальтом. Кругом узбекский мрамор и уральский гранит, а тут то же самое черное дорожное покрытие, что снаружи на проспекте. Можно подумать, значит, экономили на всем метро, а роскошь – просто миф для парадных фотографий заезжих иностранцев. Тогда почему на соседних станциях того же дня открытия лежит настоящий камень, а колонны обшиты полированными плитами? Если бы экономили, экономили бы везде, а тут явно решали по каждой станции отдельно. Разгадка в самом плане линии. Станцию на Краснопрудной строили под пассажиропоток заметно меньше, чем у центральных пересадочных узлов. Платформа здесь получилась заметно теснее соседних, рассчитанная на редкую очередь, а не на толпу с вокзалов. Архитекторы Веленский, Ершов и Шагарина спроектировали зал строгий, почти без убранства, и пол под стать – не витрина, а рабочая поверхность. При этом даже здесь не отказались от одной детали – основание колонн обвели кружками белого мрамора, будто оставили подпись под скромным чертежом. Это тоже часть большого дворца, просто дальняя комната.
2: Асфальт продержался почти четверть века. К концу 50-х он вытерся до блеска, местами продавился под каблуками, и его сняли, заменив светлой метлахской плиткой с темно-красной окантовкой вдоль края платформы и вокруг тех самых колонн. Рисунок повторил прежнюю разметку почти один в один, только вместо асфальта и мрамора – обожженная глина двух цветов. Задержись эта плитка на месте, и загадка была бы видна любому пассажиру. Одна станция линии одета иначе всех соседей. Но в 2000-х случился ремонт, и плитку сняли тоже. Теперь под ногами гранит с теплым красноватым оттенком, почти неотличимый на глаз от соседних станций дворцов. Станцию тихо подровняли под общий уровень. И разница, из-за которой когда-то спорили архитекторы, стерлась вместе со старым полом.
1: От 35-го не осталось ни асфальта, ни первой плитки. Только фотографии в архивах да упрямая цифра в проектной документации. Сколько человек в час ждали здесь поезда? И почему для них решили не тратить мрамор? Метрополитен строили как витрину эпохи, но витрину продуманную. Там, где на нее смотрели меньше людей, украшали меньше и не стеснялись этого признать прямо в бетоне. Разговоры о подземных дворцах не были преувеличением ради красного.

0: Нового словца. Метрополитен строили как витрину нового строя. Сюда возили иностранные делегации. И залы центральных пересадочных узлов нарочно доводили до убранства дворцовых приемных. Колонны, мозаика, бронзовые решетки. Но такая витрина работала только точечно. Не могла же вся линия целиком тянуться на уровень парадного зала. Иначе стройка растянулась бы на годы дольше запланированного срока. Поэтому за фасадом из нескольких показательных станций пряталась обычная инженерная линия, где решения принимались по расчету, а не по красоте. Именно поэтому судьба скромной станции интереснее, чем судьба любой из соседних станций дворцов. Спустя годы, в 2000-х, Комитет по культурному наследию Москвы все же признал ее памятником, вместе с той самой узкой платформой и колоннами, что когда-то не удостоились мрамора. Оказалось, что скромность тоже может стать частью истории архитектуры, а не только ее досадным исключением. Так и живет станция без роскошного мифа про линолеум, зато с настоящей историей. Не дворец, который обманом выдали за рабочую окраину, а честная рабочая станция, которой все равно досталась пара мраморных кружков на удачу и для порядка.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия – не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу.

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля, 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь. Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики. Как с этим живут? Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно. Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала – стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там – дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами,

Так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух. Официально не рассказано вслух.

0: В интернете время от времени всплывает одна и та же история. Где-то на берегу Сибирской реки нашли камешек с зарубками, посчитали насечки и объявили его древнейшим календарем на свете, в несколько раз древние пирамид. Заголовок цепляет, но попробуй найти имя ученого или название института, и не получится. История повторяется слово в слово, будто ее просто переписывают друг у друга, а первоисточник давно потерялся.
1: А настоящая история рядом, и она куда интереснее выдуманной. Возле города Ачинска в Красноярском крае еще в 1960-м местный краевед Георгий Авраменко нашел стоянку людей, живших здесь в те времена, когда по Сибири еще бродили маманты. 12 лет спустя, во время раскопок на этой самой стоянке, из земли достали маленький предмет, вырезанный из бивня маманта, размером чуть больше карандаша. На первый взгляд, просто узор. Змеевидные полосы вьются по всей длине спиралью, а вдоль них 1065 крошечных лунок, и каждая своей формы, где кружок, где полумесяц, где запятая. Похоже на резьбу от скуки, сидел человек у костра, коротал вечер, царапал палочку острым камнем.
2: Так решили бы многие, если бы за дело не взялся археолог Виталий Ларичев. Он пересчитал лунки, разбил их на группы и увидел систему. Число меток в каждой группе совпадало то с числом ночей, за которые Луна проходит путь от новолуния до новолуния, то с числом дней в разных временах года. Получалось, что резчик, человек, живший здесь около 18 тысяч лет назад, вел счет лунным месяцам и солнечному циклу одновременно. Ларичев назвал находку лунно-солнечным календарем и поставил ее в один ряд с похожими вещами из сибирских стоянок Мальта и Буреть, где прежде находили вырезанные из того же бивня фигурки женщин и птиц, по ним ученые и выделили общую культуру ледникового периода, объединяющую все три стоянки.
1: Но здесь начинается спор, который не утих до сих пор. В 1981-м собранная комиссия специалистов осмотрела находки Ларичева и вынесла суровый вердикт. Ни один из показанных предметов нельзя признать произведением первобытного искусства, не то что календарем. Историк науки Александр Формозов пошел дальше и написал, что автор ищет в резьбе ледникового периода образы китайской мифологии, а его расшифровки годятся разве что для популярной книжки, но никак не для науки. Кто прав? По сей день не решено. Специалисты по каменному веку то и дело возвращаются к этому же злу, спорят о методике подсчета лунок, сравнивают его с похожими гравировками на бивнях маманта, которые находят в Европе. Там тоже встречаются ряды насечек, и там тоже одни видят календарь, а другие – просто орнамент. Может быть, это и есть самое честное, что можно сказать про людей ледникового периода. Они точно умели резать по кости с невероятной тщательностью. А вот что именно хотели сосчитать – луну, лето, зиму или просто дни до охоты – с уверенностью не скажет никто. При этом обе стороны спора сходятся в одном. Подделкой жезл точно не был, его подлинность и возраст сомнению не подвергались никогда. Спор шел только о смысле узора.
3: Настоящий жезл из-под Ачинска никто не рекламирует и не выдает за сенсацию, в отличие от очередной гальки с зарубками, что всплывает в ленте каждые несколько лет. Он просто лежит среди других находок каменного века и ждет, когда науке хватит инструментов доказать хоть что-то наверняка.
4: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, суббота, утро, День всех святых. В 1755-м это не просто дата, самый многолюдный день церковного календаря. В храмах горят тысячи свечей, город почти весь на службе. И вот 40 минут 10-го пол уходит из-под ног.
1: Может быть, кто-то в первую секунду подумал. Началась гроза, где-то далеко бьет гром. Так казалось недолго, грохот шел не сверху, а из-под земли, и продолжал нарастать. Тряска длилась несколько минут. Для землетрясения это огромный срок. Каменные своды соборов обрушивались прямо на молящихся. Люди бросились на улицы, но узкие переулки старого Лиссабона превратились в ловушки. Здания падали друг на друга. Те, кто уцелел, побежали к реке. Открытое место казалось безопасным. Это была вторая ошибка того утра. Спустя примерно 40 минут после первого удара с моря пришла гигантская волна и обрушилась на набережную.
2: За ней еще две.
1: А следом опрокинутые свечи, которых в тот день горело как никогда много, подожгли то, что устояло. Пожар бушевал несколько суток подряд.
3: Город потерял, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч жителей. Это, наверное, каждый пятый или шестой лиссабонец. Разрушения, вода и огонь пришли не по очереди, а один за другим, добивая тех, кто выжил после предыдущего удара. Наивно можно было бы решить, землю наказал Бог, ведь удар пришелся ровно на главный праздник, прямо во время службы. Многие в Европе так и рассудили, но простой вопрос ломает эту логику сразу. Почему тогда уцелели кварталы с публичными домами и тавернами, а рухнули именно соборы, полные молящихся? Объяснение оказалось куда более приземленным, и оно родилось не из проповеди, а из бумаги с вопросами.
1: Государственный министр, которого позже назовут маркизом Помбала, действовал не как проповедник, а как чиновник нового типа. По легенде, на вопрос «что делать?», он ответил коротко – «хоронить мертвых и кормить живых». Тело вывозили на кораблях в море, чтобы избежать эпидемии, хлеб выдавали по твердой цене, мародеров вешали прямо на месте. А затем произошло то, что и делает эту историю особенной для истории науки. Через считанные месяцы во все приходы страны разослали анкету из 13 пунктов, в котором часу тряхнуло, в какую сторону качало, сколько разрушено домов, что случилось с водой в колодцах, поднялась, ушла, помутнела. Ответы стекались из каждого прихода отдельно, и получившуюся карту сегодня называют первым в истории системным исследованием землетрясения. Ученые почти 200 лет спустя по этим ответам смогли восстановить, где именно под океаном находился источник подземного удара.
3: Из руин Нижнего города, района, который называют Байша, родилась еще одна идея, тоже совершенно не про молитву. Здания стали ставить не на сплошном камне, а на деревянном каркасе, гибком, как корабельный остов, обшитым камнем снаружи. Дерево пружинит и гасит толчок, камень защищает от огня. Такую конструкцию назвали гайола – клетка. Рассказывают, будто прочность проверяли прямо на площади, строили макет на помосте, и рота солдат маршировала рядом, изображая шагами колебания земли. Эту деталь сами историки архитектуры называют скорее легендой, чем документом, но метод действительно испытывали на масштабных моделях. Здания, построенные по этому принципу, впоследствии переживали и другие сильные толчки в других странах.
1: Новость о Лиссабонской катастрофе разнеслась по всей Европе и расколола главных мыслителей эпохи. Философ Вольтер написал поэму, где почти кричит: «Если мир и правда устроен наилучшим образом, как учили тогда многие, за что тысячи людей погибли именно там, где молились?» Ему ответил Руссо письмом, растянувшимся на десятки страниц: «Беда не в замысле мироздания, а в самих людях. Если бы не жили так тесно, не строили так высоко, урон был бы куда меньше». Спор двух философов длился годами и так и не закончился примирением.
0: Сегодня на месте разрушенного королевского дворца открытая площадь у самой воды, та, что называется площадью Камина.

0: Мерции. Она смотрит на реку так же, как смотрел на нее дворец в то злополучное утро. А здания вокруг Байши до сих пор возвышаются на тех самых деревянных клетках, невидимых снаружи. Но именно они держат город, если земля когда-нибудь снова решит напомнить о себе.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Адрес мойгид.онлайн.
0: Хельсинки. Ночь на исходе 1960-го. За окнами резиденции темно, гости давно должны были разъехаться. Но в маленьком бревенчатом домике на берегу озера еще горит свет, и оттуда доносится плеск воды на камнях. Внутри два голых по пояс мужчины на деревянных полках. Один из них только что решил будущее целой страны.
2: Может показаться, ну баня и баня, попарились и разошлись, причем тут судьбы государств. Но спроси себя, стал бы кто-то тащить через полмира главу враждебной сверхдержавы в тесную деревянную коробку, чтобы просто помыться?
3: Нет.
2: Сюда приезжали не мыться. Сюда приезжали разговаривать так, как за столом переговоров разговаривать не получается. Хозяином домика был Урха Кекконен, президент Финляндии, человек, руливший страной больше четверти века. Свою резиденцию Таминиями он не мыслил без сауны, топил ее едва ли не каждый день, зимой и летом. И довольно быстро понял, обычному переговорщику доверяют меньше, чем голому.
0: В тот вечер 1960-го в гостях был Никита Хрущев. Приехал на 60-летие Кекконена. Поздно ночью президент увел советского гостя из парадных залов к озеру в свою сауну. Час они молча парились и окатывались холодной водой, а потом заговорили и проговорили до 5 утра. К концу разговора родилось коммюнике. Москва признавала за Финляндией право сближаться с Западом. Для маленькой страны, зажатой между двумя лагерями холодной войны, это была не формальность. Это открывало дорогу к вступлению в Европейскую зону свободной торговли, к экономическому и политическому маневру, который другим соседям СССР даже не снился. Есть и другая версия той истории, будто главный разговор случился не на озере, а в сауне финского посольства в Москве, и пропотел Хрущев там целых 5 часов. Источники расходятся, где именно горели камни. Но сходятся в одном – без пара дело не обошлось.
4: Дома Хрущева за эту баню не похвалили. В политбюро шептались, генеральный секретарь партии рабочих и крестьян разделся догола рядом с представителем капиталистического мира. Не солидно, не по-товарищески. А Кекконен своей цели уже добился. Он потом еще и подарил Хрущеву настоящую финскую сауну. Ее поставили прямо у дачи советского лидера. Через 3 года в ту же баню на озере пригласили Алексея Косыгина. Тому понравилось настолько, что он парился с Кекконеном не только в Финляндии, но и на своей даче в Завидове. Сделался постоянным соучастником этой негласной дипломатии.
0: Логика проста и почти физиологична. В сауне нет мундиров, орденов и переводчиков за спиной. Есть 2 человека без одежды и без чинов. Кекканин оказывался на своей территории в буквальном смысле. Гость привыкал распоряжаться в бальном зале, а не на полке из кедра, где хозяин знает, когда лить воду на камне, а гость только терпит жар и молчит, если сказать нечего. У финнов даже есть негласное правило – в сауне не ссориться. Заходишь врагом, выходишь, если не другом, то хотя бы человеком, с которым можно договориться. Может быть, поэтому маленькая страна, полвека простоявшая между 2 ядерными сверхдержавами, ни разу не поссорилась с восточным соседом настолько, чтобы потерять независимость.
5: Привычка пережила и самого Кекконена, и холодную войну. Сегодня своя сауна есть почти в каждом из финских посольств по всему миру. Их 100. Дипломаты в Вашингтоне, Лондоне и Токио завели собственные клубы, куда специально приглашают чужих послов попариться и поговорить без протокола. А финские миротворцы, куда бы их ни отправляли, хоть в пустыню,

Хоть за полярный круг, первым делом собирают сауну из того, что под рукой. Ни одна другая страна не додумалась превратить деревянную будку с раскаленными камнями в постоянный дипломатический инструмент. Но, возможно, дело вовсе не в бане. Дело в том, что иногда договориться проще не за полированным столом, а там, где обоим одинаково жарко. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор.

0: Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45-65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
1: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фуггерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фуггерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
0: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фуггерае живет около 1500 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

0: Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс Половинный серединной отметкой. Сухо и точно.

0: Представьте вокзал без поездов. Люди сидят, ждут, разговаривают, пьют чай, обмениваются новостями и никуда не спешат уходить. Именно так веками выглядела площадь Ляби-Хаус в Бухаре. Только вместо поездов сюда прибывали караваны верблюдов, а вместо расписания – слухи, которые расходились быстрее любого письма. Может, чайхана – это просто место, где пьют чай. Тогда почему вокруг Бухарского водоема стоят не жилые дома, а торговые лавки, гостиница и учебное заведение сразу? Загадка разрешается, если вспомнить, зачем вообще нужен был этот двор.
1: В начале 17 века в Бухаре служил Надир Диванбеги, один из самых влиятельных вельмож при дворе хана Имамкули. Ему поручили важное дело – обустроить площадь возле старого водоема для купцов, идущих через город по великому торговому пути. В 1622-м Диванбеги начал строить караван-сарай, постоялый двор с кельями для купцов, складами для товара и стойлами для верблюдов. Караван-сарай – это и есть настоящий вокзал прежних веков. Сюда стекались люди из Индии, Персии, Китая, с берегов Волги. Кто-то вел шелк, кто-то пряности, кто-то везел рукописи. Все они нуждались в одном и том же – переночевать, накормить животных, узнать, что творится дальше по дороге, где неспокойно, где ждут разбойники, а где выгоднее продать товар.
0: А дальше случился поворот, которого никто не планировал. Когда постройку торжественно открывали, хан Имамкули по ошибке или по прихоти назвал здание медресе учебным заведением. Возражать хану было немыслимо. Раз он сказал «медресе», значит, перед нами медресе. Диванбеги пришлось спешно достраивать верхний этаж с кельями для студентов и парадный портал. Хотя внутри так и не появилось ни мечети, ни большого лекционного зала. Планировка выдавала бывший постоялый двор. Так Бухарский вокзал для купцов стал школой. Но привычка собираться на этом месте осталась сильнее любой вывески. Рядом, по приказу того же Диванбеги, выкопали большой водоем «Хаус». Вокруг посадили чинары, раскидистые платаны, что дают густую тень даже в самый жаркий полдень. И вот здесь, у воды, под старыми деревьями, начала жить настоящая чайхана, не здание –

0: а образ жизни.
1: К Хаузу выходили сразу три постройки. Медресе Кукельдаш, медресе и ханака Диван-беги, обитель для странствующих суфиев. Купец, доехавший до Бухары, за один вечер мог узнать цены на шелк, помолиться, послушать проповедника и сосватать дочь, просто пересаживаясь с одного места на другое вокруг одного и того же водоема. Чайхана у Хауза работала как справочное бюро без стен. Разносчики чая знали в лицо и купцов, и мул, и городских сплетников. Здесь заключали сделки на словах, без бумаг. Репутация человека значила больше расписки. Обмануть партнера за пиалой чая означало на долгие годы остаться без дела в городе, где новости расходятся быстрее каравана.
0: Есть версия, которую очень любят местные гиды, будто именно за такими разговорами у Хауза родилась добрая половина историй о Хадже Насреддине, хитром бедняке, который вечно обводит вокруг пальца жадных эмиров и лицемерных мул. Проверить это невозможно, ведь истории о Насреддине бродили по всему мусульманскому востоку задолго до бухарского Хауза. Но памятник ему сегодня стоит именно здесь, у площади. Насреддин верхом на ослике, с хитрой улыбкой, будто он все еще слушает, о чем шепчутся у чайханы.
2: Караваны давно исчезли с этих улиц. Шелк теперь возят самолетами, а торговые сделки заключают по телефону за секунды. Но вечером у бухарского хауза по-прежнему расставляют топчаны, разливают чай в пиалы, и люди садятся рядом с незнакомцами, просто чтобы поговорить. Вокзалы редко переживают поезда, которые к ним когда-то приходили. Здесь получилось иначе. Исчезли караваны, исчезла торговая дорога, а привычка людей сидеть у воды и разговаривать пережила их всех.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное – Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му

под водой оказались около 25 деревень и прибрежное поле. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987. А в 1983 город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят –

0: На маленьком острове Беринга, там, где кончается Камчатка и начинается открытый океан, живет язык, которого больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание, как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари и услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко, несколько экспедиций подряд. Начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский, люди недоучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на обрывки, а не собирается в новую систему собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни алеутские, а вот спряжение глагола, отрицание, придаточные предложения русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
0: Откуда он вообще взялся? На острове медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жителей Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга.

0: в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
1: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не общеалеутскую.
0: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826-м миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия – следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советская

руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело правда в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно изматывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
0: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе. Почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров, чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
2: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
0: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить.

0: бить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту простить человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так идти задумано, мойгид.онлайн. Не меньше, так идти задумано, мой гид.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы, два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала, территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот ООО «Мой гид».

0: Представь пролив между двумя скалистыми берегами на северо-западе Америки, и над ним висячий мост длиной почти в километр, тонкий, узкий, будто нарисованный одной линией. В ветреный день палуба под ногами не просто дрожит, она идет волной, как расстеленная скатерть, которую дернули за край. Машины ныряют вниз вверх, водители хохочут от ужаса и восторга. Мост так и прозвали – «Галопирующая Герти». Открыли его летом 1940-го. И с первого же дня стало ясно – это необычный мост. Инженер по имени Леон Моисеев спроектировал его невероятно тонким и легким. Вместо привычных глубоких ферм поставил неглубокие сплошные плиты, чтобы силуэт казался воздушным. Мост получился изящным. И почти сразу же начал двигаться от любого маломальски сильного ветра, будто был живым. Рабочие и местные жители решили, что дело в резонансе. Ветер дует равномерными порывами, порывы попадают в такт с мостом, и раскачивание нарастает, как когда толкаешь качели точно в нужный момент. Объяснение простое и почти успокаивающее. Знай себе, подгадай момент, и мост угомонится. Но если это резонанс от ровных порывов, почему мост раскачивался даже в слабый, совсем не порывистый ветер, дувший с одной стороны и без всякого ритма?
1: Мост раскачивал не удар в такт, а собственная форма. Тонкая узкая палуба под напором воздуха слегка перекашивалась, один край чуть выше другого. Из-за перекоса воздух начинал обтекать ее иначе, и этот новый поток воздуха толкал палубу еще сильнее в ту же сторону перекоса. Чем сильнее перекос, тем сильнее толчок. Чем сильнее толчок, тем сильнее перекос. Ветру не нужно было попадать в такт. Мост раскачивал сам себя, замкнутым кругом, который с каждым витком становился только шире. Позже это явление назовут аэроупругим флаттером, тем же самым, что иногда срывает крыло самолета в испытательном полете. 7 ноября того же года ветер разогнался до вполне обычной для тех мест скорости, не ураган, просто крепкий порывистый день. Утром палуба теперь ходила ощутимой волной, и мост временно закрыли. Затем движение вдруг переменилось. Вместо ровной волны появилось скручивание, один край полосы уходил вниз, пока

0: а другой поднимался, и полотно моста заворачивалось, точно лента. Амплитуда росла на глазах у зевак и телеоператоров с той стороны воды.
1: На мосту в этот момент оставалась одна машина. Редактор местной газеты по имени Леонард Катсворт вез домой дочернюю собаку, черного кокер-спаниеля по кличке Табби. У пса было только три лапы и слабые задние ноги. Он и без того еле держался на месте. Когда раскачивание стало слишком сильным, Катсворт бросил руль и пополз к берегу на четвереньках. Асфальт под руками ходил ходуном, садил ему ладони и колени в кровь. Машину с собакой внутри он оставить смог, а вот забрать пса больше не смог. К машине пытались подобраться еще двое – фотограф местной газеты, снимавший разрушение на пленку, и профессор университета штата Вашингтон по фамилии Фаркварсон, тот самый, кто когда-то участвовал в испытаниях этого моста и знал его лучше многих. Фаркварсон все же дотянулся до дверцы и открыл ее, но перепуганный, больной от качки пес вместо благодарности вцепился ему в палец. Профессор отступил с перевязанной рукой, и через несколько мгновений средняя часть моста разломилась и рухнула в пролив вместе с машиной. Течение в проливе оказалось таким быстрым, что ни машину, ни собаку не нашли до сих пор.
0: Задание для этого выпуска звало Табби собакой, которая не ушла, но правда куда печальнее и честнее. Он не остался из верности месту. Он был искалечен и напуган настолько, что не мог сам выбраться, а спасти его в считанные минуты перед обрушением не вышло ни у хозяина, ни у чужих людей. Человеческих жертв в тот день не случилось ни одной. Мост успели закрыть заранее. И вся история осталась историей про одного нелепого, несчастного пса, снятого на кинопленку в последние секунды его жизни. Падение галопирующей Герти оказалось одним из немногих разрушений, которые засняли от начала и до конца. И эта пленка с тех пор идет почти в каждом курсе по сопротивлению материалов, как пример того, что красивое и легкое не всегда означает надежное. После разбора причин обязательным условием для любого нового висячего моста в мире стало испытание уменьшенной модели в аэродинамической трубе. Прежде чем строить, инженеры теперь заставляют игрушечный макет пережить придуманный ветер и смотрят, не начнет ли он танцевать сам собой.
2: Сегодня через тот же пролив идут два новых, куда более тяжелых и жестких моста. Их фермы специально сделали глубокими и решетчатыми, чтобы ветер проходил сквозь них, а не давил плашмя. А обломки прежнего, тонкого и исчинного до сих пор лежат на дне пролива и официально числятся крупнейшим искусственным рифом на западном побережье. Рыбы и водоросли давно обжили то, что когда-то было самым красивым мостом своего времени. О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн. Больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, как актер Мартынов передразнил Николая I и получил за это два ящика шампанского. Сегодня мы стоим у дома Елисеевых на Невском, 56. Здесь торговля и смех уживались под одной крышей.
2: Театр комедии, как мы с вами видим перед собой, это здание начала 20 века в таком пышном стиле купеческого модерна. Строил архитектор Гавриила Барановский для братьев Елисеевых. И вот что интересно, они построили, во-первых, это было два здания, справа и чуть и слева, слева и справа. Они построили здание, и наверху они построили концертный зал, тот, который потом будет театром комедии. Театром комедии. Вот это начало 20 века. До революции здесь были разные-разные спектакли и разные-разные представления. Потом это был знаменитый театр именно комедии, не музыкальной комедии, это другое. Музыкальная комедия, это просто комедия. И, конечно, огромный отпечаток на работу

0: этого театра наложил Николай Павлович Акимов. Талантливейший человек, художник, режиссер, постановщик Николай Павлович Акимов. Недаром вот театр сейчас называется Театр Акимова. Было время, когда он был репрессирован, так не руководил этим театром, а потом уже с 56-го года, с 1956-го советского времени, он снова уже руководил этим театром. Вот, не очень разнообразный репертуар, я вам должен сказать, здесь, потому что написать комедию намного сложнее, чем написать какую-нибудь страшную драму или что-нибудь в этом роде. Комедия — это сложнее. Чтобы человек веселился, смеялся, конечно, намного сложнее. Ну вот, перед нами такой замечательный фасад. Надо сказать, что внизу стеклянные витрины, которые украшал наш земляк, наш современник, живет сейчас в Европах, так сказать, в Америке, это Михаил Михайлович Шемякин. Это вот он нарисовал таких куколок. Но вы знаете, их сделали английские мастера 10 лет назад. Они танцуют днем и ночью 10 лет. Вот придешь ночью, приведешь там летом каких-нибудь дорогих гостей, они все равно двигаются. Вы представляете, какая работа? Ну и, конечно, можно почитать город. Вот подойдите сюда, пожалуйста.
1: Давайте.
0: Город надо читать. Видите, 4 скульптуры такие зеленые, чугунные. Не знаю, чугунные или, ну, может быть, металлические. И, значит, здесь написано, чем братья Елисеевы занимаются вообще. Вот правая скульптура от нас, правая, да? Это аллегория, конечно, торговли. Это бог Меркурий. И видно, что он занимается торговлей. В левой руке у него правая, это подбочинец, левая. Это то, что называется кадуцей. Это символ торговли. Значит, а эти люди занимаются торговлей. Причем какой торговлей? Они занимались торговлей колониальным товаром, то есть тем, что здесь не растет. А здесь ничего не растет, следует. Вот. А ананасы, апельсины и так далее, и так далее. Вот этим они, вина, кофе, фрукты, понимаете, да, вот этим они занимались еще будучи крепостными. Дальше, что они делают? Чуть посмотрим левее, и там аллегория, конечно, промышленности. То есть они занимаются торговлей, они занимаются промышленностью, но они покровительствуют дама, и у нем голенький мальчик, который попкой выседает на книжках просвещению. И четвертая скульптура – это, конечно, искусство. То есть, занимаясь торговлей, они покровительствует искусством и просвещением. Замечательно.
1: Великие предприниматели.
0: Да, великие предприниматели.
1: Очень интересно придумали. У них есть универмаг, и у них есть концертный зал.
0: Конечно, то же, что и будет дальше сейчас.
1: Собирали публику. На это,
0: совершенно
1: на
0: верно.
1: Это после театра можно
0: зайти в магазин. Конечно,
1: купить.
0: Конечно.
1: У них был ресторан в то
0: конечно,
1: время,
0: конечно,
1: когда...
0: все у них было, разумеется.
1: А вот собирали если там, да, театралы после любили похаживать?
0: Ну, во-первых, вот здесь ресторана не было, ресторан был вот здесь, мы сейчас пойдем по пассажу пройдемся, да. Но, конечно, вот это я с этого и начал, сочетание торговли и искусства. А как же, надо же все это развивать, а то...
1: Ну, театралы же наверняка после театра любили,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, никто никуда посетить не торопился, потому что извозчик в твоем распоряжении, ты берешь извозчика и едешь куда надо. Да и город не такой огромный, как сейчас, не те 6 миллионов, понимаете, не тот разброс ездить куда-нибудь, а Озерки или там в Купчино, понимаете. Ну, а вот тут вот тебя всегда извозчик в любое время суток привезет, понимаете. Совсем другая жизнь была. Но это не относится к советской власти. Это относится к самому времени как таковому. Время идет, накладывает свой отпечаток. И вот увидеть, как движется время, можно только путешествуя по такому огромному, замечательному, насыщенному городу, как Петербург. Ведь время нельзя увидеть. Это категория, которую нельзя увидеть, нельзя ощутить руками. А вот путешествуя по такому городу, мы все это видим, все это ощущаем. Как мимо нас идет время. Сейчас мы с вами перейдем в сторону пассажа. Ну, понятно, мои гости это знают, что пассаж называется так, потому что он делает пас с одной улицы на другую, с Невского проспекта на Итальянскую. То есть можно пройти. А это как замечательно нужно в Петербурге, ведь у нас мерзопакостная погода в основном. Сколько холод и гранит, да? А мы сейчас зайдем в помещение, где ветра не будет, где и будут замечательные товары, красивые магазины.

0: магазины. Ну, вот сейчас мы перейдем в Невский проспект под землей и зайдем.
1: А так изначально планировали, что, выходя из пассажа,
0: ага,
1: мы попадаем в театр.
0: Да, вот то же самое, совершенно верно. Так же вы сказали, правильно. Эти так придумали, братья Елисеевы. А это было раньше, ведь этот самый пассаж лет на 40 раньше, чем mm-hmm. на 50, чем Елисеевский магазин. Значит, середина 19 века, уже везде в Европе, не только же у нас такая плохая погода, везде и дожди, и снег, и все прочее, и ветер. И вот в Европе придумали такие пространства, которые называются пассажи. Ну, проход из одной точки в другую точку. Но можно же не просто идти, можно посмотреть и зайти в магазины. Тем более магазины будут замечательные, дорогие, великолепные, насыщенные. И то, что сейчас называется шопинг, он, может быть, не было этого слова как такового, но шопинг был всегда.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службы скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Спасибо.
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
1: Спасибо большое.
2: Вы, так
1: спасибо.
2: Сказать, ради культуры нашей страны.
1: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
1: Это было...
2: Ох! Ох! Спасибо. Спасибо девочкам.
1: Это было...
2: Ох! Ох!

0: зажмите уши ладонями и скажите что-нибудь вслух. Слышите этот теплый, чуть гудящий голос. Теперь послушайте запись и почти наверняка скажете: «Это не я». Так говорят почти все. Дикторы, певцы, опытные ораторы. В первый раз каждый морщится одинаково. Что-то не то. Кто-то похожий, но не я. И первая мысль у всех одинаковая. Виноват микрофон. Дешевый, плохой, с каким-то искажением. Только вот дорогой студийный конденсаторный дает ровно тот же эффект. И телефон, и диктофон, и профессиональная запись в акустически обработанной студии – все одно. Запись везде одинаково чужая. Значит, дело не в технике. Микрофон работает честно. Это мы привыкли слышать что-то другое.
1: Настоящий ответ не в микрофоне. Он спрятан в костях вашего черепа, которые каждый раз, когда вы говорите, передают вибрации напрямую к улитке внутреннего уха. Когда вы говорите, звук добирается до ваших ушей двумя путями сразу. Первый – обычный, воздушный. Волны от голосовых связок летят через воздух и попадают в уши так же, как любой внешний звук. Именно этот путь проходит звук, когда его слышат собеседники, и именно его записывает микрофон. Второй путь не видим. Вибрации от связок расходятся по мышцам, хрящам и костям черепа напрямую к улитке. Этот путь называется костной проводимостью, и о нем обычно не думают, пока не услышат себя в записи. И вот в чем фокус. Кости черепа плохо поглощают низкие частоты, они передают их почти без потерь. Поэтому голос, который вы слышите изнутри, богаче и глубже. К воздушному звуку добавляется целый пласт низких вибраций, которых снаружи не слышно никому. Микрофон ловит только воздух. Значит, запись – это ваш голос без костного слоя. Тоньше, суше, выше. Не хуже и не искаженный, просто другой.
2: В феврале 2023-го нейроученые из Федеральной политехнической школы Лозанны поставили элегантный эксперимент. Руководил исследованием Пава Орепич. Участникам давали слушать записи голосов, своих и чужих, через обычные наушники.

0: наушники и через наушники с костной проводимостью, передающие звук через кости черепа в обход ушного канала. Через обычные наушники люди с трудом узнавали себя, через костные – заметно лучше. Результат вышел в журнале Royal Society Open Science. Самое точное в этом эксперименте – вот что. Костная проводимость помогала именно с собственным голосом. На распознавание чужих голосов она почти не влияла. Вывод. Наш внутренний слуховой образ себя выстроен именно на костном звуке, а не на воздушном.
1: Но физика объясняет только половину феномена. Вторая половина в голове, буквально. За годы жизни мозг складывает внутреннюю модель вашего голоса. Не просто звук, целое ожидание. Вот так я звучу. В эту модель вписаны и костные резонансы, и тактильные ощущения, как дрожит грудная клетка, гортань, нижняя челюсть, когда вы говорите. Когда вы слышите запись, мозг сравнивает ее с этой моделью и получает сигнал рассогласования. Что-то не так. Незнакомец. Именно поэтому дикторы и актеры дубляжа со временем перестают морщиться от записей. Мозг постепенно перестраивает модель, слышит воздушный звук достаточно часто и начинает принимать его как «тоже я». Это не сила воли, это нейропластичность. Повторение меняет ожидание. Любопытно, что эффект работает и в другую сторону. Если долго слышать чужие голоса через костные наушники, граница между «своим» и «чужим» размывается, чужие начинают звучать ближе, объемнее. Наш слуховой образ себя – не жесткий факт, вытесанный раз и навсегда. Это гибкая конструкция, которую опыт меняет тихо и без спросу. Так что когда вы услышите себя в записи и поморщитесь, знайте, голос не изменился. Вы просто впервые слышите себя снаружи. Именно таким вас давно знают все остальные. И, судя по всему, давно привыкли. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот А. Мой гид. Мой гид.

0: На хороший женский халат уходило от 30 до 50 рыбьих кож, в зависимости от размера рыбы и размера будущей одежды. Швея размечала выкройку прямо на коже, сшивала детали сухожильными нитками и украшала синие аппликации с орнаментом на найский глаз, двумя зеркальными завитками, что перекликаются с наскальными рисунками Сикачи-Аляна, которым 5000 лет.
1: Секрет прочности не в толщине, а в самой природе материала. Дубленая рыбья кожа легкая, но плотная. Она держит форму, отталкивает воду и почти не промокает под амурским дождем. Рыбак в такой одежде мог часами находиться у воды и оставаться сухим внутри. Для детской одежды кожу выделывали особенно тщательно. Маленьким нанайцам нужен был самый мягкий и самый прочный материал сразу. К середине минувшего столетия ремесло начало исчезать. Фабричная ткань пришла на Амур раньше, чем кто-либо успел записать все тонкости выделки, и мастериц, знающих полный цикл от свежей рыбы до готового халата, осталось совсем немного. Знание держалось не в книгах, а в руках матерей, которые учили дочерей мять кожу и класть стежок. Для рыбацкой рубашки годилась и простая кожа сазана или толстолобика, а вот тонкую детскую одежду и праздничный наряд шили только из кожи ленка или тайменя, самой мягкой и самой плотной сразу. Каждый вид рыбы нес свою задачу, и опытная мастерица определяла это на ощупь, еще не начав кроить.
2: Сегодня рыбью кожу возвращают музеи и мода. В Хабаровском краевом музее хранят подлинные женские халаты и обувь нанайских мастериц, а исследовательница и модельер Элиса Паламина, работавшая прежде с домами Dior и Moschino, изучает рыбью кожу народов Амура рядом с айнской и инуитской традицией, как один из самых устойчивых природных материалов, который индустрия мод открывает заново. Так обрезок с разделочной доски стал материалом, за которым едут через океан модные исследователи и в котором современные модельеры ищут будущее. Потому что то, что веками грело нанайскую женщину у амурской воды, оказалось умнее многих тканей, придуманных после него.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мой гид.онлайн. Online.

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки – метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40

0: метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Виикинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсингцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
1: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его отсутствие в расписании. У метро Хельсинки есть станции-призраки. Под Мунквори, под Калио, под Хакуниеми, под Кески, по села вырублены полноценные залы для остановок, которые так и не открылись. Линию проложили в стороне, а скальную коробку оставили стоять готовой, с бетонными сводами и без единого поезда. Годами люди ходят по улицам прямо над залом станции метро, которая существует физически, но не существует в расписании ни единого дня.
0: Разрешение на такую скалу выдают не так, как на обычный участок земли. Заявитель получает не саму породу, а право на объем внутри нее, этаж скалы, а не этаж дома, потому что над и под тем же куском гранита город уже зарезервировал место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать, пока скала закончится сама.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот о мой гид. Мой гид.

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904

0: Там, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и

0: ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул два камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше полутора. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти половину, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову, от 1 века до нескольких сотен лет, но сходятся в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера, нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно, значит, скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале «Кирнт Биолога» работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц. Один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
0: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг – мы движемся. Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
1: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь, просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на…

0: каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно, и мозг сдается. И вот что любопытно, пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается, она складывается внутри вас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид. Бот О, мой гид.

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. В спектакли входили

0: Разумные предположения только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
2: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988 театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
3: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

ударьте камертона колено, и он запоет одну и ту же ноту, что в Москве, что в Токио, что в 1711. Простая железная рогатка держит слово точнее любого договора между людьми. Кажется естественным. Должна же где-то существовать одна единственная правильная нота «ля», природная константа, которой сама тянется Вселенная. Только вот вопрос. Почему тогда веками никто не мог договориться, какая она?

0: Камертон придумал не ученый, а придворный трубач и лютнист английского короля. Ему просто надоело настраивать лютню на слух и наугад. Он взял стальную рогатку и понял, что она держит одну высоту звука хоть в жару, хоть в сырость, в отличие от деревянных дудок, боявшихся любой погоды. С этого момента у музыкантов появился твердый ориентир. Вот только ориентиры эти были разные у каждого города, каждого оркестра, а порой и у каждого органиста.
1: Личный камертон композитора Генделя звучал ниже нынешнего, что-то около 422 Гц с половиной. В Дрезденской опере хранился камертон, снятый в 1815-м, и он давал похожую высоту. А спустя всего 11 лет новый камертон из того же оперного театра звучал теперь заметно выше, на добрых полтора тона ближе к современному «ля». Оркестры соревновались громкостью и блеском, а самый простой способ прозвучать ярче – поднять общий строй инструментов. Скрипки натягивали туже, трубы подрезали короче, и высота нот незаметно ползла вверх год за годом. В Миланском театре Ло Скала строй в иные вечера доходил почти до 451 Гц, при том, что сама нота называлась все той же буквой «ля». В середине 19 века разнобой стал мешать всерьез. Певец, которого хвалили в одном городе, срывал голос в другом, просто потому, что местный оркестр играл на полтона выше привычного. Во Франции решили навести порядок законом. В 1859-м собрали комиссию из ведущих композиторов эпохи и в Парижскую консерваторию положили эталонный камертон на 435 Гц. Теперь любой оркестр страны обязан был сверяться с ним.
0: Порядок продержался недолго. Как только мода опять качнулась к сияющему, яркому звучанию, строй снова пополз вверх, теперь вопреки закону. К концу столетия английские настройщики фортепиано остановились на 439 Гц, но нашелся инженер и по совместительству увлеченный музыкант, который заметил неудобную мелочь – 39 – простое число. Его нельзя разделить поровну ни для расчетов, ни для будущей электроники. А 440 делится и на 2, и на 4, и на 5 – цифра куда удобнее для инструментов, которые вот-вот научатся звучать без единого музыканта от электрического генератора. Он год за годом убеждал коллег на конференциях, пока в 1939-м в Лондоне представители музыкальных ассоциаций разных стран наконец не сели за один стол и не согласились. Пусть эталонная нота «ля» звучит на 440 Гц, и... Соглашение подписали за считанные месяцы до войны, перекроившей Европу заново, и это совпадение позже породило слух. Будто немецкое министерство пропаганды продавило эту частоту нарочно, чтобы через музыку вызывать у слушателей тревогу, в отличие от естественных 432 Гц. История красивая и ничем не подтвержденная. Протоколы лондонской встречи говорят об инженерном удобстве числа, а не о психологическом оружии, и версию эту придумали десятилетия спустя совсем другие люди. Герц – единица измерения колебаний в воздухе, а не голос природы. У него нет правильного значения. Есть только договоренность, которой шли 200 с лишним лет.
2: Официально точку в споре поставили лишь в 1955-м, когда международная организация по стандартизации утвердила те же 440 Гц без всяких голосований на конференциях, просто вписав их в технический документ. С тех пор настройщик рояля в Петербурге и оркестрант в Буэнос-Айресе бьют по одному и тому же камертону, даже не подозревая друг о друге. Ни одна нота на свете не пришла к нам из космоса. Эту выстрадали спорами, комиссиями и упрямыми инженерами. И все же довольно один раз ударить сталью о колено, звук получается настолько чистым и убедительным, что поверить в его случайное происхождение почти невозможно.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

женский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

1230. Болото. Тростник. Беженцы с юга Нидерландов бредут по щиколотку в воде и находят здесь не идиллию, а торф. Просто топливо. Просто работу. Они начали рыть канавы. Не ради красот, ради того, чтобы вытаскивать блоки торфа на плоскодонках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-либо здесь поселился. Видите деревянные мосты над каналами? Их здесь больше 50, на 6 километрах деревни. Многие частные, для хозяина это не красивый мостик, а личный въезд. Вместо парковки – пристань. А камышовые крыши вокруг – раньше признак бедности, сейчас признак состоятельности. Мастеров мало, уход дорогой. Статус перевернулся с ног на голову, как это обычно и бывает. Зимой, когда каналы замерзают, по тем же маршрутам идут на коньках. Те же улицы, просто другое агрегатное состояние. Деревня живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная, последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе

0: значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэддела. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
2: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». «Эндюранс» оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
0: Место гибели корабля в море Уэддела почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже водят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
3: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Представь тонкую стальную ленту над Темзой. Перила почти вровень с полом, ни одной высокой опоры, только натянутый под ногами трос. С одного конца – купол собора Святого Павла, с другого – кирпичная труба бывшей электростанции, которую как раз превратили в галерею Тейт Модерн. Мост построили специально, чтобы соединить эти две точки города новым, прямым путем, и назвали в честь начала века – Миллениум.
1: Открыли его в начале лета, в самый обычный субботний день. Толпа хлынула сразу, по разным подсчетам. За день по мосту прошло около 90 тысяч человек, а в иные минуты на настиле одновременно стояло до 2000. И вот тогда лента под ногами ожила. Она пошла вбок, плавно и заметно, будто палуба корабля в качку. Люди хватались за перила, смеялись, кто-то пробовал специально раскачать сильнее. Мост прозвали сразу и навсегда «шатающийся». Первое объяснение, которое дали инженеры, было простым и звучало убедительно. Люди идут по подвижной поверхности и невольно подстраивают шаг под ее колебания, чтобы не потерять равновесие, а поскольку колебание одно на всех, шаги сами собой сходятся в такт. Толпа, сама того не замечая, начинает маршировать в ногу, и этот общий ритм раскачивает мост все сильнее. Объяснение разошлось по учебникам. Вот, мол, редкий случай, когда сотни разных людей превращаются в единый механизм, сами того не желая.
0: Спустя два дня после открытия мост закрыли. Раскачивание сочли небезопасным, хотя обрушение ему не грозило. Закрыли не на неделю и не на месяц. Понадобилось почти два года и 5 миллионов фунтов, чтобы под настилом появились десятки гасителей колебаний, вязкостные амортизаторы и грузы на пружинах, гасящие именно боковой ход. Только после этого, в начале следующего февраля, лента вновь открылась для прохожих. И с тех пор ни разу не качнулась заметно, хотя людей на ней с годами меньше не стало. Но объяснение про марширующую в ногу толпу прожило дольше самой раскачки. 20 лет спустя за расчеты снова взялась группа математиков и обнаружила, чтобы мост раскачало, людям вовсе не обязательно подстраивать шаг друг под друга. Тогда откуда взялась заметная общая раскачка, если единого шуга не было? Ответ оказался тише, чем звучал миф, и куда неприятнее для человеческого самолюбия. Каждый идущий, просто стараясь не упасть на подвижной поверхности, чуть подправляет свои шаги под наклон, и этой мелкой поправки, помноженной на сотни независимых людей, достаточно, чтобы забрать у моста устойчивость. Никто ни с кем не сговаривался и не подстраивался под соседа. Каждый честно боролся со своим собственным равновесием, а мост воспринимал эту борьбу как один сплошной толчок в одну сторону. Достаточно было количеству идущих превысить определенный порог, и лента начинала крениться сама, без всякого сговора шагов.
2: Похожая раскачка находилась затем и на других легких мостах в разных городах, там, где никто и не пытался искать общий шаг. Значит, дело не в толпе, что решила маршировать заодно, а в самой конструкции. Чем легче и податливее мост, тем меньше людей нужно, чтобы их обычная, совершенно несогласованная ходьба превратилась в раскачку. Сегодня по мосту снова текут толпы туристов между собором и галереей, ленту подсвечивают вечерами, и большинство идущих даже не подозревает, что когда-то она качалась под ногами так, что люди хватались за перила. Табличек об этом на мосту нет, только гладкая сталь, спокойно держащая шаг каждого, кто по ней проходит поодиночке.
3: Спросите о чем угодно, про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

0: письмом. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка. Годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
1: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка. Сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
1: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике. И его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым. Исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух у моря среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
2: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вади Лайн еще можно услышать.
3: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мойгид.онлайн. .онлайн.

Афины, 400 лет до нашей эры. Городской эдикт запрещает выбрасывать мусор ближе, чем за 1000 двойных шагов от городских стен. 1000 двойных шагов. Вот с этого, с запаха, с брезгливости, с эпидемии, и начинается вся история раздельного сбора, свопов и секонд-хенда. Не с экологии. С нежелания жить в собственных отходах. Первую попытку делить мусор на фракции зафиксировали в США в 1898. Но массовой привычкой это не стало. Потому что сначала нужен был страх перед свалками, перед токсичными веществами, перед переполненными улицами. В Германии первые контейнеры для стекла появились только в 1974. Это почти вчера. А то, что сегодня кажется нам нормой, разные баки, зеленые кружки на упаковках, родилось как эксперимент, как неловкая проба. Секонд-хенд куда старше. До фабричного производства люди почти всегда донашивали, перешивали, перепродавали одежду. Рынок подержанных вещей в городах 19 века был способом выживания. А своп – это уже другое. Это когда обмен вещью перестал быть признаком нужды и стал ритуалом. Вещь уходит к другому хозяину не из бедности, а из уважения к тому, что она еще жива. Мусор учит нас одному – ничто не исчезает бесследно, ни вещь, ни запах, ни решение. Спросите меня про лондонского чиновника Эдвина Чедвика, который в 1848 написал доклад о бедняках и грязи, и сам того не зная запустил цепочку, которая через 150 лет привела к контейнерам у вашего подъезда. Это история о том, как брезгливость одного человека меняет города.

Вот странность, которая не отпускает. Этот храм никогда не был по-настоящему заброшен, и все же джунгли его почти поглотили. Он стоит здесь 8,5 столетий, живой, с горящими благовониями и монахами в шафрановых одеждах, и при этом в европейских учебниках еще в XIX веке его не было вовсе. Как такое возможно? Вот с этого противоречия и начнем. Ангкор-Ват строился не как храм в привычном смысле. Строился как модель мироздания. Рвы вокруг — это мировые океаны. Внешняя стена — край Вселенной. 5 башен в центре, сложенные крестом. 5 вершин горы Меру, где по индуистскому преданию живут боги. Царь Сурьяварман. Второй, при котором в XII веке все это возводилось, буквально вселял себя в центр небесного порядка. Понимаете? Не символически, а физически. Камень за камнем. А теперь масштаб. Только вдумайтесь. Около 300 тысяч человек и 6 тысяч слонов, 37 лет непрерывной работы, примерно 5 миллионов тонн песчаника. Весь этот камень везли с плато Гулен по реке Сиемреаб. Историки подсчитали. Если повторить этот проект сегодня, с кранами, грузовиками и современной логистикой, работы займут не менее 100 лет. Средневековые кхмеры уложились в одно царствование. Один человеческий век, и Вселенная готова. Сам комплекс — прямоугольник 1500 на 1300 метров, около 200 гектаров. Для сравнения, собор Святого Петра в Риме вместе с площадью — это меньше четверти того, что здесь. Ватикан целиком уместился бы в одном из угловых дворов Ангкор-Вата. И все это — только сердце. Вокруг раскинулся парк примерно из 100 храмов на 200 квадратных километрах. Целый каменный мегаполис, накрытый тропическим небом. Обратите внимание на стены вокруг, на ту серо-медовую текстуру песчаника, теплую на ощупь даже в тени. Этот цвет — не патина, не краска. Это сам камень, медленно темнеющий от влаги и времени —

800 лет влажного воздуха. Имя Ангкор-Ват позднее. При жизни Сурьявармана II храм, по всей видимости, звался Враг-Вишнулока, обитель Вишну. Город-храм закрепилась после падения Ангкора, когда бывшая столица империи превратилась в гигантский каменный остов, обнятый лесом. Символично, что сегодня именно Ангкор-Ват изображен на флаге Камбоджи. Руина империи стала эмблемой государства, которое от нее осталось. Храм никогда не прекращал религиозной жизни, и в этом его спасение. Построенный во славу Вишну, уже к концу 13 века он перешел к буддийским монахам и с тех пор не пустовал ни дня. Именно это постоянное присутствие людей, шаги, метеные дорожки, живой огонь удержало джунгли на расстоянии. Там, где монахов не было, лес победил. Говорят, если остановить реставрацию, дикая растительность способна за 3 года почти полностью закрыть комплекс. 3 года. Европа узнала об Ангкоре в 1860-х через француза Анри Муо, который добрался сюда и описал заросшие храмы как забытое чудо, сравнимое по масштабу со строениями греков и римлян. Для кхмерских монахов это был действующий храм. Для европейской публики – внезапное откровение. Цивилизация, способная построить такое, вдруг появилась на карте истории. Муо не открыл Ангкор. Он написал о нем так, что весь мир захотел его увидеть. Помню, читал записки одного путешественника, который приехал сюда за тишиной заброшенных руин и обнаружил живой мегаполис. С 5 утра непрерывный поток паломников, буддийские церемонии, свадебные съемки. Разочарование сменилось пониманием. Ангкор-Ват — не музей. Это храм, который просто пережил свою империю. Запах здесь — влажный камень, чуть горьковатый дым благовоний и что-то еще. Труднее назвать. Сырость многовековой тени под каменными сводами. Это и есть время, если у него есть запах. Сейчас Ангкор-Ват под охраной ЮНЕСКО. Реставрацию финансируют международные организации. Но консерваторы живут с тревожной цифрой. По оценкам, лишь около 1/3 доходов от билетов реально возвращается в комплекс. Если международные деньги иссякнут, джунгли ждут. Они умеют ждать. Это мы уже знаем. Редьярд Киплинг, создавая Карая книгу джунглей, черпал образы в том числе из описаний кхмерских храмов, обвитых корнями и покрытых мхом. Детская мифология о мире, который медленно проглатывает лес, это не сказка. Это здесь, это реально, и это продолжается прямо сейчас. Каменная вселенная, которую построили за одно царствование и которую лес забирает по миллиметру в год, и все никак не заберет. Потому что люди не уходят. Вот, пожалуй, и весь секрет этого места. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается

0: под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Из этой методичности выросла целая наука. Сама археология училась работать на его чертежах. Вещи из этих могил съезжались со всей известной тогда икумены. Янтарь с Балтийских берегов, стекло с юга, узоры, которых горная деревня сама придумать не могла. Открытие оказалось настолько важным, что имя городка досталось не только ему самому. Весь ранний железный век Европы, с 8 по 4 век до нашей эры, историки называют гальштатской культурой. Редкий случай, когда название деревни стало названием эпохи.
1: Внутри горы холодно, темно и очень сухо. Соль забирает всю влагу и убивает гниение. Поэтому здесь сохраняется то, что в обычной земле истлевает за век. Кожаная обувь, меховые накидки, деревянные рукояти инструментов, плетеные заплечные мешки, в которых носили руду. В 1734-м горняки, разбирая обвал в одной из старых штолен, наткнулись на тело человека. Соль пропитала его насквозь. На коже читались черты лица, сохранилась одежда. Рабочие решили, что перед ними товарищ, погибший при недавнем завале, и похоронили находку панхристиански на местном кладбище. Только тела давно нет, ученым осталось лишь описание в горных книгах. Прошло 2 с лишним века, и находку удалось датировать заново, по остаткам ткани и технике добычи. Возраст сместился на 2000 лет назад. Человек погиб примерно за 350 лет до нашей эры, при обвале, который завалил целиком всю штольню. Тогдашние горняки ошиблись в возрасте тела в 15 раз. И в этой ошибке нет ничего смешного. Просто у них не было других мерок для такой сохранности.
0: Ходить под гору за солью в древности было проще, чем спускаться пешком по крутому склону. Горняки строили внутри деревянные лестницы. Одна такая, найденная на большой глубине, оказалась старше всех известных деревянных построек Европы. Ее собрали примерно за 1344 года до нашей эры, в бронзовом веке. 8 метров длины, 1 метр с небольшим ширины. По этим ступеням поднимались с грузом в 30 килограммов соли на спине, и дерево до сих пор держит форму. А в самом городке, у подножия горы, есть место совсем другого рода. Земли под кладбище в тесной долине между озером и скалой всегда не хватало. К 12 столетию хоронить там стало попросту негде. Придумали способ. Через 10-15 лет останки поднимали, кости и черепа отбеливали на солнце и переносили в костницу при церкви. Она называется Бинхаус. Наивно можно подумать, что кости просто складывали в кучу от бедности, не было денег на новые могилы. Но взгляните ближе. С начала 18 столетия черепа стали расписывать венками из плюща и роз, именами, датами, иногда крестом на лбу. Значит, дело не в бедности, а в желании оставить умершему лицо, раз земля не могла оставить ему могилу.
2: Сегодня в костнице хранится больше 1000 черепов, и 6 с лишним сотен из них расписаны. Обычай держался дольше, чем можно ожидать. Последний расписанный череп поместили внутрь еще в конце 20-го столетия, по завещанию женщины, которая сама этого хотела. Слава городка обернулась и странной стороной. В Китае, в южной провинции, возвышается его точная копия. Та же колокольня, та же набережная, воссозданные по чертежам, случайно оставленным в местной гостинице. Строительство обошлось почти в $1 миллиард. А настоящий Гальштат в иные летние дни принимает столько туристических автобусов, что жители городка выходили с протестом на единственную площадь, ту самую, где 200 лет назад отбеливали кости на солнце.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид. Онлайн.

В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель. Небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная. Никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован. Не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия, взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю, жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды, в лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. ООО «Мой гид» в Телеграм.

0: Когда в последний раз вы слышали песню и думали, вот это может кого-то спасти? Не в переносном смысле, буквально, физически. 1977. Bee Gees выпускают Stayin' Alive для саундтрека «Лихорадки субботнего вечера». Диско, блеск, синтетические ткани. Никакого отношения к медицине. И вот проходит ровно 30 лет, и американский врач Дэвид Мэтлок из Университета штата Иллинойс ставит этот трек своим студентам-медикам. Не для развлечения, для обучения непрямому массажу сердца. Проблема, которую Мэтлок решал конкретно. Студенты на манекенах раз за разом сбивались с ритма. То давили по 70 раз в минуту, то разгонялись до 140. Уставали и ломали весь ритм. А рекомендованный диапазон по международным кардиологическим протоколам отстал до 120 компрессий в минуту. Примерно 2 нажатия в секунду с продавливанием грудной клетки на 5-6 сантиметров у взрослого. Очень конкретные цифры. И очень сложно держать их под адреналином, без метронома, без подсказки. Мэтлок перебирал мелодии по одному критерию. Узнаваемые, ритмически стабильные и темп около 100 ударов в минуту. Stayin' Alive дала 103 удара, ровно на протяжении всего куплета.
1: Эксперимент был простым и жестким по результату. Группу врачей и студентов тренировали на манекенах под этот трек. Через несколько недель их просили повторить, уже без музыки, просто мысленно прокручивая мелодию. Средняя частота компрессий держалась в зоне 100-110 в минуту. Без тренировки с музыкой – хаотичные 70 или 130+. Разница принципиальная. При 70 компрессиях сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это уже не реанимация, это имитация. Теперь обратите внимание вот на что. 103 удара в минуту – это не случайная удача. Это почти идеальная позиция внутри диапазона. Песни с темпом около 90 BPM при обучении дают систематическую ошибку. В стрессе человек замедляется еще на 10-15 ударов и проваливается ниже эффективного порога. 103 – это запас. Можно немного устать, немного сбиться и все равно остаться в жизнеспособной зоне. Это уже моя догадка, но похоже, что именно этот зазор и делает Stayin' Alive надежнее других кандидатов с темпом ровно 100. Само название – отдельная история. Оставаться в живых. Инструкторы на курсах первой помощи используют его как якорь. Когда человек в панике тянется к памяти, он вспоминает не сухие цифры, а фразу, и вместе с ней возвращается ритм, возвращается моторика. Музыкальная шпангалка, встроенная в долговременную память. Stayin' Alive – самая известная, но не единственная. В списках медиков фигурируют Even Flow группы Pearl Jam, Oblady Oblada The Beatles, ряд треков ABBA. Инструкторы специально составляют плейлисты, чтобы у каждого был свой якорь. Кому-то ближе диско, кому-то рок, кому-то современный поп. Главное – темп от 100 до 120 и стабильный ритм без сбоев. В 2017-м британские медики добились отдельного разрешения использовать Stayin' Alive в обучающих роликах. Авторские права потребовали специального регуляторного решения. Диско-хит 70-х стал предметом обсуждения медицинских регуляторов. Это, пожалуй, самый странный поворот всей этой истории. Музыка, которую мы носим в голове каждый день, может однажды выйти наружу именно тогда, когда это важнее всего остального.
2: Напишите мне про Even Flow и Pearl Jam. Там есть деталь о том, как рок-баллада, совсем другим настроением, оказалась в одном списке с диско, и почему темп песни и ее эмоции могут не совпадать вообще никак.

Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь.

хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри 9-метровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Мой гид –

0: Суша давно скрылась, и вдруг из воды встает черный шпиль скалы высотой 70-этажный дом. Ни пляжа, ни бухты, только отвесный камень и белые полосы птичьего помета. Это Скеллиг Майкл, 12 километров от юго-западного побережья Ирландии. И где-то в 6 веке сюда приплыли люди, чтобы здесь жить.
1: Кажется нелепым. Зачем уходить туда, где нет ни воды, ни земли, ни дерева на постройку здания? Может быть, монахи просто заблудились и не смогли вернуться. Но нет, они выбирали скалу совершенно осознанно, снова и снова, поколение за поколением, и жили здесь не годы, а столетия. Ответ в самой сути того, чем была тогда монашеская жизнь на краю Европы. Уединение считалось не наказанием, а высшей целью. Чем дальше от людей, тем ближе к тишине, в которой, как верили, легче услышать главное. Скеллиг Майкл был таким пределом, дальше плыть было некуда. Монахи построили 6 келий в форме улья, снаружи круглых, изнутри прямоугольных, сложенных насухо, без раствора, только точным подбором камня. Стены выведены так, что за без малого 1500 лет ни одна не пропустила воду внутрь. К вершине ведут 600 с лишним каменных ступеней, вырубленных вручную в отвесном склоне, и это единственный путь наверх до сих пор. Земли на скале почти нет, голый камень. Поэтому монахи привозили землю с материка в лодках, горстями насыпая ее в каменные ограждения, и на этих искусственных грядках выращивали то немногое, что могло выжить на соленом ветру. Остальным была рыба и то, что давало море.
2: Спокойствие было обманчивым. В 823-м скалу разграбили викинги. Настоятеля Эйдгала увели пленником, и он умер от голода в неволе. Через 15 лет остров разграбили снова. Но монахи возвращались. Судя по всему, жизнь на скале для них стоила такого риска. Ушли они не из-за викингов. Историки спорят о точной причине, но сходятся в одном. К 13 веку климат Атлантики стал суровее, снабжение там труднее, и монахов на скале почти не осталось. Место не опустело совсем. Оно стало точкой паломничества, куда веками приплывали за суровым обетом.
1: В 1826-м на скале достроили маяк. Мореплавателем Скеллиг был не памятником, а опасностью, торчащей прямо на пути судов. С тех пор здесь постоянно жили не монахи, а смотрители маяка. И это тоже была служба на пределе одиночества. Сегодня склоны острова, птичий базар, тупики с яркими клювами гнездятся прямо в старых норах кроликов, кричат алуши и кайры, у подножия скалы держится небольшая колония серых тюленей. В 1996-м Скеллиг Майкл включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как редчайший образец раннехристианской жизни, вынесенный на самый край обитаемого мира.
3: А затем остров вдруг увидели миллионы, кто прежде и не слышал о нем. Здесь снимали финальные сцены новых «Звездных войн». Уединение отшельника Люка Скайуокера искали именно на этой скале. И не случайно. Но за славой пришли и споры. Защитники природы упрекали съемочную группу за вред птичьим гнездовьям, а Управление общественных работ Ирландии с тех пор куда строже следит за тем, кому и когда можно ступить на камень тысячелетней давности.
1: Сейчас на остров пускают туристов только в погожие летние дни. Атлантика решает, случится ли высадка вообще. Люди поднимаются по тем же 600 ступеням, что и монахи, останавливаются у тех же келий и, кажется, начинают понимать то, ради чего сюда когда-то плыли. Иногда человеку нужно не общество, а край света, просто чтобы расслышать себя.
4: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз – когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла

0: целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
1: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту — то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно.

Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала XIX века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов XIX века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов XX века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них по некоторым подсчетам до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Есть слободка на реке Мстерки во Владимирской земле, где столетиями красили иконы. Богомазы, так называли здешних мастеров, не со злом, а с гордостью. Писать образа тут умели едва ли не в каждом доме. К началу 20 века на маленькую слободу приходилось почти 800 иконописцев на несколько тысяч жителей. Ремесло было такое обычное, что дети учились класть краску раньше, чем читать. Но у мстерских мастеров имелся и второй, менее известный навык. Их называли старинщиками, теми, кто умел не только писать заново, но и поновлять старое, расчищать потемневшую олифу, снимать поздние записи, возвращать голос иконе, замолчавшей под слоями чужой краски. Можно подумать, что это ремесло попроще иконописи. Подумаешь, стереть грязь тряпкой. На деле под потемневшим слоем ждала живопись, которую легко было погубить одним неверным движением. Краска Рублева и краска записи 19 века держатся на доске совсем не одинаково. Наивно решить, раз мастера всю жизнь красили заново, значит, и расчищали они по наитию на глазок. Но тогда почему их звали в Троице-Сергиеву лавру, а не оставляли деревенским умельцам? Ответ в другом. За руками старинщиков стояло знание, которое не записывалось в книгах, а передавалось от отца к сыну, какой олифе сколько лет, где кисть скользит, а где нужно остановиться.
1: Когда историк искусства Игорь Грабарь возглавил комиссию по сохранению памятников древней живописи, расчистка сделалась делом государственным. Комиссия хотела превратить науку о реставрации в такую

0: строгую дисциплину, как археология, записывать в дневник каждую находку, фиксировать каждый снятый слой. Но руки, которые держали скальпель и тампон, нужны были не из университета, а из тех самых мастерских на Мстерке. Осенью 1918 года в Троице-Сергиевой лавре началась расчистка иконы, о которой мир тогда почти ничего не знал. Темная доска, записанная поздними красками до полной неузнаваемости, стояла в иконостасе века. Работали Иван Суслов, Василий Тюлин, Георгий Чириков, мстерские мастера, для которых олифа и грязь были не тайной, а привычным материалом. Работа шла зимой, по дневнику, шаг за шагом, снят один слой записи, под ним другой, еще позже. Только к началу января под чужими красками открылось лицо, которое никто не рисовал заново несколько столетий подряд.
1: Это была Троица Андрея Рублева. Открытие оказалось неполным. Доска потрескалась, краска местами осыпалась, паволока, ткань под грунтом кое-где прорвалась. Спустя несколько лет один из тех же мастеров, Евгений Брягин, вернулся снять еще один слой поздней подрисовки и укрепить найденное. Так расчистка иконы, простоявшей записанной дольше, чем прожил кто-либо из тех, кто ее открывал, стала одним из первых опытов научной реставрации в России. А мстерские старинщики из деревенских умельцев превратились в реставраторов, чьи имена вошли в протоколы наравне с именами ученых.
0: А затем наступила революция, и заказы на иконы почти исчезли разом. Мастерская, кормившая слободу веками, осталась без работы, писать больше было некому и ни для кого.
2: Спасение пришло не из мстеры, а от соседей. В Полехе иконописец Иван Голиков подсмотрел у мастеров Федоскина ремесло лаковой миниатюры, роспись на шкатулках из папье-маше. Прием был чужой, а рука осталась своя. Та же яичная темпера, та же плавная линия, тот же навык держать фигуру в тесном пространстве, которым богомазы владели веками на иконных полях. Мстерские мастера Александр Брягин, Николай Клыков и их товарищи организовали артель «Древнерусская народная живопись» и стали расписывать не иконостасы, а крышки шкатулок, сказки, тройки, деревенские сцены. Отличить мстерское письмо от палехского можно по фону. Там, где палехские мастера красили черноту, мстерские оставляли светлый, почти акварельный простор. Тот самый, что раньше был фоном для нимбов.
0: Ремесло не умерло. Оно сменило одежду. Рука, которая веками училась беречь чужую живопись под слоем олифы, нашла себе новое дело раньше, чем успела разучиться держать кисть.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Представь, ты идешь по берегу Амура, под ногами мокрый песок, и вдруг из земли выступают огромные темные валуны, базальт, промытый тысячелетиями. Подходишь ближе и замираешь. На камне лицо, круглые глаза, приоткрытый рот, спиральные узоры по щекам. Смотрит на тебя из 12 тысяч лет назад. Это Сикачи-Алян, нанайское село примерно в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Здесь, на правом берегу, разбросаны несколько групп базальтовых глыб. На них около 300 рисунков, высеченных в камне. Большинство называют личинами, маски с огромными глазами-спиралями, с выражением, которое не злобное и не доброе, а какое-то нечеловеческое. Смотришь и чувствуешь, что смотрят в ответ.

0: Первая мысль наивная. Может, это просто узоры, украшения берега, как орнамент на посуде. Но маски без тел, лица без людей, глаза, смотрящие в никуда, это не декор. Ученые выяснили, личины – образы духов. Их высекали в камне шаманы, или те, кто умел разговаривать с тем, что живет по другую сторону мира. Самые ранние рисунки относятся к осиповской культуре, неолит, 12-10 тысяч лет назад. Тогда по берегам Амура еще бродили маманты. Один из них высечен здесь же, на валуне, тяжелое тело, загнутые бивни. Это не фантазия художника, он видел этих животных живыми. Потом, век за веком, добавлялись новые слои, лошади, олени, люди-ладьях, змеи, концентрические круги. На одном из валунов исследователи насчитали 7 личин подряд. Нанайцы называли их «семью сестрами». Камни накапливали эпохи, как дерево накапливает кольца.
1: Первым из ученых сюда добрался географ Ричард Маак в 1859-м. Он записал, что видел рисунки на камнях, но в научном мире это не вызвало особого интереса. Мировую известность петроглифам принес академик Алексей Окладников. В 1935-м он начал здесь работать и возвращался снова и снова до конца 60-х. Окладников опубликовал несколько монографий и обнаружил поразительную вещь. Спиральные орнаменты на нанайской одежде 20 века повторяют те же мотивы, что высечены на валунах тысячелетия назад. Традиция не прерывалась. Она жила в ткани, в вышивке, в рисунке чешуи на праздничном халате.
0: Нанайцы никогда не называли это место музеем. Для них Сикачалян – место, где живут духи. Само название переводится примерно как «дом сердитых духов». Местные давно заметили, что здесь происходит что-то необъяснимое. Существует предание о камне Старуха. Когда людей на земле стало слишком много и еды не хватало, духи решили, что люди тоже должны умирать, как звери. Первой умерла старуха и превратилась в камень на берегу Амура. С тех пор смерть вошла в мир. К валунам и сегодня приходят нанайские шаманы. Не как туристы, как к живым. Но у этих камней есть враг, которому все равно. Каждую весну Амур разливается. Ледяные глыбы ворочают тонны базальта, переворачивают валуны лицом вниз, и никто уже не знает, какой лик скрыт теперь под ними. Некоторые унесло на дно. Из 300 зафиксированных рисунков сегодня можно насчитать не более 160. Катастрофическое наводнение 2013-го подняло воду выше, чем кто-либо помнил.
2: В 2003-м петроглифы внесли в предварительный список ЮНЕСКО. В 2018-м государство взяло их под федеральную охрану. Специалисты документируют, снимают трехмерные модели, пишут диссертации. Но Амур не спрашивает разрешения разлиться. 12 тысяч лет эти лица смотрели на реку. Пережили мамонтов, пережили народы, пережили империи. Что переживем мы, вопрос открытый. Но пока валуны торчат из песка и весеннее солнце скользит по спиралям, можно прийти на берег и встретиться взглядом с тем, кто высек это лицо в камне, еще не зная, что такое письменность. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате А. Мой гид. Мой гид.

Ветер с залива здесь особенный, чуть соленый, чуть речной, как будто вода не может решить, какой она хочет быть. И правильно, то, на чем вы стоите прямо сейчас, еще в 60-е годы 20 века было дном Финского залива. Посмотрите прямо перед собой. Бронзовый Петр стоит чуть поодаль, 5,5 метров металла, почти 13 в сумме с постаментом из темно-красного гранита. Работа Зураба Церетели. Но это не первое его место в городе, и тут начинается история почти детективная. В 2005-м скульптура появилась в самом центре, на Манежной площади.

горожане встретили ее сдержанно, скажем так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды намыв 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история. Сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву. Раньше увидеть солнце, уходящее прямо в воду, можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров», открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда, вписанная прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия, и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут, по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

0: Татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шахали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
3: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы. И оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес... О, мой гид. Отрекаю. Он в Телеграм.

Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно.

0: Тогда зачем строить 13 ярусов и 3500 ступеней ради одного кувшина?
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в IX веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли. Это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами, где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепеке. В деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов. Это разница между обмороком и отдыхом в тени.
0: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
1: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравнялись с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
2: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через 1000 с лишним лет, кто-то встал на верхней ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Странно. Мой гид .онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья...

0: и объяснил, зачем вообще строили такие крытые улицы. Теперь мы внутри и выясняем, кто сюда захаживал по вечерам и какими словами об этом писали газеты.
1: Вот мы подошли к зданию, которое выстроено в середине XIX века, именно как пассаж. Это архитектор Железевич. А здание принадлежало знаменитой русской фамилии, российской, графы Стенбок-Ферморы. Такая фамилия, да. Ну, вы же знаете, многонациональный город. Так вот, Стенбок-Ферморы заказали инженеру-архитектору Железевичу строительство вот этого пассажа. И мы сейчас с вами туда заходим. Да.
2: Красивый уже.
1: Конечно, красивый. И удобный, и красивый. И трехэтажный. И знаменитый подвал здесь. Сейчас там, кстати, хороший магазин.
2: А чем?
1: Такой просто. А там всегда были театры. Проходите, пожалуйста. Театральные представления. Здесь можно покупать
2: здесь
1: подарки.
2: Кофе,
1: конечно, конечно, конечно. Ну а как же?
3: 19 века Стенбок-Ферморы заказывает архитектору Железевичу сооружение вот этого прохода, который будет называться пассаж. Не только множество дорогих магазинов, но и концертная зала с хорами, вмещающими до 1000 человек, окнами, выходящими на ту впереди находящуюся итальянскую улицу. Здесь поначалу, во второй половине 19 века, проходили так называемые литературные чтения. Ибо это 60-е годы 19 века. А почему я такой акцент делаю? Отмена крепостного права. Совершенно другая Россия появляется. Не крепостная Россия, а посткрепостная. Отмена крепостного права. Уже приходят сюда свободные люди. Они могут здесь торговать, работать, стать петербуржцами. Вот он приедет из деревни, купит себе шестиклинку и часы дешевые такие. Он уже петербуржец, а как же? А потом, значит, рассмотрится и так далее. Сейчас мы на минуточку привстанем, чуть-чуть есть что почитать. Да, так вот, литературные чтения. Литературные чтения, в которых участвовали и Достоевский, и Писемский, и они как актеры играют Гоголя, выступает Вера Федоровна Комиссаржевская, Елена Маврикиевна Грановская, я еще помню ее на радио, танцует Ваганова, совершенно верно, танцует Ваганова, Франц Легар наряду со Штраусом. Да, так вот, значит, концертная программа. К вечеру в пассаж стекаются ночные бабочки, как указывает газета «Петербургский листок». Сделай маленькое отступление в сторону. В сторону городских нравов второй половины 19 века. Еще раз говорю, после отмены крепостного права. Петербург – город мужской. Сюда приезжают мужчины, они становятся солдатами, строителями. Здесь тяжелая такая мужская работа. Значит, а женщин меньше, чем мужчин. Это мужской город. Здесь нужны воины, здесь нужны строители, здесь нужны мужчины. А мужчинам нужны женщины. Листая множество книг, выписывая синонимы к слову, выписывая,
1: потерял что-то? Вот.
2: Здесь особенно приятно.
1: Вот. А сейчас, да, еще пообщаться. Да, теперь.
2: А прямо вот такое было определение ночные бабочки.
1: А вот я к этому и все и веду. Вы спросили себе, что надо.
2: Да.
1: Так вот, сделай маленькое отступление в сторону. Петербург – город мужской. Петербург – город мужской. А мужчинам нужны женщины. Ну, извините за такие банальности, но это же само собой. Листая множество книг, выписал синонимы к слову «дамы с камелиями». Ну, что такое «дама с камелией», вы понимаете? Ну, есть же масса синонимов. Сначала мне заинтересовало. Смотрите, еще одно слово, это же определяющее. Ну, что?

0: такое это? Это я не хочу, ни в коем случае не хочу произносить слово проституция. Ни в коем случае. И это не так. Это очень разнообразная форма общения мужчин и женщин. И вот какие слова к этому применимы. Итак, синоним к слову «дамы с камелиями» служат следующие слова. «Душеньки», «грезетки», «мамзели», «гетеры», «кокотки», «ларетки», «этуали», «одалиски», «содержанки», «куртизанки», «демимоденки». Перевожу. «Дамы полусвета». «Демимоденка». «Демимоденки», «горизонталки», «эмансипе», «девушки, на которых не женятся» и так далее. Все, что у меня там было, я не выписал. Интересно, правда? Ну, это же ничего тут такого нет, никакой скабрёзности, но это же все литературные, так сказать, слова.
1: А ведь
0: надо подобрать их.
1: Слова и сейчас применяются.
0: Конечно, да, конечно.
1: И очень интересно, вот там было «летуаль» или что-то.
0: «Летуаль», «звездочка».
2: Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро. С литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Маха Прасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец.

Но Рама Пятый настоял. Крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось. Нижний ярус – колониальная резиденция, верх – храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают. Статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

0: В деревне Сыпынца, на самом севере Румынии, у реки Тиса, кладбище раскрашено в такой густой синий цвет, что издалека его путают с ярмаркой. Сотни дубовых крестов возвышаются плечом к плечу, и на каждом – картинка из жизни человека, который под ним лежит, и стишок от его же лица. Не «здесь покоится», а «вот как я жил и вот как умер», и часто со смешком. Придумал это резчик по имени Стан Иоанн Петраш. Родился он в этой же деревне в 1908-м, в семье, где дерево резали поколениями, и крест впервые взял в руки подросткам. В 1935-м он вырезал не просто имя и возраст, а маленькую сцену, как человек пас овец, как правил телегой, как пил вино, и подписал ее стихами, от первого лица, простым деревенским говором с нарочитыми ошибками. «Соседям понравилось!» Заказы пошли один за другим.
1: Может, он просто не умел писать грустно. Соблазнительная мысль, но нет. Петраш прекрасно знал, как звучит скорбь. Он вырезал и обычные, тихие эпитафии, когда семья просила. Веселые он выбирал сам, сознательно, как манеру. На кресте пьяницы по имени Штефан написано от его лица. «Пока жил, любил выпить, и вот теперь». Под крестом все еще хочется. Про сварливую тещу, что зять, проживи она еще 3 дня, лежал бы здесь вместо нее. Про таксиста из Сибиу, который насмерть сбил человека у родного порога, прямое обращение, почти проклятие. Ни грамма пафоса, ни одной привычной надгробной фразы. Есть версия, откуда взялась эта легкость, и не только у Петраша, у всей деревни, ведь именно жители несли ему истории и не морщились от шуток. Еще греческий историк Геродот писал про гетов, народ, живший как раз в этих краях за много веков до Румынии, что те не боялись смерти и провожали умерших чуть ли не со смехом, потому что верили, их бог Залмоксис забирает душу в место, где ей будет лучше. Прямой линии от гетов к резчику 20 века никто не докажет, слишком много веков и слишком мало записей между ними. Но историки, изучающие Сыпынцу, отмечают это совпадение как неслучайное. В горной Румынии обычаи держатся веками там, где до них просто не добираются перемены.
0: Синий, которым закрашен почти каждый крест, получил собственное имя – Синий Сыпынцы. Петраш смешивал его сам из местных пигментов. Зеленый на крестах значит жизнь, желтый – плодородие, красный – страсть, черный – саму смерть. Белый голубь над фигурой, что душа отлетела спокойно. Черная птица рядом, что смерть была нехорошей, внезапной, несправедливой. Разглядывая кладбище, местный читает эти цвета так же легко, как мы читаем светофор. К 1977-му, когда Петраш умер, он успел вырезать своими руками около 700 крестов. И последний, для себя лично, тоже сам, заранее. Мастерскую и ремесло он оставил не сыну, а самому способному ученику – Думитру Попу. Тот резал и красил еще дольше учителя, довел число крестов до нескольких сотен сверху и превратил дом Петраша в мастерскую-музей, где можно увидеть, как крест рождается – от бревна до раскрашенной сцены.
2: Кладбище работает и сегодня. Туда по-прежнему хоронят, кресты по-прежнему заказывают живые для тех, кого проводили. Туристы едут смотреть на смешные стихи, а местные приходят к своим. К бабушке, что всю жизнь пекла хлеб. К дяде, что играл на скрипке до последнего дня. Разница между двумя взглядами и есть смысл этого места. Чужому – шутка, своим – портрет живого человека, которого вспоминают не по дате на камне, а потому, каким он был за столом. Деревня решила помнить людей не оплаканными, а настоящими – и продолжает это делать почти 100 лет подряд.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Представьте кухню африканской школы, где мальчишки готовят мороженое на уроке домоводства. Горячую молочную смесь полагается сначала остудить, иначе не хватит места в холодильнике. Один школьник торопится и сует смесь в морозилку прямо кипящей. Через час его мороженое готово, а у товарищей, честно ждавших остывания, еще жидкое.
1: Школьника звали Эрастом Пемба. Дело было в 1963-м, в Танганьике, будущей Танзании. На уроке физики он спросил учителя, почему горячее замерзает быстрее холодного. Учитель поднял его на смех при всем классе. Мол, такого не бывает. Пемба не отступила через год, когда в школу с лекцией приехал физик из университета Дар-эс-Салама Диннис Осборн, задал тот же вопрос ему. Осборн тоже сперва не поверил, но обещание проверить сдержал. Вернулся в лабораторию, поставил опыт и обнаружил, что эффект действительно есть при определенных условиях. В 1969-м они с Мпембой опубликовали совместную статью с ироничным названием «Прохладно». С тех пор явление называют эффектом Мпембы редкий случай, когда оно носит имени профессора, а школьника, отказавшегося поверить учителю. Может быть, горячая вода торопится замерзнуть, потому что молекулы в ней двигаются быстрее и по инерции проскакивают дальше. Красиво, только физика так не работает. Скорость молекул падает вместе с температурой, инерции к холоду не остается.
0: Самое неожиданное, что Мпемба вовсе не первым это подметил. Еще Аристотель в трактате о метеорологии писал, что вода, которую перед этим нагрели, замерзает быстрее. Похожие наблюдения оставили Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, каждый на свой лад пытаясь объяснить парадокс через теории, которые наука впоследствии отбросила. Получается, загадку решали 3 тысячелетия, и Мпемба лишь заставил современных физиков наконец взяться за нее всерьез, потому что до него никто не проверял ее в лаборатории. За минувшие десятилетия предложили 4 главных объяснения. Первое. Горячая вода быстрее испаряется, и жидкости в сосуде остается меньше. Меньший объем остывает быстрее. Второе. В холодной воде больше растворенного воздуха, а эти пузырьки якобы мешают образованию льда. Третье. Горячая вода создает более сильные потоки конвекции, из-за которых тепло уходит активнее. Четвертое. Самое популярное среди физиков. Холодная вода чаще переохлаждается, опускается ниже нуля, не замерзая, и потому начинает превращаться в лед позже горячей. Короткая пауза здесь уместна. Ни одно из объяснений не работает во всех случаях сразу. Каждое подтверждается в одних опытах и проваливается в других.
1: А в 2016-м два британских исследователя, Джеймс Барридж и Пол Линден из Кембриджа, опубликовали статью с прямым названием, ставя эффект Мпембы под сомнение «Горячая вода не остывает быстрее холодной». Они собрали десятки предыдущих экспериментов и показали, результат сильно зависит от того, где именно в сосуде находится термометр и какой формы сам сосуд. Когда они убрали из опыта фактор переохлаждения, эффект попросту исчез. Их вывод был жестким. То, что называют эффектом Мпембы, не физический закон, а артефакт неаккуратной методики измерения. Другие ученые не согласились и спорят до сих пор. Часть экспериментов тяжело воспроизвести, часть воспроизводится стабильно. В 2012-м Королевское химическое общество Великобритании устроило конкурс, предложило любому желающему объяснить эффект Мпембы за 1000 фунтов. Пришло свыше 22 тысяч заявок со всего мира, тема явно задевает

0: не только физиков. Победил Никола Бригович, химик из Загреба, но и его объяснение никого не убедило до конца.
1: Здесь честно признаем, до сих пор нет единого мнения, существует ли эффект Мпембы вообще как надежное явление в обычной воде, или же это статистический шум, который иногда случайно выглядит как закономерность. Зато в последние годы физики нашли нечто похожее совсем в других системах. Там, где условия куда чище, чем в кастрюле с водой. В коллоидных растворах, где частицы ведут себя предсказуемо, эффект воспроизводится устойчиво. А в 20-е годы физики Института имени Вейцмана пошли еще дальше и показали обратный эффект Мпембы на одном единственном захваченном ионе – квантовой системе, которая нагревается быстрее именно потому, что была холоднее. Там причина совсем не в спорах о термометрах, а квантовая когерентность – тонкий эффект интерференции, которого попросту нет в кастрюле на кухне. Так, может быть, права каждая сторона спора понемногу. В грязной, неконтролируемой воде из холодильника эффект Мпембы действительно капризный статистический призрак, а в чистых лабораторных системах, от коллоидов до квантовых ионов, за тем же именем скрывается вполне реальная физика. Школьник из Танганьики задал вопрос, на который наука отвечает больше 60 лет подряд. Похоже, ответ будет разным в зависимости от того, что именно замерзает.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит его и напечатали на банкноте в 10 рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке, коммунальный мост, его построили спустя больше полувека. С 1956 по 1961 совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.
1: В 1913-м на другом краю Транссиба, под Хабаровском, началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха.

0: Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи. Его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
1: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали два его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли и собирали заново. И к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
0: В конце 20 века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на 2 уровнях. Именно эту, обновленную переправу, и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровский и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались 2 купюры. Просто 10-ку получил чужой мост, а 5000-ю – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
2: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. К ним – мойгид.онлайн.

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл

0: Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
1: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016-м построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
0: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
2: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

федеральная трасса Воронеж-Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало.

упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторминской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей. Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: На станции «Океанская» под Владивостоком девочка каждый день видела одно и то же. С одной стороны сопки, с другой – вода до горизонта. Отец служил стрелочником и лесником, мать растила детей. И никто в семье море не выбирал. Оно просто было рядом всегда, как забор у соседей. Аня Щетинина запомнит эту картину на всю жизнь и опишет ее в книге «На морях и за морями». Почти теми же словами – сопки в одну сторону, волны Тихого океана в другую.
1: Может, море само выбирает себе капитанов. Взяла и указала на девочку с окраины. Так и легенды рассказывают о призвании. Но выбора никто не делал за нее. В 1925-м она сама пришла во Владивостокский морской техникум на отделение судоводителей, где брали крепких к тяготам. Инструкторы поблажек не делали никому. Самые тяжелые задания – ни одного исключения. Из 39 студентов курс закончили только 17. Обе однокурсницы Щетининой не выдержали и ушли. Дальше – практика на Симферополе и на Первом Краболове. Работа матросом на Камчатке. От матроса до штурмана она прошла путь за 5 лет. По тем временам стремительно. А в 1934-м, в 26 лет, получила диплом капитана дальнего плавания. Такого диплома у женщины не было прежде ни у одной в мире.
2: Слава пришла через год. Летом 1935-го 27-летнюю Щетинину отправили в Гамбург принимать пароход «Чавыча», бывший немецкий «Хоенвельс», и провести его через Одессу и Сингапур до Петропавловска-Камчатского. Немецкие докеры смотрели на женщину-капитана как на диковину. Газеты разных стран написали о ней раньше, чем судно дошло до порта приписки. Дальше «Чавыча» 2 с лишним года ходила под ее командой по Тихому океану и Охотскому морю. И один из этих рейсов чуть не стал последним. Зимой 1936-го пароход зажало полярными льдами. 11 суток экипаж боролся за судно и за собственные жизни. Кололи лед, откачивали воду, ждали подвижки. «Чавыча» вышла из ледового плена почти без повреждений. Редкий исход для тех широт и тех льдов.
1: Затем пришла война, и она застала капитана на Балтике. Щетинина приняла транспорт «Саули» и вывозила людей из Таллина под бомбежками. Тот самый таллинский переход конца августа 41-го, когда из города вышли около 225 судов, а дошли до Кронштадта менее 200. Погибли тогда более 10 тысяч человек. Щетинина не просто провела транспорт через этот ад. Она подбирала людей с тонущих судов прямо по пути. За это ее представили к ордену Ленина. В итоге вручили орден Красной Звезды, тоже боевая награда, но решение о снижении так и осталось без внятного объяснения в документах. К зиме 41-го она приняла пароход «Карл Либкнехт», а с начала 43-го – «Жан Жарес». На нем случился эпизод, о котором долго вспоминали дальневосточные моряки. Американский пароход типа «Либерти» переломился пополам в шторм в Беринговом проливе. «Жан Жарес» подошел к месту крушения и снял весь экипаж до последнего человека.
0: После победы капитан не осела на берегу. Водила суда по Балтийским линиям, а в 1950-м получила еще один диплом – Ленинградского высшего мореходного училища. С 51-го преподавала, к 54-му стала деканом судоводительского факультета, в 56-м получила

0: получила звание доцента. В 60-м ее перевели во Владивостокское высшее инженерное морское училище. И даже на кафедре она не превратилась в кабинетного профессора. Продолжала ходить капитаном в важных рейсах к берегам Африки, Австралии, Кубы и Индии, часто первой прокладывая маршруты для советского флота. Наград хватало – 2 ордена Ленина, звание Героя социалистического труда. Но интереснее другое. Списавшись на берег в 1983-м, она не замолчала. Написала книги «На морях и за морями» и «По разным морским дорогам», живую прозу о качке, о людях, о страхе и о том, как с ним справляться. И в 94-м ее приняли в Союз писателей России.
1: В Амурском заливе, там, где она выросла, теперь есть мыс ее имени. Умерла Анна Ивановна Щетинина в 1999-м, в родном Владивостоке, в возрасте 91 года, единственная женщина, ставшая почетным членом Международной ассоциации капитанов дальнего плавания. Девочка со станции «Океанская», которая хотела туда, где трудно, прожила жизнь ровно так, как задумала. Тяжело, честно и на своих условиях. Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Привычку. Мойгид.онлайн.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ка ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Тафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов —

примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам: «Мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих». Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. Совсем другая история.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Ни философия, ни поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов — одна книга. Двухтомник — 40. 20 килограммов бумаги — это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего — газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь

самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго.

0: Она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос – какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да, именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует. Выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое – роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактор.

0: юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе. Контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье. Конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое. Пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, никто бабушка, ни сколько ей лет, никакой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет. Она любит юмор. Мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент. Разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. 3 куплета. Простой ритм, рифмовка через строчку. Для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все. Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
1: Без терминов, но технически точно.
0: По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье. Отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
2: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами, и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
0: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки.

особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее, откуда это? Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно, я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику. Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор, голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах – написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность – это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Остров маленький, меньше половины квадратного километра. Ни домов, ни деревьев, только можжевельник, ветер с Белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты – спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века. Камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе. А в Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова. Но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается, рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставили сети. Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги, рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
0: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии, редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.
0: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь,

0: Куда именно, каждый решает сам.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.
1: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
2: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Впереди асфальт, уходящий за горизонт. Слева степь, справа скала. И где-то в воздухе пыль, которой тысяча лет. По этому маршруту еще тысячи лет назад шли верблюжьи вереницы с чаем, шелком и шкурами. Мунгальский путь — северная ветвь Великого Шелкового пути. Нынешние обочины тракта стоят буквально на местах тех древних ночевок.
1: Официальный день рождения дороги — 1 января 1935 года. Но еще в 1933-м тракту присвоили статус военизированного. Дорожники носили форму, жили по уставу. Трасса считалась стратегической артерией на азиатском направлении. Зимой 41-го и 42-го колонны с грузами растягивались на десятки километров, а бригады всю ночь откапывали заносы лопатами.
0: Журнал National Geographic поставил Чуйский тракт пятым в списке красивейших дорог планеты, единственная российская трасса в этом ряду. И вот почему. За одни сутки пути дорога проводит вас через 4 климатических пояса. Лесостепь сменяется тайгой, тайга – сухой котловиной, котловина – высотогорной каменистой пустыней. Утром – жара у придорожной столовой под Бийском, к ночи – иней на палатке у Курайского хребта. А у самой обочины, в урочище Калбактаж, прямо над асфальтом – тысячи петроглифов. Охота, шаманские сюжеты, верблюды, колесницы. Слои культур от бронзового века до тюркского средневековья, в 200 метрах от фур. 968 километров до монгольской границы. Но тракт не обрывается там, он входит в трансевразийский маршрут, который тянется до Пакистана и Аравийского моря. Сибирский проселок и одновременно позвоночник целого континента. Такие дороги не едут к пункту назначения, они едут к самому пути.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: есть оператор Марк Карвардин. Он снимал документальный фильм BBC о редких животных, и какапа по имени Сироска взобрался ему на голову и попытался спариться прямо на камеру. Видео облетело весь интернет. И знаете, это, пожалуй, самая точная характеристика этой птицы, какую только можно придумать. Какапа – самый тяжелый попугай в мире. Самцы дотягивают до 4 килограммов, ростом около 60 сантиметров. Крылья у него есть, но они давно стали декоративным элементом. Максимум, на что они годятся – спланировать с дерева вниз, распластавшись как плащ. По земле он при этом бегает резло, почти как маленький зеленый кабанчик.
1: Эволюция в Новой Зеландии не предусмотрела наземных хищников, и какапа расслабился всерьез. Он не боится людей. Он пахнет сладко, как мед и цветы разом, так что хищнику достаточно идти по запаху. И замирает при опасности, вместо того, чтобы бежать. Маори брали его руками прямо ночью. Европейцы грузили на корабли живыми запасами мяса. К середине 20 века вид почти исчез. В 1995 году живых какапа насчитывалось 49. Всех вертолетами, на острова, очищенные от хищников. Сегодня их около 230, и у каждого есть имя, радиомаяк и персональная медицинская карта. Орнитологи проводят искусственное осеменение, выбирая генетически подходящих самцов. Каждый вылупившийся птенец – национальное событие в Новой Зеландии. Размножается какапа только когда хвойное дерево Риму устраивает урожайный взрыв семян раз в несколько лет. Вся страна буквально ждет, когда лес решит, что время пришло. Это, наверное, единственный вид на планете, чье спасение зависит от расписания деревьев.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот о мой гид. Мой гид.
3: Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия, это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии, сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема: принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз. Любовь как поток, не как накопление. Физика здесь вполне серьезная. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах Конии как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате «А, мой гид».

0: нефти деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами хозяйки, из своей же шерсти, на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричащими красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на Кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
0: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины Кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят заборы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии.

0: Тас, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто: главная роль здешних женщин – держать традицию живой.
1: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная. И здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну, капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну Йинь, Йинь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье. С юности ходил на парусниках, а к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с иностранными купцами. И легенда обогнала факты еще при его жизни, так что сегодня трудно понять, где кончается один Энуэта и начинается миф о нем. Через полвека писатель Юхан Смуул сделал из этих историй пьесу «Дикий капитан», а по ней сняли фильм. И есть версия, что именно кихнусский моряк одолжил свои усы знаменитому капитану Врунгелю, хотя автор мультфильма прямо об этом не говорил. Это красивое предположение, а не доказанный факт. В этом и есть суть Кихну. Мужчины уходят за горизонт и становятся легендами, а женщины остаются на берегу и становятся хранительницами. Без одних не было бы историй, без других некому было бы их помнить.
2: Сегодня равновесие острова меняется. Молодые семьи чаще уезжают на заработки в Швецию или Финляндию. А туристов летом приезжает около 30 тысяч, в несколько раз больше, чем самих жителей. Кто-то видит в этом угрозу, традиция превращается в товар для приезжих. Но пока 90-летняя Вирве Эльфриде Кёстер, местная песенница, помнящая наизусть больше 250 сложенных ею самой песен, поет их вслух, а не только для этнографов с диктофоном. Культурное пространство Кихну остается не музеем, а живой деревней, где юбка на теле говорит о человеке больше, чем любая запись в паспорте. Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов. Каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой, и целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка.

0: участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
1: Но самый странный из всех – шлюз Рейхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан. Но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранте, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей вботе, о мой гид –

Петербург – один из немногих городов мира, где настоящая красота спрятана не на главных проспектах, а ровно за углом от них. Вот парадокс. Миллионы людей едут сюда за тишиной и светом и находят Невский, очереди и шум экскурсионных автобусов. А тихий Петербург при этом никуда не делся. Он просто ждет вас на два квартала правее. Начнем с утра у Никола Богоявленского морского собора. Это Крюков канал, самый спокойный угол исторического центра. Собор здесь двухъярусный, с отдельно стоящей колокольней, и вся эта композиция – вода, белый камень, низкое северное небо – дает ощущение, которое я бы назвал монастырской паузой. Город существует, но не давит. Постойте на мосту через Крюков, и вы услышите, как он почти молчит. Только вода, легкий запах реки, отражение фасадов. Если от собора пройти к театральной площади, а потом свернуть в переулке в сторону мойки, туристический шум остается позади очень быстро, почти сразу. Остаются мосты, фасады и канал, как медленная линия взгляда. Именно здесь понимаешь, что Петербург изначально проектировался как последовательность водных осей, а не уличный лабиринт. Каждый канал – готовая сцена. Достаточно чуть замедлиться, и отражения, арки, чугунные перила начинают работать как самостоятельный сюжет. Теперь Петроградская сторона. Это особый случай. Она долго жила не как парадный Петербург, а как территория камерной городской жизни. И это ощущение никуда не ушло. Маршрут от Каменноостровского проспекта к берегам Малой Невки позволяет обойти остров по кругу, переходя от воды к аллеям и обратно. Мост, набережная, двор, снова вода. Это не набор объектов, это последовательность состояний.

Именно здесь легче всего почувствовать не витринный, а настоящий город. Есть еще один маршрут с очень сильным эффектом пространства. Начинать от станции Горьковская, идти вдоль Петропавловской крепости к Неве. Утром здесь особенно заметен контраст. Огромная крепость, почти беззвучная набережная и постепенно оживающий центр вдали. Сначала река дает вам воздух и горизонт, а городская энергия возвращается только в финале. Это редкое удовольствие – войти в Петербург через тишину. А на Васильевском острове, на Университетской набережной, есть то, что я называю петербургским дыханием. Широкая вода, открытый горизонт, никакой давящей плотности исторического центра. Здесь город буквально дышит медленнее. Маршрут от метро Василеостровская к набережной и дальше к Дворцовому мосту – один из самых щедрых по перспективам и один из самых незаслуженно обойденных. И еще одно – все эти маршруты лучше всего работают в будние ранние часы или ближе к вечеру. Тогда меньше экскурсий, свет мягче и фасады над водой начинают светиться изнутри. Той особой петербургской золотистостью, которую невозможно сфотографировать, но невозможно и забыть. Этот город умеет быть тихим, просто нужно знать, где его слушать. Спросите меня про набережную реки Пряжки. Самый тихий угол старой Коломны, где петербургское время, кажется, останавливается совсем. Я знаю почему, но это уже ваша прогулка.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло строить.

строительства. Кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аюдхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхра Кеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

1895. Впервые. Кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях, и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел по всем архивам и не нашел никакого указа Карла II, никакого астронома Флемстида, никакого пророчества о короне. Только позднюю романтику. А йомины, стража Тауэра, по версии одного из своих же, охотно поддерживали миф. Ведь если от твоих птиц зависит монархия, ты уже не просто охранник. Во Вторую мировую бомбежки выкосили почти всю стаю. Остался один ворон – Молли. Корона не пала. Но птиц поспешно восполнили, и с тех пор держат 8, 6 основных и 2 в запасе. Легенда требует кворума. Знаете, что меня трогает? Миф моложе лондонского метро. Но он живет, шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой. И никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

В деревне Сыпынца, на самом севере Румынии, у реки Тиса, кладбище раскрашено в такой густой синий цвет, что издалека его путают с ярмаркой. Сотни дубовых крестов возвышаются плечом к плечу, и на каждом – картинка из жизни человека, который под ним лежит, и стишок от его же лица. Не «здесь покоится», а «вот как я жил и вот как умер», и часто со смешком. Придумал это резчик по имени Стан Иоанн Петраш. Родился он в этой же деревне в 1908-м, в семье, где дерево резали поколениями, и крест впервые взял в руки подростком. В 1935-м он вырезал не просто

0: имя и возраст, а маленькую сцену, как человек пас овец, как правил телегой, как пил вино, и подписал ее стихами, от первого лица, простым деревенским говором с нарочитыми ошибками. Соседям понравилось. Заказы пошли один за другим.
1: Может, он просто не умел писать грустно. Соблазнительная мысль, но нет. Петраш прекрасно знал, как звучит скорбь. Он вырезал и обычные, тихие эпитафии, когда семья просила. Веселые он выбирал сам, сознательно, как манеру. На кресте пьяницы по имени Штефан написано от его лица. Пока жил, любил выпить, и вот теперь, под крестом, все еще хочется. Про сварливую тещу, что зять, проживи она еще 3 дня, лежал бы здесь вместо нее. Про таксиста из Сибиу, который насмерть сбил человека у родного порога, прямое обращение, почти проклятие. Ни грамма пафоса, ни одной привычной надгробной фразы. Есть версия, откуда взялась эта легкость, и не только у Петраша, у всей деревни, ведь именно жители несли ему истории и не морщились от шуток. Еще греческий историк Геродот писал про гетов, народ, живший как раз в этих краях за много веков до Румынии, что те не боялись смерти и провожали умерших чуть ли не со смехом, потому что верили, их бог Залмоксис забирает душу в место, где ей будет лучше. Прямой линии от гетов к резчику 20 века никто не докажет, слишком много веков и слишком мало записей между ними. Но историки, изучающие Сыпынцу, отмечают это совпадение как не случайное. В горной Румынии обычаи держатся веками там, где до них просто не добираются перемены.
0: Синий, которым закрашен почти каждый крест, получил собственное имя – Синий Сыпынцы. Петраш смешивал его сам из местных пигментов. Зеленый на крестах значит жизнь, желтый – плодородие, красный – страсть, черный – саму смерть. Белый голубь над фигурой, что душа отлетела спокойно. Черная птица рядом, что смерть была нехорошей, внезапной, несправедливой. Разглядывая кладбище, местный читает эти цвета так же легко, как мы читаем светофор. К 1977-му, когда Петраш умер, он успел вырезать своими руками около 700 крестов. И последний, для себя лично, тоже сам, заранее. Мастерскую и ремесло он оставил не сыну, а самому способному ученику – Думитру Попу. Тот резал и красил еще дольше учителя, довел число крестов до нескольких сотен сверху и превратил дом Петраша в мастерскую-музей, где можно увидеть, как крест рождается – от бревна до раскрашенной сцены.
2: Кладбище работает и сегодня. Туда по-прежнему хоронят. Кресты по-прежнему заказывают живые для тех, кого проводили. Туристы едут смотреть на смешные стихи, а местные приходят к своим. К бабушке, что всю жизнь пекла хлеб. К дяде, что играл на скрипке до последнего дня. Разница между двумя взглядами и есть смысл этого места. Чужому – шутка, своим – портрет живого человека, которого вспоминают не по дате на камне, а потому, каким он был за столом. Деревня решила помнить людей не оплаканными, а настоящими, и продолжает это делать почти 100 лет подряд.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Представьте, солнце садится в море, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви, разглядит чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда, и вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем, а в воздухе над головой.
1: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась

0: осталось выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам. И всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент. То парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
1: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет, к тому же, сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый. Недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
0: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленая, а синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает рассеяние. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края Солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миража-усилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное, и как раз поэтому легенде о нем было где жить три века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не отводя глаз ни на секунду раньше срока.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. «Мой гид.онлайн»

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дербте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
0: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
0: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

0: Представьте, маленькая готическая часовня под Кутной горой. Снаружи ничем не примечательная, а внутри своды, гирлянды, огромная люстра. И все это сделано из настоящих человеческих костей. Не декорация под кости, кости и есть материал. Как так вышло, что церковь стала архивом целого города мертвых? Началось все с горсти земли. В 1278-м чешский король Пржемысл Отакар II отправил аббата Сеймова монастыря по имени Яндржих в Святую Землю. Тот привез горсть земли с Голгофы и рассыпал ее по кладбищу при аббатстве. Слух разлетелся по Центральной Европе. Быть похороненным здесь – почти как быть похороненным у подножия креста. Люди свозили сюда родных издалека, и маленькое монастырское кладбище стало одним из самых желанных мест последнего упокоения на континенте.
1: Дальше кладбище просто перестало вмещать мертвых. В середине 14 века через Европу прошла чума, и в одном лишь Седльце, по некоторым подсчетам, легли десятки тысяч человек. Затем гуситские войны, снова тысячи погибших. Могилы копали друг на друга, землю поднимали и расширяли, а когда место совсем закончилось, оставался единственный выход – выкапывать старые кости и куда-то их девать. Наивно кажется, ну сложили бы кости в подвал штабелями, как дрова, и дело с концом. Но зачем тогда вообще их складывать красиво? Загадка в том, что для людей средневековья кости не были мусором, который прячут. Это были части людей, ждущих страшного суда, и обращаться с ними следовало почтительно, а значит, осмысленно, а не как попало. Первым, кто взялся за эту задачу, была, по преданию, полуслепой монах в 1511-м. Считается, что именно он начал складывать черепа и кости в подобие пирамид в нижней часовне, не украшение ради украшения, а способ хоть как-то навести порядок среди тысяч и тысяч костей, которым больше некуда было деться.
0: 3,5 века спустя, в 1870-м, за дело взялся другой человек – резчик по дереву Франтишек Ринд. Его наняла семья Шварценбергов, владевшая тогда этими землями. И тут наивное предположение ломается еще раз. Можно подумать, что резчику просто велели прибраться. На деле Ринд отбелил кости и превратил часовню в цельный ансамбль – гирлянды черепов под сводами, 4 гигантских кучи колокола по углам, чаши и дароносицы. И в центре – люстра, в которой, как считается, есть хотя бы одна кость каждого вида, что вообще есть в человеческом теле. Ринд пошел еще дальше. Он выложил из костей герб рода Шварценбергов с вороном, выклевывающим глаз черепу в тюрбане. Это напоминание о победе Адольфа фон Шварценберга над османским войском в 1598-м. Череп сделан из настоящей человеческой кости, а ворон – из костей кисти человека, которого при жизни мучил артрит, отчего суставы срослись в подходящую форму крыла. И, закончив работу, Ринд расписался, прямо на стене у входа, тоже костями. Подпись мастера на материале, который никогда прежде не служил холстом.
1: Сколько всего человек лежит в этих стенах, точно не знает никто. Историки называют цифры от 40 до 70 тысяч, и спор об этом не закрыт. Это не случайные жертвы одной беды, а слои нескольких веков, чумные и больные, погибшие в гуситских войнах, обычные прихожане, которым просто не хватило места на кладбище при жизни их правнуков. Сегодня в часовню приезжает больше 200 тысяч человек в год. Это больше, чем когда-либо здесь было погребено разом. Кто-то едет за жутью, кто-то, потому что видел фотографию люстры из костей и не поверил своим глазам. Но если остановиться и правда всмотреться, здесь нет ни ужаса, ни насмешки над смертью. Есть люди, которые несколько веков подряд решали одну и ту же простую задачу – что делать с теми, кто покинул этот мир, но кому по-прежнему нужно место среди живых. И каждый раз отвечали на нее не забвением, а трудом.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано мойгид.онлайн. .онлайн.

0: ударьте камертона колено, и он запоет одну и ту же ноту, что в Москве, что в Токио, что в 1711. Простая железная рогатка держит слово точнее любого договора между людьми. Кажется естественным. Должна же где-то существовать одна единственная правильная нота «ля», природная константа, которой сама тянется Вселенная. Только вот вопрос. Почему тогда веками никто не мог договориться, какая она?
1: Камертон придумал не ученый, а придворный трубач и лютнист английского короля. Ему просто надоело настраивать лютню на слух и наугад. Он взял стальную рогатку и понял, что она держит одну высоту звука хоть в жару, хоть в сырость, в отличие от деревянных дудок, боявшихся любой погоды. С этого момента у музыкантов появился твердый ориентир. Вот только ориентиры эти были разные у каждого города, каждого оркестра, а порой и у каждого органиста.
0: Личный камертон композитора Генделя звучал ниже нынешнего, что-то около 422 Гц с половиной. В Дрезденской опере хранился камертон, снятый в 1815-м, и он давал похожую высоту. А спустя всего 11 лет новый камертон из того же оперного театра звучал теперь заметно выше, на добрых полтора тона ближе к современному «ля». Оркестры соревновались громкостью и блеском, а самый простой способ прозвучать ярче – поднять общий строй инструментов. Скрипки натягивали туже, трубы подрезали короче, и высота нот незаметно ползла вверх год за годом. В Миланском театре Ло Скала строй в иные вечера доходил почти до 451 Гц, при том, что сама нота называлась все той же буквой «ля». В середине 19 века разнобой стал мешать всерьез. Певец, которого хвалили в одном городе, срывал голос в другом, просто потому, что местный оркестр играл на полтона выше привычного. Во Франции решили навести порядок законом. В 1859-м собрали комиссию из ведущих композиторов эпохи и в Парижскую консерваторию положили эталонный камертон на 435 Гц. Теперь любой оркестр страны обязан был сверяться с ним.
1: Порядок продержался недолго. Как только мода опять качнулась к сияющему, яркому звучанию, строй снова пополз вверх, теперь вопреки закону. К концу столетия английские настройщики фортепиано остановились на 439 Гц, но нашелся инженер и по совместительству увлеченный музыкант, который заметил неудобную мелочь – 39 – простое число. Его нельзя разделить поровну ни для расчетов, ни для будущей электроники. А 440 делится и на 2, и на 4, и на 5 – цифра куда удобнее для инструментов, которые вот-вот научатся звучать без единого музыканта от электрического генератора. Он год за годом убеждал коллег на конференциях, пока в 1939-м в Лондоне представители музыкальных ассоциаций разных стран наконец не сели за один стол и не согласились.

0: Пусть эталонная нота «ля» звучит на 440 Гц. И соглашение подписали за считанные месяцы до войны, перекроившей Европу заново, и это совпадение позже породило слух. Будто немецкое министерство пропаганды продавило эту частоту нарочно, чтобы через музыку вызывать у слушателей тревогу, в отличие от естественных 432 Гц. История красивая и ничем не подтвержденная. Протоколы лондонской встречи говорят об инженерном удобстве числа, а не о психологическом оружии, и версию эту придумали десятилетия спустя совсем другие люди. Герц – единица измерения колебаний в воздухе, а не голос природы. У него нет правильного значения. Есть только договоренность, которой шли 200 с лишним лет.
1: Официально точку в споре поставили лишь в 1955-м, когда Международная организация по стандартизации утвердила те же 440 Гц без всяких голосований на конференциях, просто вписав их в технический документ. С тех пор настройщик рояля в Петербурге и оркестрант в Буэнос-Айресе бьют по одному и тому же камертону, даже не подозревая друг о друге. Ни одна нота на свете не пришла к нам из космоса. Эту выстрадали спорами, комиссиями и упрямыми инженерами. И все же довольно один раз ударить сталью о колено, звук получается настолько чистым и убедительным, что поверить в его случайное происхождение почти невозможно.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. .онлайн.

узловой точки Великого Шелкового Пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Представьте, суббота, утро, День всех святых. В 1755-м это не просто дата, самый многолюдный день церковного календаря. В храмах горят тысячи свечей, город почти весь на службе. И вот 40 минут 10-го пол уходит из-под ног.

0: Может быть, кто-то в первую секунду подумал. Началась гроза. Где-то далеко бьет гром. Так казалось недолго. Грохот шел не сверху, а из-под земли. И продолжал нарастать. Тряска длилась несколько минут. Для землетрясения это огромный срок. Каменные своды соборов обрушивались прямо на молящихся. Люди бросились на улицы, но узкие переулки старого Лиссабона превратились в ловушки. Здания падали друг на друга. Те, кто уцелел, побежали к реке. Открытое место казалось безопасным. Это была вторая ошибка того утра. Спустя примерно 40 минут после первого удара с моря пришла гигантская волна и обрушилась на набережную.
1: За ней еще две.
0: А следом опрокинутые свечи, которых в тот день горело как никогда много, подожгли то, что устояло. Пожар бушевал несколько суток подряд.
2: Город потерял, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч жителей. Это, наверное, каждый пятый или шестой лиссабонец. Разрушения, вода и огонь пришли не по очереди, а один за другим, добивая тех, кто выжил после предыдущего удара. Наивно можно было бы решить, землю наказал Бог, ведь удар пришелся ровно на главный праздник, прямо во время службы. Многие в Европе так и рассудили, но простой вопрос ломает эту логику сразу. Почему тогда уцелели кварталы с публичными домами и тавернами, а рухнули именно соборы, полные молящихся? Объяснение оказалось куда более приземленным, и оно родилось не из проповеди, а из бумаги с вопросами.
0: Государственный министр, которого позже назовут маркизом Помбала, действовал не как проповедник, а как чиновник нового типа. По легенде, на вопрос «что делать?», он ответил коротко – «хоронить мертвых и кормить живых». Тело вывозили на кораблях в море, чтобы избежать эпидемии, хлеб выдавали по твердой цене, мародеров вешали прямо на месте. А затем произошло то, что и делает эту историю особенной для истории науки. Через считанные месяцы во все приходы страны разослали анкету из 13 пунктов, в котором часу тряхнуло, в какую сторону качало, сколько разрушено домов, что случилось с водой в колодцах, поднялась, ушла, помутнело. Ответы стекались из каждого прихода отдельно, и получившуюся карту сегодня называют первым в истории системным исследованием землетрясения. Ученые почти 200 лет спустя по этим ответам смогли восстановить, где именно под океаном находился источник подземного удара.
2: Из руин Нижнего города, района, который называют Байша, родилась еще одна идея, тоже совершенно не про молитву. Здания стали ставить не на сплошном камне, а на деревянном каркасе, гибком, как корабельный остов, обшитым камнем снаружи. Дерево пружинит и гасит толчок, камень защищает от огня. Такую конструкцию назвали гайола – клетка. Рассказывают, будто прочность проверяли прямо на площади, строили макет на помосте, и рота солдат маршировала рядом, изображая шагами колебания земли. Эту деталь сами историки архитектуры называют скорее легендой, чем документом, но метод действительно испытывали на масштабных моделях. Здания, построенные по этому принципу, впоследствии переживали и другие сильные толчки в других странах.
0: Новость о Лиссабонской катастрофе разнеслась по всей Европе и расколола главных мыслителей эпохи. Философ Вольтер написал поэму, где почти кричит: «Если мир и правда устроен наилучшим образом, как учили тогда многие, за что тысячи людей погибли именно там, где молились?» Ему ответил Руссо, письмом, растянувшимся на десятки страниц: «Беда не в замысле мироздания, а в самих людях. Если бы не жили так тесно, не строили так высоко, урон был бы куда меньше». Спор двух философов длился годами и так и не закончился примирением.
3: Сегодня на месте разрушенного королевского дворца открытая площадь у самой воды, та, что называется площадью коммерции. Она смотрит на реку так же, как смотрел на нее дворец в то злополучное утро. А здания вокруг Байши до сих пор возвышаются на тех самых деревянных клетках, невидимых снаружи. Но именно они держат город, если земля когда-нибудь снова решит напомнить о себе.
4: Мир огромный,

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши. Ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит, или и последнее заканчивается. Девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да, к сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. К сожалению, вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же... магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом деле, вот именно, вот это точное определение. Это и есть пассаж. И он уже существует. Ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середины 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру. Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа. И во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время, близко театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
2: Ничего, Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
3: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
2: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
3: Можно.
2: Лучше? Какой популярный?
3: Очень точный вопрос.
2: Какое место занимает?
3: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом светлице девушки, которых хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это Гостинодворский театр. И когда в начале, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропатки», Они сначала обалдели, а потом начали смеяться. Потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее ставят везде и везде. А первый раз в гостином дворе, это не в гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка театр купеческий, ну, не только, но преимущественно. Ее стигу, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски, это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил в Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более все более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, которого мы еще с вами сходим. Вот
2: ну,
3: такое место.
2: Ну, а театр Комиссаржевский?
3: Ну, он такой демократичный.
2: Ну, для всех.
3: Да, конечно, конечно, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всяком случае, да, хорошо.
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селед, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад — Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «Амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его

нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мундзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мундзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георгий Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Мой гид.

Представьте, деревня в Калужской области, 220 километров от Москвы, начало 2000-х. В ней живут три человека. Поля заросли, дома покосились, молодежь давно уехала. И вот в этот почти несуществующий уголок приезжает московский художник и остается. Не на лето, навсегда. Николай Полисский впервые появился здесь еще в 1989-м. 10 лет он просто писал маслом пейзажи, тихие, никому неизвестные. А в январе 2000-го что-то щелкнуло. Он отложил кисти и попросил соседей, всех, кто остался, слепить снеговиков. Не 10 и не 20. Около 200 фигур выросли в заснеженном поле у реки Угры. Это было первое произведение, которое вдруг увидела Москва. Про Никола Ленивец написали газеты. Приехали кураторы, люди из мира искусства потерли глаза и спросили, где это вообще? Полисский не остановился на снеговиках. Следующие работы он делал из того, что было под рукой. Лоза, сено, дрова, еловые ветки. Вместе с деревенскими мужиками, иначе он их и не называл, он строил огромные башни, плел сооружения высотой с трехэтажный дом. В 2003-м появилась «Медиатор» – плетеная конструкция из лозы, похожая одновременно на космический корабль и на сток. В 2013-м – «Бобур» – парафраз парижского центра «Помпиду», только сплетенный из ивовых прутьев. Металлический каркас с трубами высотой в 22 метра, и все это обмотано лозой по технологии корзиноплетения. Центр «Помпиду» в Калужском поле. Серьезно, местных жителей Полисский называет соавторами. Не подсобными рабочими, не статистами, соавторами. Артель «Никола Ленивецкие промыслы» — это те же люди, что косили сено и рубили дрова, только теперь они создают объекты, которые едут смотреть из Берлина и Токио. Один из первых и главных – Иван Соколов, дядя Ваня, без которого, по словам Полисского, ничего бы не вышло. Это некрасивая фраза. Художник из Москвы без местных рук просто не поднял бы ни одно из этих сооружений. В 2006-м в Никола Ленивце прошло первое архстояние – фестиваль ландшафтного искусства. Название придумал куратор Федор Ромер. В нем слышится «стояние на Угре» – то самое, что случилось неподалеку 5 с лишним веков назад и означало конец монгольского ига. Теперь слово «стояние» приобрело новый смысл. Здесь стоят арт-объекты, стоят художники, стоят тысячи людей, приехавших из городов. Ежегодно на фестиваль собирается больше 30 тысяч гостей. За 2 десятилетия в парке было создано больше 100 объектов. Часть из них сожгли, намеренно, как ритуал, часть стоит по сей день. Парк раскинулся на 650 гектарах внутри национального парка Угра, включенного ЮНЕСКО в список биосферных резерватов. Это неогороженная территория с кассой на входе. Это живое пространство, где тропинка в лесу вдруг выводит вас к деревянной башне, а за полем открывается плетеный силуэт, который ни на что не похож и одновременно похож на все сразу. Деньги, кстати, история отдельная. В 2010-м предприниматель Максим Ноготков вложил в инфраструктуру крупную сумму и выкупил 612 гектаров земли. Появились гостевые дома, кафе, дорожки. Но в 2015-м финансовые проблемы вынудили его уйти. Парк не умер, его подхватила команда Полисского вместе с продюсерами Юлией Бычковой и Антоном Кочуркиным. Архстояние продолжается. Есть что-то странное и важное в том, что самый большой арт-парк Европы вырос именно там, где почти никого не было. Ни в пригороде Миллионника, ни на месте бывшего завода, в умирающей деревне. Полисский говорит, что пустота была условием, что в городе это было бы невозможно, слишком много всего. А здесь река, поле, лес и 3 человека, которые согласились лепить снеговиков. Этого оказалось достаточно. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Под «О, мой гид»!

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами? Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, не окатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи –

0: полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: 1541 год. Испанский конкистадор Алвар Нуньес Кабеса де Вака идет вверх по реке. Ищет Эльдорадо, золотые города. И вдруг впереди встает белая стена. Не скала, не туман. Вода, падающая с неба. Его люди несколько часов не могли двигаться вперед, просто от шума и непонимания масштаба. Золото он так и не нашел. Но то, что нашел, честно говоря, интереснее.
1: Перед вами не один водопад, а 275. Подкова почти в 3 километра, растянутая сразу на две страны – Аргентину и Бразилию. Причем каждая сторона убеждена, что ей досталось лучшее. Аргентинцы владеют большей частью каскадов, зато бразильцы видят всю картину целиком, как в театре, где занавес сразу открыт до краев. Элеонора Рузвельт, впервые увидев это, сказала только три слова – «бедная Ниагара». Вот и весь туристический путеводитель. Главный каскад называется «Глотка дьявола», и это не художественное преувеличение. В сезон паводков через нее в секунду проходит 1,5 миллиона литров воды. Это примерно целый олимпийский бассейн, каждую секунду. По мощности в пиковые моменты Игуасу в 2,5 раза сильнее Ниагары. В 2011 году водопады включили в список новых 7 чудес природы, и, судя по всему, это одно из немногих голосований, где результат был очевиден заранее. Название Игуасу от индейцев гуарани переводится просто «большая вода». Никаких метафор, только точный диагноз.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид!

0: Представьте, человек находится на краю ущелья. Глубина – метров 400, ширина – 3 километра. Крикнуть бесполезно, голос утонет в пропасти. Он складывает пальцы у рта и свистит, фраза за фразой, с паузами, с интонацией. На другой стороне ущелья сосед разбирает каждое слово. Это остров Лугомера, Канарские острова. И то, что вы услышали, не сигнал и не код, а настоящий язык.
1: Называется он Сильба Гомера, свист гомерский. Придумали его задолго до испанцев коренные жители острова, Гуанчи. А после завоевания в 16 веке пастухи переложили свист на испанский язык. Остров изрезан узкими ущельями, баранкос, и путь в обход занимал часы. А свист долетал за секунды, на расстоянии до 5 километров. Соседи торговались о ценах на кос, звали на похороны, предупреждали о полиции. Обычная бытовая речь, только не голосом. Может показаться, что это просто азбука Морзе, свистовой код для нескольких заранее условленных фраз. Но тогда почему свистуны на слух различали десятки незнакомых имен и целые импровизированные предложения, которых раньше никогда не слышали?

0: Код так работать не может. Код держит конечный список сигналов. Разгадка в другом. Свист заново собирает испанскую речь из двух деталей. Высоты звука и того, как эта высота меняется во времени. Пять испанских гласных сжимаются в два свистовых тона. Один выше, другой ниже. Согласные превращаются не в тон, а в характер перехода. Свист может резко скакнуть, поехать плавно, оборваться или удерживаться ровно. Мозг слушателя, знающего испанский, достраивает пропущенные детали сам, примерно как мы понимаем сокращенное слово по паре букв. Ученые Рамон Трухильи, позже, Анни Риолан разложили эту систему на записях гомерских свистунов и подтвердили: перед нами не музыка и не имитация речи, а сама речь, только пересаженная на другой канал звука.
1: Самое неожиданное нашли не лингвисты, а нейрофизиологи. Мануэль Карейрос и Дэвид Карина положили свистунов в томограф и дали им слушать записи сильба. У людей, которые выросли с этим языком, свист зажигал те же зоны левого полушария, что и обычная испанская речь, включая области брака и верники, отвечающие за грамматику и понимание слов. У людей, не знающих сильба, те же самые звуки обрабатывались совсем в другом месте. Там, где мозг разбирает музыку и случайные шумы. То есть один и тот же свист превращался либо в язык, либо в мелодию, в зависимости не от звука, а от опыта слушателя. Правое полушарие тоже включалось у всех. Ему доставалась чистая работа со звуковысотностью, а левому – смысл. Можно наивно подумать, что для языка обязательно нужен голос, гортань, связки, слова, которые произносятся ртом привычным образом. Но пастуший свист доказывает обратное. Если сигнал несет нужный узор, высоту и ее изменения во времени, языковые зоны мозга готовы обработать что угодно, хоть свист, хоть, как показали похожие опыты с барабанной речью в Африке, ритм ударов.
0: К середине 20 века сильба чуть не умер. На остров провели телефон, проложили дороги, и свистеть через ущелье стало незачем. Хуже того, свист начали стесняться. Он ассоциировался с бедными крестьянами и казапасами, а зажиточные семьи не хотели, чтобы дети свистели, как деревенщина. К 90-м годам свободно говорили на нем считанные старики. Спасли язык не лингвисты, а парламент. 15 марта 1999 года сильба Гомера объявили частью исторического наследия Канарских островов, а с осени того же года – обязательным школьным предметом на острове от начальной школы до старших классов. Открыли и отдельную школу для тех, кто хочет свистеть профессионально и учить этому других. В 2009-м ЮНЕСКО включила сильба в список нематериального культурного наследия человечества.
2: Сегодня на Лагомере на сильбо действительно говорят дети, не как на музейном экспонате, а как на живом предмете в расписании. Свист, который взрослые стеснялись передать своим детям, теперь передает им государство. И где-то в ущелье снова можно услышать не крик и не сигнал тревоги, а обычный разговор двух соседей, просто произнесенный не голосом, а губами, языком и потоком воздуха, летящим над 3-километровой пропастью, быстрее любого пешехода.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые не

неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёпка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году, после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёпку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Чем меньше чудес.

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческое ярмарочное прошлое,

Тесла, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин «Голос», который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонясь ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век, и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия. Ваша экскурсия.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода – полежать, послушать музыку.

посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Их стоит не сносить, а чинить.

0: Представьте, корабль подходит к городу, а его не пускают. Ни к причалу, ни за стены. Стоять на рейде, ждать. Купцы на борту везут шелк, пряности, серебро. И время для них – деньги. Но городские советники смотрят не на груз, а на людей. Не кашляет ли кто, нет ли на теле пятен. Так встречала чужаков Дубровчицкая республика, маленькое торговое государство на Адриатическом берегу, зажатое между большими соседями и живущее ровно тем, что умеет пропускать через себя чужие товары. Может быть, чума приходит просто от дурного воздуха, от гнилых испарений, что поднимаются с земли после дождя. Тогда почему в одном доме болеют все, а в соседнем – никто? Врачи XIV века разводили руками. Они не знали ни бактерий, ни блох на крысах, ни путей заражения. Но городские советники Дубровника рассуждали иначе. Они просто смотрели на карту приходов и уходов кораблей и караванов и увидели закономерность. Болезнь приезжает вместе с людьми, а проявляется не сразу.
1: 27 июля 1377-го Большой Совет Республики принял постановление. Тот, кто прибывает из зараженных чумой земель, не может войти в город и его округу, пока не проведет месяц на островке Меркан или в местечке Цафтат. Островок – голая скала южнее города. Ни домов, ни колодца, только ветер и море. Цафтат стоял на конце караванной дороги, по которой шли сухопутные торговцы. 30 дней ожидания назывались по-итальянски «трентина», от слова «30». Дубровчане ничего не знали об инкубационном периоде, но интуитивно нащупали именно тот срок, за который скрытая болезнь успевает показать себя. Опыт быстро исправил цифру. 30 дней иногда не хватало, и вскоре срок вырос до 40. 40 по-итальянски «куаранта». От этого слова много позже родится термин, знакомый всему миру «карантин». Дубровник придумал не только саму меру, но и ее имя. Дальше нужны были не только карантинные острова, но и постоянная служба, которая следит за порядком. В 1390-м в городе появилась должность чиновников против прибывающих и зачумленных мест, первая в истории постоянная санитарная служба. Их называли «кацаморти», буквально «охотники за смертью». Патриции избирались на этот пост по очереди, им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
0: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая

0: веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
1: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит войти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика. Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?
0: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
1: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы немасонские собрания, ни визиты Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много,

0: и фигур можно насчитать сколько угодно.
1: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века Ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, ответы в боте «О, мой гид»

0: тундре к северу от Салехарда все лето стояла жара, какой оленеводы не помнили. Обычно земля здесь оттаивает на ладонь. Дальше – вечный лед, твердый, как камень. Но в тот год солнце жгло тундру неделя за неделей, и мерзлота отступила глубже обычного. Стада паслись, как всегда, там, где трава гуще. Никто не знал, что под этой травой годами ждал своего часа старый скотомогильник. Сперва падеж списали на бескормицу и жажду. Реки обмелели, озера пересохли, олени слабели. Может, дело просто в засухе, а вспышка – совпадение. Тогда почему больные животные умирали за считанные часы с одинаковыми на вид пятнами и одинаковым запекшимся дыханием? Ветеринары взяли пробы и получили ответ, от которого похолодели – сибирская язва. Болезнь, которую в этих краях не видели десятилетиями, с тех пор, как оленей стали прививать. Прививки прекратили за несколько лет до этого, сочли ненужной тратой, раз вспышек все равно нет.
1: Споры возбудителя умеют пережидать беду в форме, почти неуязвимой для холода и сухости. Закопанная туша животного, погибшего от язвы много лет назад,

0: стала капсулой. Пока сверху лежал лед, споры внутри просто ждали. Счет погибших оленей пошел на тысячи. Пастухи, для которых стадо – это дом, одежда, еда и заработок разом, теряли его на глазах. Заражение переходило на людей через кожу, через мясо неосмотрительно забитых павших животных, через воду. В окружную больницу Салехарда свозили целыми семьями. Среди доставленных было множество детей. Диагноз подтвердился у нескольких. У кого-то болезнь ударила по коже, у кого-то – тяжелее, изнутри, и такую форму труднее всего распознать вовремя.
1: Мальчику было 12 лет. Кишечная форма язвы не дает заметных внешних знаков, которые сразу бросаются в глаза, а счет идет на часы. Помощь пришла позже, чем нужно, и ребенок умер в больнице. Тундра, которая казалась их домом с рождения, обернулась враждебной землей. Впервые за жизнь целого поколения оленеводов. Очаг оцепили, зараженных животных сожгли, зону продезинфицировали, людям начали делать экстренные прививки. Вспышку остановили за несколько недель, но объяснение оставалось тревожным. Жара разбудила то, что, казалось, было похоронено навсегда.
0: После той вспышки за тему взялись всерьез. Причины искали не в одном факторе, а в сумме. Аномальный зной, обмеление рек, прекращенные прививки, поредевшие от прежних вспышек иммунитет стад. Ни один из этих факторов сам по себе к трагедии бы не привел. Но все вместе, в один жаркий сезон, они сработали как один механизм. Отсюда родом расхожая тревожная фраза. Мерзлота – не только холодильник для мамонтов, но и капсула для возбудителей. Звучит эффектно, и доля правды в ней есть. Спорообразующие бактерии, вроде возбудителя язвы, действительно способны пережидать десятилетия почти в неизменном виде. Но дальше начинается путаница. Та же вечная мерзлота хранит и вирусы. И вот тут ученые из года в год повторяют куда менее сенсационную вещь – убедительных доказательств, что именно древние вирусы, высвобождаясь из льда, способны вызвать новую большую эпидемию среди людей, за годы наблюдений так и не нашли. Вирусам нужен живой организм хозяин прямо сейчас, а не законсервированный труп многолетней давности. Шансы такого возбудителя пройти путь от оттаившей туши до заражения человека, а тем более до цепочки «человек-человек» крайне малы. Риск от мерзлоты реальный, но конкретно другой. Это бактерии-долгожители вроде язвы, привычные болезни, которые возвращаются туда, откуда, казалось, ушли навсегда, а вовсе не забытые чудовища из ледяного плена.
2: Ученые, которые работают с пробами из вечной мерзлоты, теперь относятся к ней иначе, не как к архиву прошлого, а к среде, где прошлое способно вернуться, если ему дать шанс. Прививки оленей на Ямале возобновили. Но настоящий урок той жары был проще любой сенсации. Земля, которая веками служила надежным холодильником, начинает подтаивать, и вместе с ней оттаивают решения, которые когда-то казались окончательными.
3: «О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн» онлайн.

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сейдами. Для них это были не камни. Это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сейдов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейпкетьк, хлебный камень. А на скале над Сейдозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сейдам служили, они просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сейд стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его в сторону. Разговор с сейдом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками, рвалась молчанием. Сейд, переставший получать почтение, переставал быть сейдом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
0: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся меречением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сейдозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гиперборее в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сейдов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше, с этим спорил и оказался прав. Культ был, просто говорить о нем с чужаком саамы не спешили.
2: У геологов на сейды свой взгляд, спокойный и без чудес. 20 тысяч лет назад Кольский полуостров придавливал ледник толщиной в километры. Когда он таял, лед нес в себе обломки скал и, отступая, аккуратно опускал их, иногда ровно на несколько мелких камней, случайно оказавшихся снизу. Так рождалась опора, похожая на ножки. Ледниковый

0: Эта теория объясняет форму большинства сейдов почти без остатка. Но и у нее есть трещина. На иных горах такие валуны попадаются десятками, а на соседней вершине, где лед таял точно так же, ни одного. Почему ледник выбрал именно этот склон? На это геология пока разводит руками, а саамская легенда отвечает сразу. Потому что здесь стоял Ноид, и ему было что сказать людям.
1: Сейд не требует, чтобы в него верили. Он просто держится на своих маленьких ножках который век, слушая тех, кто проходит мимо, ученого с теодолитом, паломника с рыбьим жиром, туриста с телефоном, и не отвечая никому из них вслух.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни. Или на водонапорные. Или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839-м на берегу обводного канала заработал первый в России газовый завод. Уголь пережигали в закрытых печах, получали светильный газ и по подземным трубам гнали его прямо к фонарям. За первый год на Невском и Дворцовой площади вспыхнули 167 фонарей.
1: До этого ночной Петербург освещался масляными плошками. Они давали дрожащий желтый огонек, который ветер мог задуть в любой момент. Газ горел иначе, ровно, ярко, устойчиво. Горожанин той эпохи, впервые увидевший ночной Невский при газовом свете, видел совершенно другой город. Не сумрачный лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент – Общество столичного освещения. Оно тоже обосновалось на обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до наших дней.
0: Проектировал газгольдера Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62, еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольной, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
1: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы,

0: склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на обводном открылся планетарий, купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус регионального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: евро за целый год. Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год? Суммой в 1 рейнский гульден. Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу Богатый, банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
3: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей mygid.online.

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу. Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баринцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе

0: 2010-го всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже третья скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
1: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Представьте, обычный кувшин для кваса вдруг обрастает драконьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами.

0: а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки поливы плавятся в печи неравномерно и стекают потеками. Где-то мед, где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
1: К 1900-му о Скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.
0: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотни близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, лодка полтора часа идет по открытой Атлантике, суша давно скрылась. И вдруг из воды встает черный шпиль скалы высотой 70-этажный дом. Ни пляжа, ни бухты, только отвесный камень и белые полосы птичьего помета. Это Скеллиг Майкл, 12 километров от юго-западного побережья Ирландии. И где-то в 6 веке сюда приплыли люди, чтобы здесь жить.
1: Кажется нелепым. Зачем уходить туда, где нет ни воды, ни земли, ни дерева на постройку здания? Может быть, монахи просто заблудились и не смогли вернуться. Но нет, они выбирали скалу совершенно осознанно, снова и снова, поколение за поколением, и жили здесь не годы, а столетия. Ответ в самой сути того, чем была тогда монашеская жизнь на краю Европы. Уединение считалось не наказанием, а высшей целью. Чем дальше от людей, тем ближе к тишине, в которой, как верили, легче услышать главное. Скеллиг Майкл был таким пределом, дальше плыть было некуда. Монахи построили 6 келий в форме улья, снаружи круглых, изнутри прямоугольных, сложенных насухо, без раствора, только точным подбором камня. Стены

0: выведены так, что за без малого 1500 лет ни одна не пропустила воду внутрь. К вершине ведут 600 с лишним каменных ступеней, вырубленных вручную в отвесном склоне, и это единственный путь наверх до сих пор. Земли на скале почти нет, голый камень. Поэтому монахи привозили землю с материка в лодках, горстями насыпая ее в каменные ограждения, и на этих искусственных грядках выращивали то немногое, что могло выжить на соленом ветру. Остальным была рыба и то, что давало море.
1: Спокойствие было обманчивым. В 823-м скалу разграбили викинги. Настоятеля Эйдгала увели пленником, и он умер от голода в неволе. Через 15 лет остров разграбили снова. Но монахи возвращались. Судя по всему, жизнь на скале для них стоила такого риска. Ушли они не из-за викингов. Историки спорят о точной причине, но сходятся в одном. К 13 веку климат Атлантики стал суровее, снабжение там труднее, и монахов на скале почти не осталось. Место не опустело совсем. Оно стало точкой паломничества, куда веками приплывали за суровым обетом.
0: В 1826-м на скале достроили маяк. Мореплавателем Скеллиг был не памятником, а опасностью, торчащей прямо на пути судов. С тех пор здесь постоянно жили не монахи, а смотрители маяка. И это тоже была служба на пределе одиночества. Сегодня склоны острова, птичий базар, тупики с яркими клювами гнездятся прямо в старых норах кроликов, кричат алуши и кайры, у подножия скалы держится небольшая колония серых тюленей. В 1996-м Скеллиг Майкл включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как редчайший образец раннехристианской жизни, вынесенный на самый край обитаемого мира.
2: А затем остров вдруг увидели миллионы, кто прежде и не слышал о нем. Здесь снимали финальные сцены новых «Звездных войн». Уединение отшельника Люка Скайуокера искали именно на этой скале. И не случайно. Но за славой пришли и споры. Защитники природы упрекали съемочную группу за вред птичьим гнездовьям, а Управление общественных работ Ирландии с тех пор куда строже следит за тем, кому и когда можно ступить на камень тысячелетней давности.
0: Сейчас на остров пускают туристов только в погожие летние дни. Атлантика решает, случится ли высадка вообще. Люди поднимаются по тем же 600 ступеням, что и монахи, останавливаются у тех же келий и, кажется, начинают понимать то, ради чего сюда когда-то плыли. Иногда человеку нужно не общество, а край света, просто чтобы расслышать себя.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Представь, ты стоишь на середине моста через Волгу, держишься за перила, и они уходят у тебя из-под рук, вниз, вверх, снова вниз, будто под ногами не сталь, а корабельная палуба в шторм. Машины впереди подпрыгивают на ровном асфальте. Никто не врезался, никто не притормаживал специально, просто проезжая часть сама пошла волной. Это не выдумка и не спецэффект. 20 мая 2010-го, в самый час пик, ближе к 6 вечера, средние пролеты моста через Волгу, те самые, длинные, судоходные, вдруг начали ходить вверх-вниз у всех на глазах. Мост открыли всего полгода назад, в октябре предыдущего года. Проезжая часть еще пахла свежим асфальтом. И тут танец.
1: Инспекторы перекрыли движение через 40 минут к половине седьмого. Дальше почти 2 часа мост просто качался сам по себе, без единой машины на нем, это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал...

0: вызвал необычные последствия. Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
1: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Такомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытание, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли. Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти полтора года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных, судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
2: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу «танцующим мостом», и это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам. Тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Онлайн.

1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он

0: приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок.
1: Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: на высоте 5100 метров. Там, где кончается воздух и начинается вечный холод, возвышается буровая вышка размером с 2 человеческих роста. Вокруг ни дерева, ни птицы, только снег, который не тает больше сотни лет. Ученые пришли сюда не за высотой и не за красивым кадром. Они пришли за прошлым. Под ногами лежит слоистая толща льда, и каждый слой – это один снегопад, случившийся когда-то очень давно.
1: Руководил экспедицией глицеолог Владимир Михаленко из Института географии Российской академии наук. Вместе с коллегами он пробурил скважину на западном плато горы, узкую, глубиной больше 200 метров, и довел ее до ложа ледника, до той каменной поверхности, на которую снег ложится больше 1000 лет подряд. Задача была простой на словах и почти невозможной на деле – поднять на поверхность цельный столб льда, ни разу не расколов его на бесполезные обломки. Может показаться, что лед – это просто замерзшая вода, и смотреть там особо ни на что. Но тогда почему ученые везли этот столб через полстраны в специальных термоконтейнерах, будто хрупкое сокровище? Дело в том, что снег, падая, приносит с собой воздух. Тот самый воздух, которым дышала атмосфера в год снегопада. Он застревает внутри в виде крошечных пузырьков и остается там, запечатанный, пока кто-то однажды не достанет этот кусок льда на свет. Каждый год оставляет свою полосу, светлую зимнюю, более темную летнюю, и по ним можно считать года, как кольца на спиле дерева. В некоторых слоях находят не только воздух, но и пыль, тонкую прослойку пепла, которая появляется, если где-то поблизости просыпается вулкан. Сама гора, кстати, тоже вулкан, просто уснувший, и в ее собственном ледяном архиве хранятся следы извержений, случившихся за многие века до того, как здесь вообще начали записывать наблюдения. Бурить на такой высоте – само по себе испытание. Мотор насоса, охлаждающая жидкость, каждый

0: Метр трубы приходится тащить наверх на себе или на вертолете, а достаточно поторопиться, и хрупкий ледяной цилиндр лопнет прямо в руках, оставив вместо связного столба горсть осколков, по которым больше ничего не прочитать. Поэтому бурение шло медленно, метр за метром, с постоянной оглядкой на погоду. Облака над плато иногда неделями не давали вертолету подняться.
1: Получается прибор, который никто не собирал и не включал. Гора сама, слой за слоем, вела дневник погоды и воздуха с тех пор, когда о метеостанциях никто и не помышлял. Человек лишь научился этот дневник читать. Сравнивая состав пузырьков в разных слоях, можно увидеть, как менялось количество углекислого газа в воздухе, как холодало и теплело, как менялась пыльность атмосферы. И все это без единого градусника, зарытого в толщу веками раньше. Только у этого прибора есть особенность, которая все меняет, он тает. Специалисты лаборатории глициологии Высокогорного геофизического института в Нальчике проследили за ледниками Эльбруса на протяжении полувека и увидели, что нижние края ледяных языков отступили почти на 300 метров. Причина проста и не радует. Теплый сезон в Высокогорье потеплел почти на градус. Осадков стало заметно больше, снега на леднике меньше, а талой воды больше.
0: Может быть, дело просто в том, что где-то выше по склону строят новые подъемники и турбазы, и от них теплее воздуху вокруг. Заманчивое объяснение, только турбазы расположены у подножия, а тают именно верхние языки ледников, куда никакая стройка не доходит. Значит, причина не рядом с горой, а в воздухе над всем регионом сразу. Получается двойная гонка. С одной стороны, ученые, которые спешат достать из ледника как можно больше нетронутых слоев, пока в них еще можно прочитать честную историю климата за тысячи лет. С другой, сама гора, которая год от года теряет лед быстрее, чем успевает копить новый. Тот столб, что подняли на западном плато, теперь надежно лежит в холодильных камерах и ждет очереди на подробный анализ. А в толще, из которой его достали, слои продолжают таять прямо сейчас. Счетчик времени тикает быстрее, чем кажется тому, кто просто смотрит снизу на белую вершину. Значит, у горы, которая веками была просто вершиной для покорения, появилась вторая, куда более срочная роль исчезающего архива погоды, которого больше нигде на Кавказе не найти в такой полноте. Пока вершина еще держит свой ледяной панцирь, у нее еще можно успеть кое-что спросить.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: вступал обычай кровной мести, по-свански называемый «лицваре». Обидчика или его родню настигал ответный удар, тот рождал следующий, и вражда могла тянуться поколениями. Вот здесь и возникает наивный вопрос, который задает почти каждый турист. А нельзя ли было просто договориться, позвать старейшин и решить дело миром сразу после первой обиды? Можно. Но обычай требовал иного. Сперва честь должна была получить ответ силой. И только затем, если оба рода уставали хоронить своих, открывался путь к примирению. Поэтому башню, по-свански «каши», ставили не на въезде в деревню, а рядом с собственным домом, мачубом, приземистым двухэтажным жилищем, где под одной крышей теснились люди и скот. Самые ранние башни поднялись еще в 8-9 веках, самые поздние – в 18-м, и высота некоторых достигала 25 метров. Вход был на высоте человеческого роста, лестницу убирали внутрь, и в дни вражды семья могла отсиживаться в собственной башне неделями, пока соседи через два двора караулили внизу.
1: Выйти из этого замкнутого круга помогали посредники. Их называли «марвал» или «калдани» – уважаемые люди, чье слово признавали обе стороны. Переговоры шли долго, обсуждали не вину, а цену. За убитого полагался выкуп, по некоторым описаниям, около 20 голов скота, и когда сумма была принята, роды вели в церковь. Там при свидетелях клялись на иконах и совершали обряд побратимства, после которого, как считалось, распри между этими семьями не должна повториться следующие 12 поколений. Церкви в Сванете из Овека накопили удивительное богатство. Чеканные серебряные иконы 11-12 веков, кресты, ткани. Считается, что многие горцы жертвовали ценности храму. Полвека путешественники и краеведы повторяли красивую версию, будто это сокровища, свезенные в горы со всей Грузии и спрятанные от завоевателей за неприступными стенами. Наивно поверить в это тоже легко. Уж очень стройно звучит. Но хранительница музея в Местии, руководившая его реконструкцией, Соломе Гурули говорит прямо: у легенды нет подтверждения. Правда прозаичнее и в чем-то трогательнее. Сванетию просто никогда не захватывали. Она была настолько отрезана от мира, что до середины 19 века сюда почти не добирались чужие армии вовсе. Ценности не свозили и не прятали. Их дарили церкви сами сваны, век за веком, как акт веры. Сокровища не убереглись здесь. Они здесь родились.
0: Когда в 1930-х советская власть решила собрать эти иконы в музей, местные жители сопротивлялись не потому, что жалели металл, а потому, что верили. Икона в родной церкви хранит весь род и всю деревню, а увезенная перестает хранить. Компромисс нашли. Музей открылся в самой Местии, и сваны стали не сторожами добычи, а хозяевами собственного наследия. Сегодня кровная месть в Сванетии – почти исчезнувший обычай, доживающий разве что в рассказах стариков. Башни возвышаются пустые, без лестниц и без вражды, и туристы фотографируют их на фоне ледников, ничего не зная о Марвал и Калдане. Но если приглядеться, у подножия каждой башни – тот самый мачуб, дом, а не крепость. Может быть, это и есть самый честный памятник примирению. То, что защита от соседа со временем стала просто частью пейзажа, который делят на двоих.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

0: слово «Раамату» – «Библия», и он, скорее всего, пожмет плечами, наверное, из Швеции вместе с христианством и латинским алфавитом. Логично, только неверно.
1: Есть на левом берегу реки Волхов, в 12 верстах от Ладожского озера, село, которое старше почти всех городов вокруг него. Здесь стоит крепость, сложенная из известняковых плит, а рядом – маленькая белая церковь Святого Георгия, ровесница домонгольской Руси. Место называется Старая Ладога. Когда-то – безымянным поселением. Оно возникло здесь уже в середине 8 века, на добрых полтора столетия раньше, чем призвали Рюрика по летописи. Ладога стояла на пути, который вел от Балтики через Волхов, дальше волоками к Днепру и к Черному морю, в Константинополь. Путь купцов и воинов. По нему везли меха, серебро, оружие. И по нему же, задолго до появления и русского, и финского как отдельных языков, двигались слова.
0: Финские и эстонские лингвисты давно заметили, в прибалтийско-финских языках – финском, эстонском, карельском, вепском, водском – есть общая горстка слов, связанных с христианством, и все они восточного происхождения. Ристе – крест, пай – священник, а древнерусского – поп. Раамату – сперва вовсе не Библия, а просто грамота, то есть письмо, документ, сама идея записанного слова. И пакана – язычник, а древнерусского – поганый. Институт языков Финляндии Котус в своих колонках приводит эту цепочку как довод. Первые христианские понятия в финском пришли с востока, а не шведского запада, откуда крестовый поход явился столетия спустя. Спор об этом не закрыт. Лингвисты расходятся в том, что именно принесли эти слова – веру, торговлю или просто соседство. Но сами слова с места не сдвинешь.
1: И вот что удивляет даже филологов. Родственное слово живет и в эстонском – «раамат», и означает там до сих пор просто «книга», без всякой связи с религией. Значит, заимствовано оно было еще до того, как финский и эстонский разошлись на два разных языка, то есть очень рано, на рубеже первого тысячелетия, когда никакой Финляндии и никакой Руси как государств еще не существовало, а был только этот Волховский путь и люди на нем. Получается перевернутая история. Понятие грамоты, книги, самой письменности пришло к предкам финнов с востока раньше, чем пришла латиница со шведскими миссионерами. А слово, которым позже западная церковь станет клеймить непросвещенных язычников на этих берегах, «пакана», само оказалось восточным подарком через древнерусское «паганый», которое, в свою очередь, восходит к латинскому «паганус» и попало в славянские языки через церковную книжность Византии. Слово прошло путь от Рима через Константинополь и Киев до Ладоги, и только потом стало финским. Рядом с религиозным слоем в языке лежит бытовой, того же возраста и того же происхождения. Люсикка – ложка, от ложки, пиракка – пирог, толкуна – толокняная каша из ячменной или овсяной муки. Купцы и священники приходили на одних и тех же лодках, и слова оседали вперемешку, обиходные рядом со священными.
2: Сегодня Старая Ладога – деревня, а не город. Статус отобрал еще Петр I, основав в устье Волхова Новую Ладогу. Крепостные стены реставрированы. В церкви Святого Георгия сохранились фрески XII века, редчайшие для этих широт. Туристы приезжают смотреть на курганы и стены. Мало кто из них, и с финской, и с русской стороны, держит в голове, что стоит на месте – откуда в чужой язык уплыло слово для главной книги христианского мира. Языки не спрашивают паспорт у смысла, который в них приходит. Они просто запоминают дорогу, которой он шел. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — в боте «О мой гид». «О мой гид».
3: Один мой знакомый, инженер из Калифорнии, переехал в Японию и через 3 месяца уже вовсю раздавал советы другим экспатам,

0: Японский менталитет – это просто, главное не паниковать. Через год он не мог выйти из квартиры без того, чтобы сердце не начинало колотиться. Потому что на каждом совещании он должен был говорить «да», когда имел в виду «нет». Любой прямой отказ в его компании воспринимался как социальная агрессия. Несколько месяцев, постоянное чувство вины, изоляция и ощущение, что ты неправильно устроен как человек.
1: Вот это и есть медовый месяц культурного шока и его ловушка. Фаза эйфории, когда кажется, что ты все понял, почти никогда не длится пару недель, как принято думать. По данным исследований акультурации у мигрантов, она растягивается до нескольких месяцев, иногда до полугода. Именно запредельный оптимизм в этот период – один из надежных предикторов будущего сильного кризиса. Мозг еще не понял, что карта мира, с которой он жил 30 лет, здесь просто не работает.
0: Российская менеджер, работавшая в Индии, говорила, что слом у нее произошел вовсе не из-за бедности или хаоса на дорогах, а из-за времени встречи переносились без предупреждения. Обещания выполнялись в каком-то другом формате, который она не могла расшифровать. Ее внутренний образ ответственности, то, на чем держалась вся профессиональная самооценка, пришлось переписывать с нуля. Представляете? Ни язык, ни еда, ни климат. Просто другое отношение к тому, что значит «договорились».
2: Психологи называют это не фрустрацией, а реинтеграцией. И это самая разрушительная стадия. Она приходит примерно через 9-18 месяцев после переезда. Человек, который весь предыдущий год казался прекрасно адаптированным, вдруг начинает агрессивно отторгать новую культуру и идеализировать родную. Резко растут психосоматические симптомы, проблемы со сном, мигрени, вспышки паники. Именно на этой стадии больше всего возвратов домой и резких увольнений. Снаружи все хорошо. Внутри человек уже несколько месяцев еле держится.
0: И вот тут начинается самый странный сюжет – обратный культурный шок. Люди, прожившие за границей больше 2 лет, возвращаясь домой, в Россию, в США, в Индию, чаще сообщают об ощущении чужого дома, чем о ностальгии. Школа, медицина, бюрократия – все это вдруг становится почти физически болезненным. Потому что ты привык к другой вежливости, к другой публичной дискуссии, к другой роли государства в повседневной жизни. Ты приехал домой, а дома больше нет. Или ты сам уже не тот, кто отсюда уезжал.
2: Парадоксально, но именно на родине многие впервые идут к психологу. За границей все силы уходили на адаптацию. А дома вдруг становится понятно, что прежняя идентичность уже не работает. И вот тогда люди, уехавшие из России в США, рассказывают, что научились впервые воспринимать психологическую помощь как норму, так же привычно, как поход к стоматологу. А те, кто прожил несколько лет в Японии, привозят домой совершенно другое отношение к телу. Регулярные осмотры, профилактика, детальное следование медицинским рекомендациям. Культурный шок меняет не только представление о правильной жизни, он меняет то, как человек взаимодействует с собственным организмом.
0: В биографиях известных людей культурный шок часто оказывается скрытым поворотным моментом. Лев Толстой, вернувшись из Европы, привез с собой острое ощущение морального расхождения между русской действительностью и западными идеями. Этот разрыв позже проявился в его религиозно-нравственных поисках. Российские IT-специалисты после Кремниевой долины начинают иначе думать о ценности ошибки и предпринимательском риске. Индийские студенты, вернувшись из американских университетов, инициируют социальные проекты и образовательные реформы. Японские специалисты после стажировки в Европе продвигают внутри корпораций идеи большей индивидуальной свободы. Культурный шок, он работает, просто не сразу и не так, как ждешь.
2: Современные психологи все больше смещают фокус не как снизить дискомфорт, а как извлечь максимум развития. Они предлагают целенаправленно тренировать любопытство к людям, чьи ценности максимально далеки от ваших, и фиксировать в дневнике моменты сильного раздражения или стыда. Именно они сигнализируют о точках, где старая карта мира трещит и готова к обновлению. Последняя стадия адаптации сегодня описывается не просто как принятие, а как бикультурализм. Состояние, когда человек одновременно чувствует себя своим и в новой, и в родной культуре. Это не возвращение к прежнему «я». Это появление более сложной личности, способной переключать поведенческие коды, язык,

0: чувство юмора и даже выражение эмоций, в зависимости от контекста.
1: Исследования показывают, что люди с опытом выраженного культурного шока позже легче переживают карьерные кризисы и семейные изменения. Мозг уже однажды прошел через масштабную перенастройку и знает, что это возможно. Мне кажется, это самое важное, что можно увести из любого переезда, не сувениры и не рецепты, а знание, что ты уже однажды разобрал себя до основания и собрал заново.
0: Культурный шок перестает считаться болезнью. Все чаще его рассматривают как ресурс – болезненный, сложный, но способный радикально обновить личность. Интересно, а что если самые важные путешествия – это не те, из которых привозят фотографии, а те, из которых привозят другого себя?
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходит на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Не аллегория, не жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров –

Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук, птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работаешь над чем-то грандиозным, а картины не видишь. Так вот, здесь это было буквально устроено в камне. Другая версия – ритуальные пути к воде. В гиперзасушливом климате часть линий, судя по всему, маркировала подземные водоносные слои. Ты идешь по рисунку, а на самом деле по маршруту между священными источниками. Рисунок не для зрителя. Рисунок – это сам процесс. Может, так и устроена любая настоящая молитва. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Почти все, что построил этот человек, подписано не его именем. На чертежах значится «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» или «Контора инженера Барри, хозяина», а не автора. Автора звали Владимир Шухов, и он ни разу в жизни не судился за собственное имя. Кроме одного случая, но до него еще нужно дойти.
1: Началось все в 1878-м, в Баку, куда молодого инженера отправила контора Барри. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России, и вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
2: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Про русский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти дословно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
1: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность, гиперболоид. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибина, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
3: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков, портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
1: После революции контора Барри исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шабаловке. При монтаже одна из секций рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
4: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный,

0: В его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках, Большой и Малой Шумихи, стоят два моста –

0: Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет.

0: и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

0: есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует. Но, может быть, оно еще и помнит.

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн.

0: балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание – столько же. Ветер и приналеди на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс – первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое. Только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух.

0: воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло, это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался, когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. Экспонатом.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Век и тревожный счетчик потепления.

0: А что, если испанцы просто опоздали? «Не нашли» звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

Осень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек Медного века, про которого мы знаем буквально все. Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла, злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1,3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях уже накрывают. Еще на пороге уже ваши. Это невежливость, это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахетии спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга. Но вас уже приняли.
0: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали впросак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи, родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
1: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
0: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить? Потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
1: При этом Грузия...

0: Кахетия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче, теплее по тону, кухня другая. Сванетия, горная, закрытая, там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
1: Сегодня Супра перестраивается. В городах короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая Тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло-тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Тау-Тау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Тау-Тау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами Тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджа и Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим.

0: Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, кто и зачем ходил в Александринку, а кто в Михайловский. Теперь мы с ним сворачиваем на Итальянскую улицу, к дому, который великий князь подарил актрисе за любовь. Сейчас здесь театр музыкальной комедии.
2: Да, и мы вышли
3: на Итальянскую улицу. И, значит, проходим мимо театра, который стыдливо называется театром музыкальной комедии. На самом деле оперетта. Когда-то вот этот особняк, сейчас будет театр слева музыкальной комедии, принадлежал одному из великих князей, а именно великому князю Николаю Николаевичу Старшему, который, вот как надо ценить женщин, он подарил актрисе Потоцкой, Марии Потоцкой, вот этот особняк. Это Мария Потоцкая, она была актрисой театральной. Вот, вот была такая любовь. Вот он, маленький особнячок, видите? А давайте мы с вами перейдем.
2: Угу.
3: Оттуда поговорим сюда. Вот, это был театр музыкальной комедии. Ну, музыкальная комедия, это же замечательно, это же оперетта, это же весело, это же увлекательно. Ну и, конечно, весь начало 20 века все прошло на том, что все напевали из Сильвы, конечно. А как же, Сильва, это прям вот все меняет. Вот, уже теперь не опера, а уже теперь оперетта. Это весело, это хорошо, это любовная интрига и так далее. Вот, значит, вот этот театр музыкальной комедии. И работает до сих пор. А здесь и Дунаевский работал, и Леонид Утесов работал. И кто здесь только не работал. Вот, а сейчас оперетта замечательная.
4: Отрывок из оперетты «Сильва», музыка Имри Кальман.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Криковы появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички

0: висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись. Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное, Свято-Троицкий Кривоезер.

но показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят.

0: Вы выходите из поезда и сразу чувствуете запах воды. Не моря, не реки, а всего сразу. Петербург пахнет именно так. Это город, который стоит прямо на воде, между водой и небом. И все, что вы увидите за эти дни, выросло именно из этой странной идеи — построить великий город там, где строить вообще-то было нельзя. Первая остановка — Петропавловская крепость. Можно подумать, ну, крепость и крепость. Наверное, там была война, пушки, все такое. Но подождите. Эта крепость почти никогда не воевала. Она строилась как защита, а стала чем-то совсем другим. И символом власти, и местом, где хранили секреты. И сейчас огромный музей прямо внутри городских стен. Вот вам странная история. Самая известная крепость города — та, которая ни разу толком не сражалась.
1: А теперь самая неожиданная деталь, которую там мало кто замечает. На Невских воротах крепости есть отметки, черточки на камне. Это следы наводнений, огромных, страшных, когда вода поднималась выше человеческого роста. И вот тут Петербург перестает быть просто городом красивых дворцов. Он оказывается городом, который всю жизнь борется с рекой. Вода хочет забрать город обратно, а город не сдается. Дальше Дворцовая площадь и Эрмитаж. Представьте площадь размером примерно 40 футбольных полей, и вокруг нее здания, покрашенные в тот особенный зеленый цвет. Это не просто красота, это была декорация для целой империи, как огромная театральная сцена, где разыгрывались парады, встречи царей и важные события. Эрмитаж и площадь вместе — один большой театр власти, где зрители — весь мир. В Петропавловской крепости есть еще один секрет — монетный двор. Там до сих пор делают монеты, памятные

особенные. Можно подержать в руках монету, которая только что появилась на свет. Это не история из учебника, это живое производство прямо внутри старинных стен. А еще вас ждут места, где можно трогать, нажимать кнопки и смотреть, как все работает. Гранд-макет «Россия» — это вся страна в одном зале. Поезда едут, огни мигают, люди живут в крошечных городах. Планеталий, где звезды прямо над головой. Музей железных дорог, океанариум, где акулы плавают над вами. И Кронштадт — морской город с огромным собором и настоящими фортами прямо в заливе. Знаете, что меня в Петербурге удивляет больше всего? То, что его красота и его трудность — это одно и то же. Город строили на болоте, в ветрах, в наводнениях, и именно поэтому он получился таким невероятным. Трудность сделала его красивым. По дороге домой подумайте вот о чем. Если бы вы строили город, вы бы выбрали удобное место или самое трудное? И почему?

0: Представьте, рыба без единой крупинки соли лежит на морском ветру 3 месяца. И не портится, а превращается в деликатес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно, а вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли. Только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация.

0: За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город Берген, где веками держал контору Ганзейский союз, стокфиск с Лофотенских островов расходился по всей Европе. Спрос подстегнула церковь. Во время постов есть мясо запрещалось, а рыба – можно, и сушеная треска, которую не нужно ничем консервировать, идеально подходила и для дальней перевозки, и для долгого хранения. Каждую партию перед продажей еще в XI веке начали сортировать по строгим сортам. Этот ремесленный отбор жив в Норвегии и сегодня.
1: Но самая неожиданная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе. И следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом. В домиках на сваях у самой воды – рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты – кладовая и жилье с лежанками, и больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
0: Купец вернулся в свою республику, а сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стаккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает. Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
2: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
3: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид – .online. .online.

0: Представьте комнату без единого отражения. Стены, пол и потолок утыканы клиньями из стекловолокна. Дверь весит, как небольшой автомобиль. А сама коробка держится на пружинах внутри еще одной коробки, чтобы ни один звук снаружи не просочился внутрь. Наивно кажется, тишина – это просто отсутствие звука, ноль, пустота. Но закройте тяжелую дверь, и выясняется, что абсолютной пустоты не существует нигде, даже здесь. В лаборатории Арфилда в Миннеаполисе находится именно такая безыховая камера. По сертификации она держит фоновый уровень около минус 13 дБ, а в лучший момент опускалась почти до минус 25. 0 дБ – порог, ниже которого человеческое ухо ничего не различает, так что цифра со знаком минус – это не тишина, а звук, которого формально как будто нет. Основатель лаборатории Стивен Орфилд говорит, здесь можно тестировать то, что нигде больше в стране проверить нельзя, например, щелчок переключателя на приборной панели автомобиля.
1: В Редмонде, в исследовательской лаборатории корпорации Microsoft, инженеры построили камеру еще тише. Независимые замеры компании Брюли и Кьер зафиксировали фоновый уровень минус 20,6 дБ. Это официальный рекорд. Самое тихое место планеты. Для сравнения, тепловое движение молекул воздуха, брауновский шум, оценивают примерно в минус 23 дБ. Инженеры подобрались почти к физическому пределу тишины в комнате с воздухом. Здесь испытывают микрофоны, наушники и голосовых помощников. Чтобы услышать шум устройства, нужно сначала убрать все остальное. Задолго до рекордов, в конце 1940-х, безыховую камеру построили в Гарвардском университете по заказу военно-морского флота с почти 6-метровыми стенами из бетона и 20 тысячами клиньев из стекловолокна. Именно туда в 1951-м пришел композитор Джон Кейдж, рассчитывая услышать полную тишину, и не услышал. Он различил два звука – высокий и низкий. Инженер лаборатории объяснил, высокий – это работа его нервной системы, низкий – движение крови по сосудам.
2: Кейдж вышел из камеры с выводом, который перевернул его музыку. Абсолютной тишины не бывает, пока жив слушающий ее человек. Через два года это убеждение стало пьесой длиной в 4 минуты 33 секунды, где музыкант не издает со сцены ни звука, а вместо этого зал слушает шорохи, дыхание и скрип стульев вокруг себя. Правда, у этой красивой истории есть техническая трещина, и ее честно нужно назвать. Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тинитусом, постоянным звоном в ушах, который есть у многих людей и в обычной жизни тонет в шуме города. Тишина не создала этот звук, она лишь дала его расслышать.
1: Расхожий миф гласит, что никто не выдерживает в такой камере дольше 45 минут, будто это физиологический предел. Это преувеличение. Рекорд лаборатории Арфилда связан именно с этим числом. Но как со временем, дольше которого никто из посетителей пока не оставался, а не с границей вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которое обычные стены отражают от каждого шуга. В безыховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации, мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
3: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, а ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь.

0: Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
1: Получается, комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – «первый по времени, первый по праву». Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
0: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий. Наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ.

Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет в фургон.

0: в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу – щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
1: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Скала над рекой Витим называется Ковришка. Плоская, будто и правда каравай хлеба, брошенный на берег. Рядом поселок Мамакан, недалеко город Бодайбо, кругом тайга и золотые прииски. В 1995-м иркутский археолог Алексей Титенькин копнул здесь землю и не остановился следующие три десятка лет.
1: Можно подумать, ну нашли стоянку, мало ли их в Сибири. Но у подножия скалы Титенькин со своей командой вскрыл не просто старое кострище. Вокруг очага, на пятачке в несколько шагов, лежало свыше 55 тысяч предметов, самое густое скопление находок за все годы работы на этом месте. Сколы, скребки, ножи, костяные резцы, крошечные и покрупнее каменные пластины. Возникает вопрос, может, здесь просто веками сваливали мусор, а мы теперь копаемся в древней помойке? Но мусор не лежит так плотно и не залегает одним ровным слоем. Это след людей, которые возвращались к тому же огню снова и снова, сезон за сезоном, и всякий раз садились точить орудия на прежнем месте. Само жилище сохранилось на удивление хорошо. По кругу шла каменная выкладка, она повторяла форму чума, будто камни специально уложили прижимать края шкур. А еще одна выкладка лежала прямо поверх очага. Раскопки такой сохранности редкость. Обычно от жилища остается в лучшем случае темное пятно золы, а тут цельная конструкция, которую можно разобрать по камешку и понять, как ее строили.
0: Возраст находок между 18 и 19 тысячами.

0: назад, самый конец последнего ледникового максимума, когда планета медленно выбиралась из глубочайшего холода. Ученые с Байкало-Потомского Нагорья изучали именно это, как маленькая группа людей выживала на границе тайги и вечной мерзлоты, когда лето короткое, а зима не отпускает месяцами. Проект поддержал Российский научный фонд грантом почти в 3 миллиона рублей. Сумма небольшая по меркам науки, но для одной сибирской экспедиции ощутимая. Трассолог Павел Мороз рассмотрел под микроскопом кромки орудий и увидел на них следы разделки мяса и выделки шкур, мясные ножи, скобели. Зооархеолог Светлана Шнайдер разобрала кости и установила, кого добывали чаще всего – снежного барана, а вдобавок медведя и горного козла. Здесь в дело пошел метод, для России новый – зоомас. Он определяет вид животного по мельчайшей костной крошке, той самой, что раньше просто выбрасывали как неопределимый мусор. Крошка, которую тысячи лет считали бы ничем, теперь называет зверя по имени.
1: Отдельно шел археомагнитный анализ. Камни очага хранят в себе память о том, до какой температуры их когда-то нагрели, если знать, как ее прочитать. Этим занималась Наталья Сальная из лаборатории палеомагнетизма Геологического института. Получается странная вещь. Холодный камень, пролежавший под землей почти 20 тысяч лет, еще помнит жар костра, у которого сидели люди эпохи Великого Оледенения. Тетенькин говорит о находке без обиняков. Памятник вышел на уровень ведущих археологических объектов мирового значения. И для Северной и Северо-Восточной Азии подобной насыщенности одного очага прежде просто не фиксировали. По итогам раскопок команда опубликовала 5 статей в изданиях высочайшего уровня. Редкий случай, когда полевой сезон в глухой тайге превращается в строчки авторитетных научных журналов.
2: Раскопки на Ковришке продолжаются и теперь. Спустя 30 лет после первой лопаты, воткнутой в берег Витима. Каждый новый сезон добавляет к тем 55 тысячам предметов еще горсть. И значит, история одного костра посреди ледникового мира до сих пор не дописана до конца.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона. А значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище? Сколько бы его ни держали у себя в избе. Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкарт-Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже

0: похожа на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особь оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
1: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие 2 месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша – редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
0: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

0: Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на 2 месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает тысячи лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

Когда в последний раз целый город официально накрывал банкет для диких животных и зарабатывал на этом? Лопбури, провинциальный город в 150 километрах к северу от Бангкока, делает именно это каждое последнее воскресенье ноября. На красных скатертях у стен древнего храма Прангсамут встраивают пирамид из ананасов, арбузов, бананов и риса. Сверху – пирожные и бутылки газировки. Суммарно около 2 тонн еды. Официально стол рассчитан примерно на 600 гостей. Реально приходят несколько тысяч длиннохвостых макак. Идею в конце 80-х предложил местный предприниматель Ицингу, владелец отеля. Провинция угасала, нужен был повод для туристического потока. Макаки, давно оккупировавшие руины, стали этим поводом. С 1989-го банкет стал ежегодным, с 2007-го – официальным городским событием с губернатором, речью и медиапокрытием. Перед праздником по городу развешивают приглашения – бумажные конверты с привязанными орехами кешью. Макаки быстро выучили – бумажка означает еду. И методично обходят весь маршрут. Посмотрите на цифры. К 2020-му в столице провинции насчитывалось почти 4600 макак. Они открывают двери, воруют еду из холодильников, срывают электропровода. Власти обсуждают стерилизацию и разделение популяции по районам. Но формат банкета не трогает никто. Слишком много туристической экономики завязано на этот бренд. Город кормит обезьян. Обезьяны кормят город. Это не метафора, это работающая модель, у которой пока нет выхода. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Telegram.

0: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О, мой гид». Мой гид.

8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек.

0: Век только что уснул. Жена одного из братьев закричала. Ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием горец приятный и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.

Спросите меня про Садея, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбит оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены, это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

0: отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викинское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи с торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами каналы со следами стоков. В комнатах желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл. Но слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди

уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Один человек. Один голос. Два звука одновременно. И это не фокус, не монтаж, не акустический обман. Это физиология, доведенная до состояния, которое перестает быть просто физиологией. Вот как это устроено. Голосовые связки держат ровный, почти гудящий тон, один источник, одна нота. Но певец языком и мягким небом перестраивает форму своего вокального тракта, как если бы внутри горла переставляли переборки. Из общего звукового облака вычленяется обертон, тонкая, почти свистящая нота, и она звучит поверх основного голоса, как самостоятельный голос. Физики называют это резонансом. Сами тувинцы говорят, голос выходит наружу и возвращается эхом изнутри. И вот что поразительно. Стилей не один и не два. Каргыраа – это низкий гул, похожий на далекий гром. Сыгыет – тонкий свист, будто ветер нашел щель в скале. Каждый стиль привязан к конкретному ландшафту – долине, перевалу, реке. Мальчик раньше учился петь не у учителя, а у места, уходил к ущелью и слушал, пока не научится подхватить его звук. В тувинском языке есть слово это «пегрудью». Потому что поет не горло. Поет весь корпус, весь воздушный столб от диафрагмы до неба. Два голоса в одном человеке – это, по сути, разговор с ландшафтом. Пастухи знали ущелье, где эхо превращало одного певца в хор. И уходили туда со стадом, не случайно. Когда-нибудь, если услышите Хаамей вживую, закройте глаза. Там будет гора. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Кролик нырнул в яму под вывороченным деревом и не вышел. Собака по кличке Роба кинулась следом и тоже пропала под землей. Дело было в Дордоне, на холме над городком Монтиньяк, а собаку звал 17-летний подмастерье-механика Марсель Равида. Стоял 1940-й, четвертый день сентября. Только что рухнула Франция, юг еще считался свободной зоной, и подростки в те недели искали, чем занять голову. Марсель вернулся с друзьями 12 сентября, Жоржем Маньелем, Жаком Марсалем и Симоном Каенкасом, парижским евреем, чья семья пряталась в Монтиньяке от оккупации. У них был самодельный масляный светильник и мачете – прорубить дыру шире. Внутри пахло сыростью и глиной, ход уходил вниз галереей, и когда фитиль разгорелся ровнее, свет упал на потолок. Там шли быки. Огромные, охристые, с рогами длиннее собственного роста. Они бежали по камню в два яруса, и под ними теснились лошади и олени. Целый зал, нарисованный кем-то за 17 тысяч лет до этой минуты.
1: Можно было решить, что это подделка, недавняя шутка над оккупированной страной. Мальчики так и подумали сперва. Слишком яркая охра, слишком уверенная линия. Но обвал у входа стоял нетронутым тысячи лет, и школьный учитель Леон Лаваль, которому они рассказали, сразу понял, это не шутка. Он вызвал аббата Анри Брейля, главного тогда специалиста по пещерной живописи, человека, объехавшего Альтамиру и десятки французских гротов. Брейль спустился, посветил, промолчал и назвал зал Ласкотием именем, под которым его теперь знает весь мир – Сикстинская капелла первобытности. Первую зиму мальчики дежурили у входа с фонарем, отгоняя любопытных за деньги по франку с человека. К 1948-му пещеру открыли официально, провели дорожки и электричество, и Равида с Марсалем стали ее штатными проводниками. Слава оказалась быстрой и прожорливой. За день внутрь проходило больше тысячи человек. Может, камню от этого только польза. Чем больше глаз видит чудо, тем оно нужнее. Но за 10 лет краски начали задыхаться буквально от тех, кто пришел ими восхититься.
0: Каждый человек выдыхает водяной пар и углекислый газ. И тысячи человек в день оставляли в замкнутой полости пещеры 50 килограммов влаги и 2500 литров газа ежесуточно. Плюс лампы, гревшие камень. Плюс тепло тел. Стены, 17 тысяч лет державшие ровный холод и влажность, начали покрываться то белым известковым налетом, его прозвали «белой болезнью», то зелеными пятнами водорослей и грибка «зеленой болезнью». Первыми ее разглядели не ученые, а сами мальчики, ставшие взрослыми проводниками. Равида и Марсаль в 1958 и следующем забили тревогу. 15 апреля 1963 министр культуры Франции Андре Мальро подписал указ закрыть Ласко для посетителей навсегда. Решение резкое, почти жестокое, место, ради которого проложили шоссе и построили гостиницы, объявили запретным. Но иначе быки на потолке доели бы сами себя, шаг за шагом, взглядом за взглядом.
1: Жак Марсаль пещеру не бросил, стал ее пожизненным хранителем, жил рядом до конца дней, следил за микроклиматом без единого туриста внутри. Судьба остальных сложилась иначе. Через два дня после открытия семья Симона Каенкаса вернулась в Париж, где в 1942-м ее арестовали и отправили в лагерь Дранси. Возраст спас Симона и его сестру, Красный Крест вывел детей, но родных депортировали в Освенцим, и назад они не вернулись. Симон уцелел, скрывался до конца войны, и с друзьями детства не виделся 46 лет, встретились только в 1986-м. Он умер последним из четверых первооткрывателей в 2020-м. Пещеру не забросили, рядом отстроили копию, точную до миллиметра, сперва Ласко второй, затем залы третий и четвертый, где потолок с быками может разглядывать кто угодно, дышать там можно, портить нечего. Подделка честнее оригинала хотя бы в одном – она не умирает от того, что ее любят.
2: Что если самый верный способ сохранить красоту – не смотреть на нее вовсе, а смотреть на ее кожу?

0: копию. Странная мысль, но ласково доказал ее без метафоры. Подлинник заперт в темноте, где ему хорошо, а миллионы людей десятилетиями ходят к образу, снятому с него слепком. Может, так и нужно относиться к редчайшему, беречь оригинал темнотой и тишиной, а восхищаться позволить себе на расстоянии вытянутой руки.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые — узел и ремешок. Офицеры — сложная укладка, наголовник. Лучники — другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Циньшихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, та же дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средний держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюте, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. 2 опоры, 1 мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
0: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции – там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к Ата-Апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за 3 последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на Зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, 7-летний внук тащит пакет. Система мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой».

Представь, в Выборге стоит библиотека со странной деталью. Круглые окошки прямо в потолке. Свет льется сверху, ровный, без единой тени. А через залив, в финском городе Турку, стоит другое здание. Тоже стекло, тоже свет, тоже узнаваемый почерк. Их разделяет граница, которой не было, когда оба дома рисовали. И нарисовала их одна рука. Молодой архитектор по фамилии Аалто выиграл конкурс на городскую библиотеку Выборга в 1927. Проект был неоклассический: колонны, фриз, парадная лестница. Жюри лестницу забраковало, она перекрывала свет читальному залу. Пришлось переделывать. И пока Аалто переделывал выборгский проект, он одновременно жил и работал в Турку. Там как раз начиналась его собственность.

0: ответственная контора.
1: Можно подумать, просто совпадение, два похожих здания одного времени, мода такая была. Но откуда тогда у обоих зданий один и тот же прием, свет не из окна, а сверху рассеянный, бестеневой? Совпадением такое не бывает. Это не мода эпохи, это чертеж одного и того же человека, сделанный почти в один год для двух разных заказчиков. Пока в Иборге годами спорили о смете и виде фасада, в Турку Аалта уже строил, быстро, на деньги местной газеты. Заказчику нужен был дом редакции, типография внизу, кабинеты наверху, квартиры для сотрудников под крышей. Аалта построил его за 2 года. Первое в городе здание со сплошными ленточными окнами, железобетонный каркас на столбах, свободный план без несущих стен внутри. Он проектировал по правилам, которые тогда только начинал формулировать Корбюзье во Франции, и Турку получил один из первых их примеров на севере Европы.
0: Вот в чем поворот. Пока на бумаге в Выборге еще стояли колонны и парадный фриз, в Турку уже поднялся его настоящий манифест. Стекло, бетон, ни одной лишней детали, без единой колонны. Историк архитектуры Яран Шильд потом насчитает у Выборгской библиотеки 4 разных проекта за 8 лет. Настолько сильно она менялась, пока рядом, в другом городе, росло здание, доказавшее архитектору, что можно строить именно так. Библиотеку открыли в Выборге в 1935-м. Внутри – волнистый деревянный потолок в лекционном зале, который Аалта объяснял акустикой, открытые полки, до которых читатель дотягивался сам, без библиотекаря-посредника, и те самые круглые окна в потолке, свет без тени и без порчи бумаги солнцем. Рядом с ним в те годы работала жена, архитектор Айна Марси Аалта. Контора в Турку была общим делом двоих, и в чертежах обоих зданий, и газетного дома, и библиотеки, ее рука тоже есть, хотя подпись на конкурсе стояла одна.
1: Через несколько лет граница между двумя городами стала другой. Выборг оказался в одной стране, Турку – в другой. Библиотеку разбомбили войну, крышу восстанавливали без исходных чертежей и без стекла нужной толщины. Здание потеряло почти весь оригинальный свет. Настоящее возвращение началось только в 90-е и растянулось на 2 десятилетия. Реставраторы работали по обе стороны границы, а часть денег на последний этап пришла из Москвы. Почти 6,5 миллионов евро, чтобы вернуть зданию именно тот цвет, ради которого Аалта когда-то переделывал его 4 раза. Здание в Турку так и стоит на своем месте, все еще редакция газеты. Библиотека в Выборге снова библиотека, с восстановленным бестеневым светом. Их не связывает ничего, кроме одного архитектора, одной жены соавтора и нескольких лет его жизни, поделенных между двумя городами. Но именно поэтому, если приглядеться к обеим крышам, виден один и тот же почерк, просто по разные стороны линии, которую тогда никто еще не проводил. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram.

0: Остров маленький, меньше половины квадратного километра. Ни домов, ни деревьев, только можжевельник, ветер с Белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты – спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века. Камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе. А Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова. Но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается, рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставили сети. Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги, рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
0: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии. Редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, а о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты и острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.

0: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь, а куда именно, каждый решает сам.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной. Она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой.

0: шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
1: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, не окатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом – в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
0: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
1: Беудейбинский район. Зулу-Теприйский. Край света.
0: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания все 160. Внутри кольцевая впадина, а в ее центре отдельный холмик, как желток в яйце. И полная тишина вокруг. Колпаков долго стоял перед этой громадой. Записал в дневнике, напоминает кратер вулкана. Но вулканов в этих краях не было сотни миллионов лет. Местные эвенки знали об этом месте давно. Называли его гнездом.

0: о огненного орла и обходили стороной. Говорили: плохое место, зверь туда не идет, птица не летит. Ученые поначалу отмахивались от этих слов, потом перестали.
1: Первое, что приходит в голову – метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
0: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века, примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу, и за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но и венки кивали, говорили же.
2: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом, потом 250 километров на грузовике, потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана – мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи – о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его гнездом огненного орла. Орел давно улетел, гнездо осталось.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

Почти все, что построил этот человек, подписано не его именем. На чертежах значится «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» или «Контора инженера Барри, хозяина», а не автора. Автора звали Владимир Шухов, и он ни разу в жизни не судился за собственное имя. Кроме одного случая, но до него еще нужно дойти.

0: Началось все в 1878-м, в Баку, куда молодого инженера отправила контора Бари. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России. И вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
1: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Прорусский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти дословно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
0: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность, гиперболоид. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибина, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
2: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков, портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
0: После революции контора Бари исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шабаловке. При монтаже одна из секций рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

полировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами, и именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других, на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Представь тонкую стальную ленту над Темзой. Перила почти вровень с полом, ни одной высокой опоры, только натянутый под ногами трос. С одного конца – купол собора Святого Павла, с другого – кирпичная труба бывшей электростанции, которую как раз превратили в галерею Тейт Модерн. Мост построили специально, чтобы соединить эти две точки города новым, прямым путем, и назвали в честь начала века – Миллениум.
1: Открыли его в начале лета, в самый обычный субботний день. Толпа хлынула сразу. По разным подсчетам, за день по мосту прошло около 90 тысяч человек, а в иные минуты на настиле одновременно стояло до 2000. И вот тогда лента под ногами ожила. Она пошла вбок, плавно и заметно, будто палуба корабля в качку. Люди хватались за перила, смеялись, кто-то пробовал специально раскачать сильнее. Мост прозвали сразу и навсегда «шатающийся». Первое объяснение, которое дали инженеры, было простым и звучало убедительно. Люди идут по подвижной поверхности и невольно подстраивают шаг под ее колебания, чтобы не потерять равновесие, а поскольку колебание одно на всех, шаги сами собой сходятся в такт. Толпа, сама того не замечая, начинает маршировать в ногу, и этот общий ритм раскачивает мост все сильнее. Объяснение разошлось по учебникам. Вот, мол, редкий случай, когда сотни разных людей превращаются в единый механизм, сами того не желая.
0: Спустя два дня после открытия мост закрыли. Раскачивание сочли небезопасным, хотя обрушение ему не грозило. Закрыли не на неделю и не на месяц. Понадобилось почти два года и 5 миллионов фунтов, чтобы под настилом появились десятки гасителей колебаний, вязкостные амортизаторы и грузы на пружинах, гасящие именно боковой ход. Только после этого, в начале следующего февраля, лента вновь открылась для прохожих. И с тех пор ни разу не качнулась заметно, хотя людей на ней с годами меньше не стало. Но объяснение про марширующую в ногу толпу прожило дольше самой раскачки. 20 лет спустя за расчеты снова взялась группа математиков и обнаружила, чтобы мост раскачало, людям вовсе не обязательно подстраивать шаг друг под друга. Тогда откуда взялась заметная общая раскачка, если единого шуга не было? Ответ оказался.

0: Звучался тише, чем звучал миф, и куда неприятнее для человеческого самолюбия. Каждый идущий, просто стараясь не упасть на подвижной поверхности, чуть подправляет свои шаги под наклон. И этой мелкой поправки, помноженной на сотни независимых людей, достаточно, чтобы забрать у моста устойчивость. Никто ни с кем не сговаривался и не подстраивался под соседа. Каждый честно боролся со своим собственным равновесием. А мост воспринимал эту борьбу как один сплошной толчок в одну сторону. Достаточно было количеству идущих превысить определенный порог, и лента начинала крениться сама, без всякого сговора шагов.
1: Похожая раскачка находилась затем и на других легких мостах в разных городах, там, где никто и не пытался искать общий шаг. Значит, дело не в толпе, что решило маршировать заодно, а в самой конструкции. Чем легче и податливее мост, тем меньше людей нужно, чтобы их обычная, совершенно несогласованная ходьба превратилась в раскачку. Сегодня по мосту снова текут толпы туристов между собором и галереей, ленту подсвечивают вечерами, и большинство идущих даже не подозревает, что когда-то она качалась под ногами так, что люди хватались за перила. Табличек об этом на мосту нет, только гладкая сталь, спокойно держащая шаг каждого, кто по ней проходит поодиночке.
2: Спросите о чем угодно, про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, рыба без единой крупинки соли лежит на морском ветру 3 месяца и не портится, а превращается в деликатес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно, а вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли. Только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация.

0: За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город Берген, где веками держал контору Ганзейский союз, стокфиск с Лофотенских островов расходился по всей Европе. Спрос подстегнула церковь. Во время постов есть мясо запрещалось, а рыба – можно, и сушеная треска, которую не нужно ничем консервировать, идеально подходила и для дальней перевозки, и для долгого хранения. Каждую партию перед продажей еще в XI веке начали сортировать по строгим сортам. Этот ремесленный отбор жив в Норвегии и сегодня.
1: Но самая неожиданная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе. И следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом. В домиках на сваях у самой воды – рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на Путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты – кладовая и жилье с лежанками. И больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
0: Купец вернулся в свою республику, а сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стоккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает. Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
2: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
3: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .online. .online.

Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды.

0: Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше. То есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда. И это не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно. Меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно. Никто, похоже, не считал, сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде. А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов. По более поздним данным, до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки. Многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.

0: делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
1: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3-13 века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
2: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, не травинки. Будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кадара стекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический, зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти подсоседски.

0: и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную Красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
1: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
0: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны. Единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кадар. А сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше, пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле – прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
2: Про соседний дом, про слово, про привычку – мойгид.онлайн. .онлайн.

Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и

0: подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении. Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора – ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут хагун, ныряльщицу среднего уровня – чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – сангун. Дорасти до сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет чаще всего собственные матери и бабушки, из поколения в поколение, без школы и сертификатов.
0: Между заплывами хэньо греются у костра в круглой каменной хижине без крыши – пультаки. Здесь снимают мокрую одежду, сушатся, едят и, что важнее любой еды, говорят. В пультаке решают, кому в какой день ловить, делят добычу, мерят посорившихся, обучают младших дышать. Это не просто раздевалка, это суд, школа и совет старейшин в одном месте, только женский, потому что мужчины сюда не заходят. И это переворачивает привычную картину острова. Пока мужчины Чеджу веками уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались, именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хэньо зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить, и на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
2: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хэньо. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм, и их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держится не потому, что нашли молодых учениц, а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чамсугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
0: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться воде, а время нырять глубже и дольше всех.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. На самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо театра музыкальной комедии, особнячка, подаренного

0: великим князем любимой актрисе. Сейчас мы останавливаемся у желтого здания на углу Михайловской. Здесь, в Большом зале филармонии, в 1942 году осажденный город сыграл симфонию.
1: Ну и, наконец, дворянское собрание. Это же тоже театр. Вот здание дворянского собрания. Здание Большого зала Петербургской филармонии. Значит, вот
2: цвета,
1: прям
2: ну...
1: желтенькая на углу.
2: Да,
1: вот.
2: И какой номер у нас на углу, да?
1: Да, вот прям на углу.
2: Потому что
1: вот
2: у нас как бы сейчас идет после театра, это итальянский дом,
1: да.
2: 13.
1: А это меньше,
2: следующее.
1: Это меньше. Нет,
2: дом
1: это меньше, 11, да.
2: А
1: и там дом 1. Да.
2: Дом 9.
1: Ну да, если это...
2: по итальянской.
1: Да, это по итальянской. Значит, во-первых, определимся, что это за площадь и как она называется. Вот это справа, как мы с вами идем, великолепный дворец, построенный Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича. Значит, это Михайловский дворец. Не путать с Михайловским замком, который другой. Значит, Михайловский дворец. Перед Михайловским дворцом Михайловская площадь, где Пушкин стоит, ремонтируется. Перед этой площадью Михайловский театр, о котором поговорим, и уходит Михайловская улица. Это все ансамбль Михайловской площади. Ну, в советское время, чтобы не звучало, кто такой Михаил или князь, и так далее, назвали площадь искусств. То совсем неплохо, потому что здесь три театра, есть три театра, здесь два музея, вот. Ну и вот здание, великолепное здание дворянского собрания. И уже в конце 19-го, начале 20 века это большое здание, большой зал Петербургской филармонии. Удивительно красивый, акустически великолепный. А главное, что здесь в мое время работали два величайших, замечательных оркестра, ну и первый заслуженный коллектив республики. Это вообще гордость России, вообще Советского Союза тогда, когда-то, да? Здание дворянского собрания, посмотрите назад. Архитектор Жако, 1830-е годы. Современный большой зал Петербургской филармонии с высокими акустическими достоинствами. Здесь когда-то, ну, когда это было дворянское собрание, можно было слышать и Ференца Листа, и Берлиоза, Гектора Берлиоза, и Густава Малера, и Виардо пела, и Клара Шуман, и Рубинштейн молодой играл, и так далее, и так далее. С 1900, после революции 1921 года это большой зал Петербургской филармонии. Потрясающей красоты, потрясающих акустических свойств. Ну вот, а теперь мы вспоминаем, конечно, блокады. Ровно через год после начала блокады, в августе 1942 года, здесь прозвучал, это вообще трудно себе переоценить, трудно это вот уложить в свое понимание. Значит, отозвали музыкантов с фронта отозвали музыкантов. Те, которые еле здесь выживали, их чуть-чуть подкормили. Значит, дело в том, что здесь жил величайший, в городе Ленинграде, жил величайший композитор 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Потом его увезли на Волгу, в Самару. Он закончил свою очередную симфонию, а очередная была седьмая. Посвятил своему городу, который боролся. И ее сыграли то ли в Москве, то ли в Самаре. Сейчас надо уточнять. Сыграли. На радио сказали «Говорит Москва». И сыграли, значит, она прозвучала. Посвященная Ленинграду, который боролся. Когда это услышали, то Ленинград тоже сказал: «А что, если мы сыграем? Как мы сыграем? Мы ходить не можем. Нам есть нечего». Это страшная была блокада. Короче говоря, сделали так, что все-таки порепетировали. И под руководством Карла Ильича Элиасберга 9 августа 1942 года здесь сыграли симфонию. Представляете, потрясающе, это только со слезами можно встречать, вспоминать, да, и вот это подвиг, конечно. Когда город умирает, когда город, он и работает, а еще и великую симфонию, так сказать, транслирует на весь мир. Потрясающе, вот это было прямо здесь. Вот это, да, вот это театр, вот это героизм настоящий, да.

0: Так что вот так, большой зал филармонии.
1: Ну, а как войну? Слава богу, он
0: да.
1: Не пострадал.
0: Ну а что им пустой зал там бомбардировать? Они людей убивали. Они знали, где у нас, например, трамвай. Вот завод вот здесь, а вот трамвайная остановка. Ровно в 5:10 здесь будет обстрел. 5 часов. Они все знают. 5 часов заканчивается на заводе смена очередная. 5:10, давай стреляй вот сюда. Понимаете, они все это, вот, к сожалению, знали. У них были хорошие карты. Они к войне подготовились. Ну, не буду даже касаться, а потом же они же не зашли в Ленинград, потому что они сами не захотели зайти в Ленинград. Он был весь заминирован. Если бы они только ступили вражеской ногой сюда, все бы здесь было взорвано. Это все было приготовлено, потому что у товарища Сталина есть такая концепция. Ничего врагу не оставляй. Ничего врагу не оставляй. Ни литр бензина, ни килограмм хлеба. Почему хлеб-то не заготовили? А вдруг Ленинград будет сдан? Это возможно было, в принципе, не исключено. А если отсюда придет враг, а у нас хлеб заготовлен, поэтому и не было хлеба. Понимаете? В общем, это страшное дело.
2: Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: Под лапами крылатых львов на канале Грибоедова всегда лежат монеты. Кто-то бросил мелочь и пошел дальше. Кто-то присел и долго шептал что-то в чугунное ухо. Мост коротенький, перейти его 5 шагов. А очередь на нем бывает как у переговорного пункта. Люди ждут свои минуты с грифоном. Мост построили в середине 1820-х годов, когда через канал по соседству один за другим встали похожие пешеходные переправы на цепях. Строил его инженер Вильгельм фон Треттер, а зверей для него вылепил скульптор Павел Соколов, тот же мастер, что позже поставит львов у соседнего Львиного моста. Работы шли туго, металл для конструкции задержался, и мост, обещанный к осени, открылся только следующим летом. В день открытия по нему прошло, как писали тогда, больше 9000 человек. Для маленькой переправы через узкий канал число почти невероятное. Название мосту дало здание рядом, бывший ассигнационный банк. Для Екатерины II его построил архитектор Джакомо Кваренги. Отсюда и выбор зверя. Грифон в старых преданиях сторожит золото надежнее любого замка. Крылатый лев с орлиной головой не подкупить и не обмануть. Крылья ему сделали из листовой меди и покрыли настоящим сусальным золотом. Редкая роскошь для моста, а не для дворца.
1: Могло показаться, раз звери держат в зубах цепи, значит, мост висит именно на них. Обычная для того времени схема – цепной пешеходный переход. Но простая проверка

0: ломает эту картину. Современные обследования моста показывают, под настилом лежат стальные несущие короба, и держат мост именно они, а вовсе не цепи. Цепи давно стали чистым украшением, знаком стиля, а не расчетом инженера. Получается странная, но честная вещь. Мост, который выглядит подвесным, устроен как обычный балочный. Чугунные рамы под грифонами – это пилоны, а звери с постаментами, залитыми камнем, добавляют им вес и устойчивость. Легенда о цепях, держащих переправу, красивее устройство, которое скрыто под настилом. Но именно скрытая конструкция и позволила мосту простоять почти два столетия без единой аварии.
1: Ассигнационный банк давно закрылся, а в его здании поселился финансовый институт, позже выросший в большой университет. И тут грифоны получили новую службу. Прежняя примета – потереть лапу на общую удачу – превратилась в студенческий ритуал перед экзаменом и защитой диплома. Подержался за правую лапу дальнего зверя, жди пятерку, тронул левую, жди взаимности в любви. Перед сессией у моста в иные дни толпится больше народу, чем перед самим деканатом. Когда в 2017-м грифонов сняли для капитального ремонта, внутри и под постаментами нашли целые россыпи мелочи, советские копейки, современные рубли, монеты десятков стран и записки, которые студенты годами прятали в раскрытой пасти зверя вместе с монеткой на счастье. Одна из записок была датирована 90-ми. Ее автор написал о себе через много лет, что мечта сбылась.
2: После той реставрации позолоту на крыльях восстановили заново. А вот повреждения от прикосновений вернулись скоро, буквально через несколько месяцев. На бронзе снова была потерта дорожка ровно там, где студенты кладут ладонь. Хранители моста разводят руками. Сколько ни береги металл. Желание потрогать легенду оказывается сильнее табличек «руками не трогать». Мост находится на прежнем месте, соединяя набережные Узкого канала в двух шагах от Невского проспекта. Грифоны все так же держат в зубах золоченые цепи, которые ничего не несут, кроме образа. И все так же принимают под лапы монеты тех, кто хочет сдать экзамен или вернуть в дом немного денег.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «Мой гид.онлайн».

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла. 10% страны из одного болотистого угла Нижегородской губернии – это не провинциальный успех, это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а око выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили

построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для Выксы железо – не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки – цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Но это уже ваша экскурсия.

0: Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит. Но, может быть, оно еще и помнит.

0: в море, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви, разглядеть чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда, и вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем, а в воздухе над головой.
1: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам. И всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент. То парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
0: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет к тому же сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый. Недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
1: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленая, а синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает рассеяние. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миража-усилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное, и как раз поэтому легенде о нем было где жить три века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не

0: отводя глаз ни на секунду раньше срока.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Под лапами крылатых львов на канале Грибоедова всегда лежат монеты. Кто-то бросил мелочи и пошел дальше. Кто-то присел и долго шептал что-то в чугунное ухо. Мост коротенький, перейти его 5 шагов. А очередь на нем бывает как у переговорного пункта. Люди ждут свои минуты с грифоном. Мост построили в середине 1820-х годов, когда через канал по соседству один за другим встали похожие пешеходные переправы на цепях. Строил его инженер Вильгельм фон Треттер, а зверей для него вылепил скульптор Павел Соколов, тот же мастер, что позже поставит львов у соседнего Львиного моста. Работы шли туго, металл для конструкции задержался, и мост, обещанный к осени, открылся только следующим летом. В день открытия по нему прошло, как писали тогда, больше 9000 человек. Для маленькой переправы через узкий канал число почти невероятное. Название мосту дало здание рядом, бывший ассигнационный банк. Для Екатерины II его построил архитектор Джакомо Кваренги. Отсюда и выбор зверя. Грифон в старых преданиях сторожит золото надежнее любого замка. Крылатый лев с орлиной головой не подкупить и не обмануть. Крылья ему сделали из листовой меди и покрыли настоящим сусальным золотом. Редкая роскошь для моста, а не для дворца.
1: Могло показаться, раз звери держат в зубах цепи, значит, мост висит именно на них. Обычная для того времени схема – цепной пешеходный переход. Но простая проверка ломает эту картину. Современные обследования моста показывают, под настилом лежат стальные несущие короба, и держат мост именно они, а вовсе не цепи. Цепи давно стали чистым украшением, знаком стиля, а не расчетом инженера. Получается странная, но честная вещь. Мост, который выглядит подвесным, устроен как обычный балочный. Чугунные рамы под грифонами – это пилоны, а звери с постаментами, залитыми камнем, добавляют им вес и устойчивость. Легенда о цепях, держащих переправу, красивее устройство, которое скрыто под настилом. Но именно скрытая конструкция и позволила мосту простоять почти 2 столетия без единой аварии.
0: Ассигнационный банк давно закрылся, а в его здании поселился финансовый институт, позже выросший в большой университет. И тут грифоны получили новую службу. Прежняя примета – потереть лапу на общую удачу – превратилась в студенческий ритуал перед экзаменом и защитой диплома. Подержался за правую лапу дальнего зверя, жди пятерку, тронул левую, жди взаимности в любви. Перед сессией у моста в иные дни толпится больше народу, чем перед самим деканатом. Когда в 2017-м грифонов сняли для капитального ремонта, внутри и под постаментами нашли целые россыпи мелочи, советские копейки, современные рубли, монеты десятков стран и записки, которые студенты годами прятали в раскрытой пасти зверя вместе с монеткой на счастье. Одна из записок была датирована 90-ми. Ее автор написал о себе через много лет, что мечта сбылась.
2: После той реставрации позолоту на крыльях восстановили заново. А вот повреждения от прикосновений вернулись скоро, буквально через несколько месяцев. На бронзе снова была потерта дорожка ровно там, где студенты кладут ладонь. Хранители моста разводят руками. Сколько ни береги металл. Желание потрогать легенду оказывается сильнее табличек «руками не трогать». Мост находится на прежнем месте, соединяя набережные Узкого канала в 2 шагах от Невского проспекта. Грифоны все так же держат в зубах золоченые цепи, которые ничего не несут, кроме образа. И все так же принимают под лапы монеты тех, кто хочет сдать экзамен или вернуть в дом немного денег.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «Мой гид.онлайн».

Знаете, что официально называется «сияние каракумов»? То, что весь мир зовет «вратами ада». Туркменские власти дали кратеру поэтическое имя, и они, в общем-то, правы. Посреди барханов и солончаков, посреди ночи — это действительно сияние. Просто несколько интенсивное. История поджога проста до неловкости. В 1971 году советские геологи бурили скважину. Порода обрушилась, и в пустыне образовалась воронка диаметром около 60 метров. Газ пошел наружу. Инженеры подумали и приняли решение поджечь, чтобы не травить людей и скот метаном. Расчет был прагматичный. Огонь выгорит за несколько недель. Прошло больше полувека. Представьте выражение лица того инженера, если бы он узнал. Внутри не единый факел, а сотни отдельных языков пламени. Температура на дне около 800 градусов. В 2013 году исследователь Джордж Коронис спустился туда на веревке. В термостойком снаряжении, как положено. По его словам, самое странное внизу не жар, а звук. Непрерывный рев, который вибрирует прямо в теле. Но вот парадокс. Врата ада гаснут. Наблюдения 2024-2025 годов фиксируют, что зарево, видное прежде за несколько километров, теперь заметно только вблизи. Запасы метана в резервуаре близки к истощению. Тот ад, который не могли погасить полвека, похоже, справляется сам. Советские геологи хотели потушить огонь за несколько дней. И не смогли. Теперь он гаснет сам, и туристы спешат успеть увидеть его раньше, чем в пустыне останется просто черный провал среди песка. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представь, тебя увозят за 1000 километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы. Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?
1: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
0: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно, у опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды, и всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за 1000 километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями,

0: потерялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
1: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
1: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 200...

0: 65 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
2: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го. И на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ним в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Всего 70 лет назад здесь не было ничего, кроме бухты, горячего ветра и деревянных лодок Дхо, качающихся на волнах залива. Люди ныряли за жемчугом, торговали финиками и специями. Верблюды были транспортом, а не аттракцией. А сейчас на том же берегу стоит метро, и из окна вагона видно 80 этажей стекла, и это еще не самые высокие.
1: Когда смотришь на старые фотографии района Дейра, не верится, что это одно и то же место. Лачуги, грязь, рыбаки –

0: Рядом та же бухта Дубай-Крик и сейчас. Только теперь по ней ходят туристы на прогулочных катерах. Там еще остались старики в белых деждашах, сидят на плетеных креслах, обсуждают цену фиников. Один такой старик помнит времена, когда финиками считали дни. Столько фиников, столько дней идти через пустыню.
1: Нефть здесь нашли почти случайно, при прокладке канализации, и она дала толчок. Но сегодня нефть приносит Эмирату около 6% доходов. Остальное – логистика, туризм, недвижимость. Шейх Рашид бен Саид Аль-Мактум еще в 60-е и 70-е годы прошлого века решил превратить песчаный порт в глобальный узел. Не добывать, а торговать. Не копать, принимать. Это был не нефтяной город, это был торговый город. Так он устроен по сей день.
0: Вот несколько вещей, которые нужно знать с первого дня. 80% жителей Дубая – приезжие. Компанию здесь можно открыть, будучи туристом. Налога на прибыль для большинства видов бизнеса нет. Фотографировать людей в национальной одежде без разрешения нельзя, особенно женщин. Поцелуй на улице – не романтика, а повод для звонка в полицию. Алкоголь – только в лицензированных заведениях. Пост в сетях с иронией про власть – уже риск. И еще одно – никогда не спрашивай местного мужчину о его жене или сестре. Не потому что грубо, потому что это просто не ваше пространство.
1: Есть один ритуал, через который проходит каждый, кто попадает в эмиратский дом или офис. Маленькая чашка горького кофе с кардамоном и финики рядом. Отказаться – значит обидеть. Принять – значит сказать «я вижу тебя, я здесь». Когда больше не хочешь, не говоришь ничего. Просто слегка встряхиваешь пустую чашку. Хозяин поймет. Этот жест маленький, почти незаметный, и есть весь Дубай в миниатюре. Здесь многое говорится не словами.
0: Рамадан – это не неудобство для туриста, это подарок. Днем рестораны работают за закрытыми шторами. Пить воду на пляже можно, но не демонстративно перед теми, кто постится. А вечером – ифтар. Огромные шатры, бесплатная еда. И за одним столом сидит водитель из Бангладеш, архитектор из Германии и местный дедушка, который помнит, как на ифтаре был только хлеб и молоко. Когда в первый раз окажетесь за таким столом, просто сядьте и не торопитесь уходить.
1: Один эмиратский чиновник однажды сказал: «Наши дедушки спали в барханах, а внуки строят базы на Марсе». Это не метафора. Это официальная доктрина. ОАЭ уже планирует колонизацию Марса и развитие на 50 лет вперед. Все это строит народ, у которого еще живы люди, видевшие, как появился первый асфальт. Вот что важно понять про этот город и его людей. Они не забыли пустыню, они просто решили, что пустыня – это не приговор. И когда здешний человек смотрит на небоскреб, он видит не башню. Он видит то расстояние, которое его семья прошла за одно поколение –

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром Рапакеви, по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высоты.

0: Высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте. И лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
1: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки, тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. «О, мой гид!» «Мой гид».

0: В октябре 2013-го в лесу вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России, и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне северной и средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском. За партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
2: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
1: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь

0: Жизнь проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь, воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозеро первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозеро прошел первый праздник вепской культуры – Элонпу. По-вепски это «древо жизни». В том же 87-м жители села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признало его языком под серьезной угрозой исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес у Шолтозеро – один на всю Карелию. Вепский язык – один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. .онлайн.

Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭЙТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием 2 систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводят к

0: дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе. Удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке. Напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе. И когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюран называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки – это игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюран говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование.

0: историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
1: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
2: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно

0: валится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе: перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на 1 лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что может.

0: можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя – оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Антон Александрович!
1: Есть, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.

0: Представь, тебя увозят за тысячу километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы. Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?
1: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
0: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно, у опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды, и всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за тысячи километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные – та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
1: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал

0: пал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер-Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
1: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
2: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мой гид.онлайн. Карта к ним – мой гид.онлайн.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в

популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

0: Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета. В первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких – самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте – около 3%. У шерпов – меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют EPRS-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь – текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017

0: 2016-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры. И это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
1: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

0: К востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку, а сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
1: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала это самое место, холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в 4 с небольшим миллиона долларов, и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой 40 метров, вровень с 15-этажным зданием. Весь из нержавеющей стали, без единого шва под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем – 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
0: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство – к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда смотровая.

0: Ступая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
1: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эджей, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом,

Он им не стрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года. А к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.

На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нивский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нивхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец

0: оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нивхам дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в Нивском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблики. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нивские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он используется.
2: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нивхском и переводил их на русский, и его называют основателем нивхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нивхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
1: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нивского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс. Фольклористы записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ. И услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
3: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно.
4: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
0: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016-м построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
1: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особые режимы

0: освещения, ни голодания до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
1: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Как вы думаете, сколько раз можно не получить здание, которое сделает тебя бессмертным? Йорнудзон ответил: «Достаточно одного раза». Его чертежи в 1956-м уже лежали в стопке отклоненных работ. Жюри конкурса на лучший проект оперного театра признало их слишком странными. Спас все американский архитектор Эро Сааринен, опоздавший на заседание. Он просто вытащил папку Удзона из мусорной корзины судьбы и сказал: «Вот это гениально! Вот эти белые паруса, которые вы сейчас видите перед собой». Но даже выиграв конкурс, Удзон годами не мог объяснить инженерам, как это построить. Сложные изогнутые оболочки не поддавались расчетам. И тогда он взял абрисин, разрезал его и увидел: все своды можно представить как дольки одной воображаемой сферы. Один фрукт решил геометрию всего здания. На фотографиях того времени архитектор позирует с разрезанным апельсином, полушутка, ставшая легендой. Стройка растянулась на 14 лет вместо 9, смета выросла в 14 раз и перевалила за 100 миллионов долларов. Австралийцы платили за это буквально лотерейными билетами. Специальная государственная лотерея финансировала здание, которое никто еще толком не видел. А в 1966-м Удзон уехал. Новый министр требовал упрощений, урезал гонорары, закрыл архитектору доступ на площадку. Опера открылась в 1973-м без него. Свое творение он видел только на газетных фотографиях. Притцкеровскую премию, архитектурный аналог Нобеля, получил лишь в 2003-м, через 30 лет после открытия. Здание, придуманное как храм высокой оперы, довольно быстро стало площадкой для всего подряд, от Верди до рок-концертов и стендапа. Белые паруса оказались демократичнее своего создателя. Бывает, что архитектура переживает архитектора дважды. Сначала физически, потом духовно.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.
2: Вот вам вопрос, который почему-то никто не задает. Почему в самом центре Петербурга, на главной парадной магистрали, 4 бронзовых коня и все 4 в разных позах? Они не симметричные украшения. Это сюжет. Почти фильм. Только застывший. Стоим мы с вами на Ничковом мосту, на переправе через Фонтанку, которой уже больше 300 лет. Первый мост тут поставили в 1716 году, деревянный, на сваях, по приказу Петра I. Тогда Фонтанка была куда шире, заболоченная пойма, а не нынешний аккуратный канал. Название мост получил не от какого-нибудь вельможи, а от инженера-полковника Михаила Аничкова, его батальон мост и строил. Никакой романтики, чистая военная логистика. Каменным он стал только в 1784 году. Длина – около 54 метров, ширина – почти 38. Монументально. Но главное, конечно, не камень, а то, что на нем стоит. Скульптор Петр Клод задумал свои конные.

группы как цельный нарратив, четыре стадии укрощения дикого коня человеком. Посмотрите, вот конь почти вырывается, вздыблен, человек едва держит, и через несколько шагов уже полное подчинение, животное склонило голову. Это не декорация. Это драма в четырех актах, разыгранная в бронзе. Чтобы добиться такой точности, Клод препарировал лошадиные головы и ноги. А живой натурой ему служил, в частности, старый белый конь Серко, пенсионер придворной конюшни. Забавный образ, великий скульптор и усталый придворный конь, оба трудятся над бессмертием. Теперь деталь, которая окончательно делает эту историю петербургской. В 1842 году Николай I взял и подарил первую пару коней прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Просто так. Дипломатический жест. Кони уехали в Берлин, и на мосту снова встали гипсовые копии. Потом Клод отлил новую пару. И Николай снова ее подарил, на этот раз королю обеих Сицилий. Гипс снова вернулся на постамент. Клод, судя по всему, относился к этому с мрачноватым юмором человека, которому раз за разом приходится переделывать курсовую. Полная четырехчастная бронзовая композиция встала на мост только к 1850 году. 8 лет гипсового терпения. Обратите внимание, вот это, пожалуй, лучшая мелочь. Кони, смотрящие в сторону Адмиралтейства, подкованы. А те, что глядят к площади Восстания, нет. Почему? Официального ответа нет. Зато есть городской фольклор, местами весьма откровенный. Горожане давно прозвали мост «мостом 18 яиц» и дальше считали по ситуации. Петербург вообще город, где классика и площадная шутка живут в двух шагах друг от друга. В войну коней сняли с постаментов и зарыли во дворе Аничкова дворца, прямо тут, за мостом.

но его кони стоят над всей этой суетой с таким видом, будто укрощают не одного дикого жеребца, а весь Невский проспект разом. Спросите меня про Фонтанку и дворцы на ее берегах. Я знаю, почему один из них сменил больше хозяев, чем любой другой дом в городе, но это уже ваша экскурсия.

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд-каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна. Местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроятся очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в 19 веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература 19 века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто

познал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – «blue mind» – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – «red mind» –

0: режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии движения. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли. Именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм.
1: Казалось бы, что тут думать? Взял лошадь, взял ведро, подоил. Так делали тысячи лет. Но попробуйте поставить лошадь у конвейера, и она просто не даст молока. Без жеребенка рядом кобыла не доится вовсе. Это не прихоть, это физиология. И именно она сделала промышленный кумыс одной из самых сложных задач в пищевой индустрии.
2: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253-м и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство – от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
1: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух к кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него – ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.
3: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный

0: Чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
1: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действия почти нет. Именно поэтому они вместе – идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение, как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу, они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга, кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда фигур. На «Ночном дозоре» одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура. Девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны.

0: с эмблематикой самого стрелкового общества – клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях – как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно.
1: Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. «Ночной дозор» буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
2: Теперь лес. Утро в сосновом лесу — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагонали действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторства животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг. Не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг. Найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг. Вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию.
0: он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина — это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал.

0: знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
1: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

Представьте человека, который придумал одно из самых массовых развлечений 20 века и не заработал на нем ни цента. Не потому, что у него украли идею, а потому, что он сам добровольно, принципиально не пошел в патентное бюро. Парадокс еще какой. Но именно в этом парадоксе весь характер этой истории. Итак, начало 70-х, японский город Кобе. Музыкант Дайсуке Иноуэ играет в барах живой аккомпанемент. Клиенты поют, он подыгрывает. Однажды один завсегдатай просит сделать запись без вокала, чтобы петь самому, пока Иноуэ отдыхает. Иноуэ собирает ящик с магнитофоном, колонками и монетоприемником и начинает сдавать его барам в аренду. Патентовать не стал. Говорят, просто не подумал об этом. Позже подсчитали, он упустил сотни миллионов долларов. Зато в 2004-м японское правительство вручило ему Шнобелевскую премию мира за изобретение, которое снизило уровень агрессии в обществе, дав людям возможность кричать в микрофон, а не друг на друга. Вот такая компенсация. Само слово «караоке» — это «кара», «пустой» и «оке», сокращение от английского «оркестра», «пустой оркестр». Сначала это была чистая экономия, живой оркестр для маленького бара, роскошь непозволительная, а железный ящик с минусовками окупается быстро. Первые автоматы ставили подальше от чужих ушей, в подсобках, полуофисных комнатках, даже в переоборудованных железнодорожных вагонах, чтобы фальшивить спокойно, без осуждения соседей. Кстати, есть и спор о первенстве. Инженер Сигейти Негиси еще в 1967-м придумал систему воспроизведения фонограммы с текстом. Что-то вроде прототипа. Но именно коммерческие ящики Иноуэ взорвали рынок несколько лет спустя. Парадокс сложился красивый. Технологически первым признан инженер, а культурным отцом – барный музыкант, который был слаб в бумагах,

но силен в наблюдении за людьми. Теперь представьте другую картину. Филиппины, задымленный бар, дешевое пиво, кто-то тянется к микрофону и заводит «My Way» Фрэнка Синатры, песню о достоинстве и самостоятельной жизни. В начале 2010-х журналисты насчитали 6 документированных убийств, произошедших именно во время исполнения этого хита. Кого-то убивали за слишком громко, кого-то за плохое пение, кого-то за то, что не отдавал микрофон. Феномен даже получил название «My Way Killings». Некоторые бары просто вычеркнули песню из каталога. Вот вам ирония судьбы. Гимн личной свободы превратился в маркер смертельно уязвленной гордости. Но вернемся к живым. Финляндия, топ-страна тяжелого рока и долгих зим, неожиданно стала чемпионом по выносливости. Группа энтузиастов пела без остановки 446 часов 4 минуты и 5 секунд, почти 18 суток. А в Хельсинки около 80 тысяч человек одновременно исполнили «Хард-рок Халлелуя» группы «Лорди». В стране, где многие стесняются светской болтовни, микрофон и бегущие по экрану слова стали самым демократичным способом говорить о чувствах. И вот что любопытно. Врачи из Франкфурта показали, что регулярное пение повышает уровень антител, улучшает вентиляцию легких, стабилизирует давление. В японских домах престарелых пожилые поют по расписанию. Это одновременно дыхательная гимнастика, тренировка памяти и группа поддержки. Пустой оркестр оказался неожиданно терапевтичным инструментом. Сегодня в торговых центрах Азии стоят капсулы на 1-2 человек. Зашел на 15 минут, выкричался под любимый трек и вышел другим. Это уже не развлечение для компании, это почти гигиена. Человек, который не запатентовал ящик с магнитофоном, дал миру инструмент для крика, лечения, рекордов и убийств одновременно. Пожалуй, ни один патент этого бы не вместил. Спросите меня про историю Шнобелевской премии. Там есть лауреат, который получил ее 2 в разные годы за взаимоисключающие открытия. Я знаю, как такое вообще возможно. Возможно.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службой скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда

Его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут: «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в БАТЭ, а мой гид.

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один от Красного моря к Дамаску, другой от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное, продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать? Заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баринцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш

0: выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белёк остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». Три дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже третья скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Твою историю она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: Прошлый раз Илья рассказывал, как блокадный Ленинград сыграл седьмую симфонию, и это было настоящим подвигом. Сегодня мы выходим на площадь искусств, останавливаемся у Михайловского театра и разбираемся, почему у орла над входа нет короны.
2: Так вот, Малый оперный театр. Вы совершенно правильно поставили вопрос. То, куда ходил, вот сюда ходила придворные, сюда ходили великие князья и дамы, и их супруги, и так далее, так далее. И это была французская опера. Построена это в 1830-х годах, 1830-х годах. Видите, в одном стиле с Россиевским дворцом.
3: Да, а да. Нам, вот, уважаемые гости, да. Ничего ли вам не напоминает?
2: Это, да,
3: да,
2: вот да,
3: этот
2: да.
3: Стиль,
2: конечно, только абсолютно.
3: У Александринского театра.
2: Конечно, это рукомастера.
3: Количество колонн.
2: Рукомастера. Рукомать, совершенно верно, совершенно верно. А я, как всегда, значит, смотрю, кто у меня идет, да, и вот, например, если есть детишки, я вот говорю, вот в центре, прямо в центре, видите, двуглавый орел золотой, вот прямо на это. И всегда задаю, давайте-ка мы с вами, давайте подумаем, ну, особенно если дети, конечно. А потом, почему вот этого двуглавого орла нет короны? Почему у него нет короны? Вот двуглавый орел, вот отсюда хорошо, вот ко мне уже видно. Вот он, видите?

0: Те, вот, а почему там нет короны, Светочка? Почему там нет короны? Кто ее? Ну, если там предположить, что советская власть, значит, с этим боролась. Нет, я бы тогда не спрашивал. А почему-то там нет короны. Видите, две головы есть, а короны нет. А потому что это великий князь всего лишь. Это же не царский дворец, а великокняжеский дворец. Но потрясающей красоты. Вы совершенно правильно сказали, что по красоте это вот Александринский театр, так сказать. И по мастерству это же Россия. Да, ну так вот, значит, малый оперный театр. Когда-то здесь Мирхольд уже в советское время ставил «Пиковую даму». Ну, совсем по-другому, так сказать. Но он же такой человек, который все изменяет. Да, да, да. Он ищет ближе к Пушкину, подальше от Чайковского. Ну, потому что там не совсем так. Например, Герман же пишется у Пушкина с двумя «Н». Это германно немецкий человек. А, значит, в опере Герман просто герой. И так далее, и так далее. Ну вот. И назывался он «Малегот». Малый оперный театр. «Малегот». Тут, вот да, это. Вот этот. «Малегот», да. Вот. Но это всегда... Ну, это как бы... неофициально считался второй театр. Первый, конечно, Мариинский, а второй вот этот малый оперный. Но сейчас это очень достойный театр. Очень достойный театр. Вот. Малый оперный театр. Уже существует ровно 200 лет, потому что это 1830-е годы, и вот сейчас тоже приблизительно эти же годы. Так что вот...
1: Отрывок из оперы «Пиковая дама», ария Германа, музыка Петра Ильича Чайковского.

Вот такой театр. И с историей, и с загадкой прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. И с загадкой прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром

Он просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых 2 года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов –

почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочиной жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика –

Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал: ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет, младший, возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову – наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха. Ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
0: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988 театре

0: Театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
1: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жан Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко

0: увеличить часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
1: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона. А значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище? Сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Крайнской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит

0: незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
1: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка Протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особей в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особь оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
2: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие 2 месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша – редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
1: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к Протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

0: Есть слободка на реке Мстерки во Владимирской земле, где столетиями красили иконы. Богомазы, так называли здешних мастеров, не со злом, а с гордостью. Писать образа тут умели едва ли не в каждом доме. К началу 20 века на маленькую слободу приходилось почти 800 иконописцев, на несколько тысяч жителей. Ремесло было такое обычное, что дети учились класть краску раньше, чем читать. Но у мстерских мастеров имелся и второй, менее известный навык. Их называли старинщиками, теми, кто умел не только писать заново, но и поновлять старое, расчищать потемневшую олифу, снимать поздние записи, возвращать голос иконе, замолчавшей под слоями чужой краски. Можно подумать, что это ремесло попроще иконописи. Подумаешь, стереть грязь тряпкой. На деле под потемневшим слоем ждала живопись, которую легко было погубить одним неверным движением. Краска Рублева и краска записи 19 века держатся на доске совсем не одинаково. Наивно решить, раз мастера всю жизнь красили заново, значит, и расчищали они по наитию на глазок. Но тогда почему их звали в Троице-Сергиеву лавру, а не оставляли деревенским умельцам? Ответ в другом. За руками старинщиков стояло знание, которое не записывалось в книгах, а передавалось от отца к сыну, какой олифе сколько лет, где кисть скользит, а где нужно остановиться.
1: Когда историк искусства Игорь Грабарь возглавил комиссию по сохранению памятников древней живописи, расчистка сделалась делом государственным. Комиссия хотела превратить науку о реставрации в такую же строгую дисциплину, как археология. Записывать в дневник каждую находку, фиксировать каждый снятый слой. Но руки, которые держали скальпель и тампон, нужны были не из университета, а из тех самых мастерских на Мстерке. Осенью 1918 года в Троице-Сергиевой лавре началась расчистка иконы, о которой мир тогда почти ничего не знал. Темная доска, записанная поздними красками до полной неузнаваемости,

0: стояла в иконостасе века. Работали Иван Суслов, Василий Тюлин, Георгий Чириков, мстерские мастера, для которых олифа и грязь были не тайной, а привычным материалом. Работа шла зимой, по дневнику, шаг за шагом. Снят один слой записи, под ним другой, еще позже. Только к началу января под чужими красками открылось лицо, которое никто не рисовал заново несколько столетий подряд.
1: Это была «Троица» Андрея Рублева. Открытие оказалось неполным. Доска потрескалась, краска местами осыпалась, паволока, ткань под грунтом кое-где прорвалась. Спустя несколько лет один из тех же мастеров, Евгений Брягин, вернулся снять еще один слой поздней подрисовки и укрепить найденное. Так расчистка иконы, простоявшей записанной дольше, чем прожил кто-либо из тех, кто ее открывал, стала одним из первых опытов научной реставрации в России. А мстерские старинщики из деревенских умельцев превратились в реставраторов, чьи имена вошли в протоколы наравне с именами ученых.
0: А затем наступила революция, и заказы на иконы почти исчезли разом. Мастерская, кормившая слободу веками, осталась без работы. Писать больше было некому и ни для кого.
2: Спасение пришло не из мстеры, а от соседей. В Полехе иконописец Иван Голиков подсмотрел у мастеров Федоскина ремесло лаковой миниатюры, роспись на шкатулках из папье-маше. Прием был чужой, а рука осталась своя. Та же яичная темпера, та же плавная линия, тот же навык держать фигуру в тесном пространстве, которым богомазы владели веками на иконных полях. Мстерские мастера Александр Брягин, Николай Клыков и их товарищи организовали артель «Древнерусская народная живопись» и стали расписывать не иконостасы, а крышки шкатулок, сказки, тройки, деревенские сцены. Отличить мстерское письмо от палехского можно по фону. Там, где палехские мастера красили черноту, мстерские оставляли светлый, почти акварельный простор. Тот самый, что раньше был фоном для нимбов.
0: Ремесло не умерло. Оно сменило одежду. Рука, которая веками училась беречь чужую живопись под слоем олифы, нашла себе новое дело раньше, чем успела разучиться держать кисть.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил

0: решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димф набежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
1: К XIII веку гробницы Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевно больного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
0: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
0: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
3: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Хоть про Атлантиду? Мой гид.

0: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
1: Беудейбинский район. Зулу-Теприйский. Край света.
0: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания все 160. Внутри кольцевая впадина, а в ее центре отдельный холмик, как желток в яйце. И полная тишина вокруг. Колпаков долго стоял перед этой громадой. Записал в дневнике, напоминает кратер вулкана. Но вулканов в этих краях не было сотни миллионов лет. Местные эвенки знали об этом месте давно. Называли его «гнездо огненного орла» и обходили стороной. Говорили: «плохое место, зверь туда не идет, птица не летит». Ученые поначалу отмахивались от этих слов. Потом перестали.
2: Первое, что приходит в голову – метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
0: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века – примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу. И за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но эвенки кивали, говорили же –

0: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом, потом 250 километров на грузовике, потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана — мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи — о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в Сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его «гнездом огненного орла». Орел давно улетел, гнездо осталось.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте таежную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной – комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радиоуглеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли колыбелью фортификации. Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
0: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу. И желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – частокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами, каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором – редкость для той эпохи технология, нужная как раз для того, чтобы хранить запасы впрок. Получается, крепость строит не плуг, а очередь из желающих занять хорошее место у воды. Постоянные запасы, из-за которых возникает борьба, у кочевых охотников тоже случаются. Просто выглядят они не мешком зерна, а вяленой рыбой на всю зиму.
1: Похожих укрепленных стоянок того же таежного круга исследователи насчитали теперь около десятка, значит, речь не о случайности, а о целом укладе жизни, который сложился в холодной тайге независимо от южных цивилизаций и на тысячи лет раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точками.

0: точно такими же речными мысами, какой 9000 лет назад выбрали первые строители. Мыс надо мной, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
1: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Михаил Сердюков не был инженером по образованию. Купец, самоучка, человек без академических регалий, и именно он довел до ума то, что не смог довести Петр I. В 1703-м Петр приказал прорыть канал между реками Цной и Тверцой. Идея была не архитектурная и не красивая, чисто прагматическая. Строящемуся Петербургу нужны были хлеб, лес, стройматериалы. Вести их с юга по суше долго и дорого. Водный путь через Вышний Волочок соединял бассейны Балтики и Волги, и это считается первым искусственным водным путем в России. Не вторым, не одним из первых, первым. Но первоначальные шлюзы и расчеты не заработали как надо. Система давала сбой. И вот тут появляется Сердюков. В 1741 он создал заводское водохранилище, чтобы в засушливые периоды поддерживать уровень воды в системе. Это тоже было одним из первых гидротехнических решений такого рода в России. Петр дал импульс, но настоящая водная биография города – это биография Сердюкова. Посмотрите на саму логику городского пространства вокруг вас. Вышний Волочок не строился как обычный купеческий город с плотными каменными кварталами. Он рос поверх гидросистемы – каналы, мосты, плотины, разветвления, островки. Расстояние здесь мерялось переправами, а не улицами. Отсюда и прозвище «Русская Венеция» или «Тверская Венеция». Только здесь вода, не декорация. Это инженерия, транспорт, энергия. Уровень водохранилища и пропускная способность шлюзов напрямую определяли, как живет весь город. Вышневолоцкая система работала для судоходства почти 200 лет. В 1892 транзитное судоходство прекратилось, железные дороги перехватили грузы. Город потерял главный экономический смысл своего существования. То, ради чего он был создан, ушло в одно десятилетие. Сегодня в Вышнем Волочке живут около 42 тысяч человек, и это меньше, чем в более благополучные периоды. Отток населения – прямое следствие той же исторической развязки, когда транзит ушел, ушла и экономическая притягательность места. Власти отвечают на это туристической переупаковкой водной системы, благоустройством набережных и восстановлением домика Петра I, путевого мини-дворца, который сейчас работает как туристический центр. По сути, попытка снова сделать воду ресурсом, а не только памятью. Состояние каналов сегодня – это не музей под стеклом. Берега местами требуют ремонта, гидросооружения, постоянного ухода. Видите, как выглядит набережная – это уставшая инженерная среда, которая держится ровно до тех пор, пока за ней следят. Перестанут, и система начнет деградировать быстро. 3 века назад ее строили, чтобы кормить империю. Теперь ее поддерживают, чтобы удержать людей в городе. Город сейчас живет в 2 временах сразу – памятник Петровской гидроинженерии и место, которому нужно заново объяснить самому себе, зачем оно существует. Это, пожалуй, честнее любой открытки с каналами. Напишите мне про Михаила Сердюкова отдельно, купца без диплома, который переделал проект императора и получил за это концессию на управление всей системой. Там история про то, как в России 18 века работала настоящая частная инфраструктура.

0: 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
1: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи – тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
1: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
0: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу.

улицу, думая там, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно им десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений, она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы

в боте «О мой гид». Ответы в боте «О мой гид».

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье – банкирский дом и редакция «Биржевых новостей». То есть место задолго до «Зингера» тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосиздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения – книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

0: Баухауза работала как справочное бюро без стен. Разносчики чая знали в лицо и купцов, и мул, и городских сплетников. Здесь заключали сделки на словах, без бумаг. Репутация человека значила больше расписки. Обмануть партнера за пиалой чая означало на долгие годы остаться без дела в городе, где новости расходятся быстрее каравана.
1: Есть версия, которую очень любят местные гиды, будто именно за такими разговорами у Хауза родилась добрая половина историй о Хадже Насреддине, хитром бедняке, который вечно обводит вокруг пальца жадных эмиров и лицемерных мул. Проверить это невозможно, ведь истории о Насреддине бродили по всему мусульманскому востоку задолго до бухарского Хауза. Но памятник ему сегодня стоит именно здесь, у площади. Насреддин верхом на ослике, с хитрой улыбкой, будто он все еще слушает, о чем шепчутся у чайханы.
2: Караваны давно исчезли с этих улиц. Шелк теперь возят самолетами, а торговые сделки заключают по телефону за секунды. Но вечером у бухарского хауза по-прежнему расставляют топчаны, разливают чай в пиалы, и люди садятся рядом с незнакомцами, просто чтобы поговорить. Вокзалы редко переживают поезда, которые к ним когда-то приходили. Здесь получилось иначе. Исчезли караваны, исчезла торговая дорога, а привычка людей сидеть у воды и разговаривать пережила их всех.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн. Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то и исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м, именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму

0: прошло больше 400 узников.
1: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи, дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной.

Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх.

0: Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него – тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

Вот деталь, которую все пропускают. Рассел Сейтс, физик из Гарварда, в 2006-м подсчитал, что интернет весит примерно 50 граммов. Это 2-3 клубники. Но что именно он взвесил? Ни серверы, ни кабели, ни диски. Он взвесил только электроны в движении, поток зарядов, который в каждую секунду бежит по цепям всех серверов мира. Когда вы выключаете компьютер, 50 граммов исчезают. Это как сказать, что вес поезда – это масса воздуха, который он толкает перед собой. Логика Сейтса такая. Ток в 1 ампер – это поток порядка 10-18 степени электронов в секунду. Оцените суммарное энергопотребление всех серверов планеты, переведите в ток, умножьте на массу одного электрона и получите те самые 50 граммов. Сейтс сам говорил, что это игровой ответ на детский вопрос. Настоящая физика здесь в другом. Чтобы подпитать этот поток, человечество держит в работе энергетическую машину мощностью десятки миллионов лошадиных сил. Граммы – ничто. Энергия – все. Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит. Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо, просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что Сейтс считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть один бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,03 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил, при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник. Тот самый интернет, который не весит ничего, как набор возбужденных битов, превращается в ощутимый физический архив, если выбрать другой носитель. Вот почему точного ответа нет и не может быть. Слово «интернет» накрывает сразу несколько разных объектов – протоколы, трафик, серверные здания, оптоволокно, смартфоны в карманах. Масса зависит от того, что именно вы решили взвесить. Сейтс взвесил движение. Уайт взвесил термодинамический след. Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие, о котором почти никогда не говорят. Любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира.

Слышите этот запах? Дым, специи, влажная глина берега. Это не просто атмосфера. Это воздух города, которому больше 3000 лет непрерывной жизни. Варанаси стоит там, где в Ганг впадают две реки – Варуна и Аси. Их имена буквально спрятаны в слове «Варанаси». Вавилон и Ниневия, ранний Рим – все они возникли позже и не пережили своих эпох. Этот город пережил. Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере, сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с

Но со стороны озера вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между Утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, получает обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Почти каждую весну луг под Боголюбовом уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил,

0: обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
1: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
2: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму, и церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

Представь, в Выборге стоит библиотека со странной деталью. Круглые окошки прямо в потолке. Свет льется сверху, ровный, без единой тени. А через залив, в финском городе Турку, стоит другое здание. Тоже стекло, тоже свет, тоже узнаваемый почерк. Их разделяет граница, которой не было, когда оба дома рисовали. И нарисовала их одна рука. Молодой архитектор по фамилии Аалто выиграл конкурс на городскую библиотеку Выборга в 1927. Проект был неоклассический: колонны, фриз, парадная лестница. Жюри лестницу забраковало, она перекрывала свет читальному залу.

0: Нужен был дом редакции, типография внизу, кабинеты наверху, квартиры для сотрудников под крышей. Аалто построил его за 2 года. Первое в городе здание со сплошными ленточными окнами, железобетонный каркас на столбах, свободный план без несущих стен внутри. Он проектировал по правилам, которые тогда только начинал формулировать Корбюзье во Франции, и Турку получил один из первых их примеров на севере Европы.
1: Вот в чем поворот. Пока на бумаге в Выборге еще стояли колонны и парадный фриз, в Турку уже поднялся его настоящий манифест. Стекло, бетон, ни одной лишней детали, без единой колонны. Историк архитектуры Яран Шильд потом насчитает у Выборгской библиотеки 4 разных проекта за 8 лет. Настолько сильно она менялась, пока рядом, в другом городе, росло здание, доказавшее архитектору, что можно строить именно так. Библиотеку открыли в Выборге в 1935-м. Внутри – волнистый деревянный потолок в лекционном зале, который Аалто объяснял акустикой, открытые полки, до которых читатель дотягивался сам, без библиотекаря-посредника, и те самые круглые окна в потолке, свет без тени и без порчи бумаги солнцем. Рядом с ним в те годы работала жена, архитектор Айна Марси Аалто. Контора в Турку была общим делом двоих, и в чертежах обоих зданий, и газетного дома, и библиотеки, ее рука тоже есть, хотя подпись на конкурсе стояла одна.
0: Через несколько лет граница между двумя городами стала другой. Выборг оказался в одной стране, Турку – в другой. Библиотеку разбомбили войну, крышу восстанавливали без исходных чертежей и без стекла нужной толщины. Здание потеряло почти весь оригинальный свет. Настоящее возвращение началось только в 90-е и растянулось на 2 десятилетия. Реставраторы работали по обе стороны границы, а часть денег на последний этап пришла из Москвы. Почти 6,5 миллионов евро, чтобы вернуть зданию именно тот цвет, ради которого Аалто когда-то переделывал его 4 раза. Здание в Турку так и стоит на своем месте, все еще редакция газеты. Библиотека в Выборге – снова библиотека, с восстановленным бестеневым светом. Их не связывает ничего, кроме одного архитектора, одной жены соавтора и нескольких лет его жизни, поделенных между двумя городами. Но именно поэтому, если приглядеться к обеим крышам, виден один и тот же почерк, просто по разные стороны линии, которую тогда никто еще не проводил. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Вот деталь, которую почти никто не замечает. Рядом с одним из древнейших курганов Хакасии спокойно пасутся коровы. Ни за забором, ни в стороне, прямо у камней, которым 2500 лет. Дорожный указатель на шоссе 257 буднично показывает в сторону объекта, который еще недавно знали только узкие специалисты. Для местных это просто пейзаж. Для ученых — одна из самых загадочных астрономических систем на планете. Вот это несовпадение масштабов и есть, пожалуй, главное, что нужно понять про Хакасию, прежде чем делать хоть шаг дальше.
1: Итак, Салбыкская степь. Официально здесь зарегистрировано свыше 30 тысяч объектов историко-культурного наследия по всей республике. 30 тысяч — это не оговорка. Курганы, менгиры, наскальные рисунки, каменные изваяния. На небольшом участке этой степи сосредоточено больше 50 крупных курганов возрастом порядка 2500 лет. А самые ранние следы человека здесь уходят на 6 тысяч лет назад, к эпохе неолита. Получается, что разные народы на протяжении нескольких тысячелетий подряд приходили на одно и то же место и снова ставили камни, как будто земля сама диктовала. Здесь. Главный экспонат — Большой Салбыкский курган, памятник тагарской культуры 7 века до нашей эры. Это крупнейший мегалитический курган во всем бассейне Среднего Енисея. Земляная насыпь была окружена каменными плитами, менгирами, весом в десятки тонн. Обратите внимание, никакой горы поблизости, откуда удобно скатить камень. Ровная степь. Как их сюда привезли и поставили в строгом геометрическом порядке, это до сих пор открытый вопрос. Исследователи фиксируют четкую ориентацию сооружения по сторонам света.

0: а отдельные камни указывают на точки восхода и захода Солнца в ключевые дни календаря. Так что перед нами одновременно погребальный комплекс, храм и, судя по всему, рабочий астрономический инструмент. Три функции в одном объекте. Современные многофункциональные комплексы нервно курят в сторонке. Один из археологов, работавших здесь в 80-е годы, вспоминал: «Поначалу никак не мог отделаться от ощущения чужого взгляда. Стоишь между каменных плит, и кажется, что не ты изучаешь курган, а он изучает тебя». Потом он сформулировал это строго по-научному. Редкое пространство, где одновременно присутствуют три масштаба времени. Человеческий — память о конкретном погребении. Исторический — слои разных культур, наложенные друг на друга. И космический — ориентация на движение небесных тел. Курган в этом смысле не просто могила. Это устройство для встраивания человека в ритм Вселенной, ни больше, ни меньше. Отдельная история — одиночные менгиры. Два камня на возвышенности, которые геофизики поместили точно над разломом земной коры. Аномалии зафиксированы приборами. Местные шаманы называют такие точки силовыми выходами и проводят обряды именно там, а не рядом. Что любопытно, они выбирают конкретный камень, без карт и без приборов, просто по традиции, передаваемой устно, и попадают в те же точки, что геофизики вычислили с оборудованием. Совпадение? Может быть. Но степь — место, где слишком много таких совпадений. Теперь о том, что местные гиды с нескрываемой гордостью называют самой древней природной обсерваторией на планете. Старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Здесь нет башен и построек. Каменные ориентиры вписаны прямо в рельеф. Линии горизонта, вершины гор, расставленные стелы складываются в систему точных указателей для наблюдений за Солнцем и, вероятно, за Луной. Архитектура равна геологии. Вот как это описывают исследователи. Природа и человек здесь так плотно сотрудничали, что теперь сложно разобрать, где заканчивается одно и начинается другое. И вот что интересно. Вся Салбыкская долина — это не один объект, а система. Каменные стелы, курганы, пути древних кочевников — все выстроено так, что человек неизбежно движется по определенной оси — визуальной и ритуальной одновременно. Исследователи говорят прямо — здесь сознательно формировали эффект движения сквозь сакральный ландшафт за 1000 лет до появления кино как языка. Режиссеры тагарской культуры, так сказать. Сегодня здесь работает музей «Древние курганы Салбыкской степи». Доступны круглогодичные экскурсии, а регион продвигает себя как территорию, куда едут и за шаманскими обрядами, и за строгими лекциями по археоастрономии. Рядом действующая гидроэлектростанция. Все это существует в одном пространстве без малейшего смущения. Хакасия не консервирует себя в витрине, она просто живет на нескольких тысячелетиях сразу, как ни в чем не бывало. Помню, как впервые услышал про эти места на студенческой лекции и подумал, что преподаватель преувеличивает. Потом увидел фотографии, потом приехал. Преподаватель не преувеличивал ни капли. Степь, которая смотрит в ответ, это не метафора. Это буквальное ощущение, которое вы отсюда увезете. И оно, как правило, не проходит.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот — о мой гид. Двор, хоть про Атлантиду. Бот — о мой гид.

30 декабря 1935-го Антуан де Сент-Экзюпери летел не за вдохновением, он летел за деньгами. Приз в 150 тысяч франков за рекордный перелет Париж, Сайгон, Бриж. Писатель нуждался в деньгах.

деньгах, и они с механиком Андре Прево взяли минимум топлива, ровно столько, сколько нужно для рекорда. Это была по существу русская рулетка с пропеллером. Ночью самолет «Кодрон Симоун» лег на брюхо в ливийской пустыне, близ египетской границы, на скорости около 270 километров в час по песку. Машину не разнесло. Оба выжили, но оказались без воды, без радиосвязи, без ориентиров. На второй и третий день от обезвоживания начались галлюцинации. Экзюпери видел детей, прозрачные фигуры, словно кто-то стоял рядом в пустом пространстве. Спасли их бедуинские патрульные, предупрежденные британскими военными о пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу «Маленького принца». Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру, а главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид»,

0: Вечером на мосту через речку в сербском городке Врнечкабаня учительница Надежда защелкивает навесной замочек на перилах. Внутри имя человека, которого она любит, офицера, уходящего на фронт Первой мировой. Ключ летит в воду. Пока замочек держится, держится и клятва. Дальше легенда рассказывает горькое. Офицер на чужбине встретил другую женщину и не вернулся, а Надежда не пережила этой новости. Городские девушки, желая уберечь собственную любовь от такой судьбы, стали вешать на тот же мост свои замочки с именами. Считалось, что железо крепче обещания.
1: Красивая история. Но если бы обычай и правда шел из Сербии столетней давности, замочки должны были расползтись по мостам Европы задолго до появления интернета и туристических автобусов. Этого не случилось. До начала 2000-х годов о Врнячском мосту помнили в основном местные жители да пара сербских поэтов. Массовым ритуал стал совсем из другого источника, и куда более недавнего. В 2006-м итальянский писатель Федерико Мокке выпустил роман о подростковой любви, где герой закрывает замочек на фонарном столбе моста Мильвия в Риме и бросает ключ в Тибр. Через год вышла экранизация, а накануне выхода книги сам Мокке тайком повесил на тот столб настоящий замочек, чтобы у любопытных читателей, которые придут проверить, была не выдумка, а вещественное доказательство. Подростки поверили в ритуал сильнее, чем сюжет. Фонарь под грузом замочков рухнул через год, и мода перекинулась на весь мост, а затем и на другие города, от Кёльна до Венеции.
0: Пик пришелся на мост искусств в Париже. Пешеходный переход через Сену рядом с Лувром. Туристы вешали замочки гроздьями на каждую секцию решетки, пока в июне 2014 года один из пролетов буквально не осел под их тяжестью. Металл выгнулся, и часть перил обрушилась в реку. Пострадавших не было, но муниципалитет наконец подсчитал вес романтики. Около миллиона замочков, суммарно 45 тонн металла, который никто не закладывал в расчет нагрузки моста. Через год решетки срезали целиком и заменили прозрачными панелями, на которых замочку просто ни за что зацепиться. Могла ли Москва повторить парижский сценарий? Ровно та же угроза нависла над Лужковым мостом у Третьяковской галереи. Свадебные кортежи облюбовали его перила еще в начале 2000-х, и решетка год от года провисала под новыми замочками. Решение здесь нашли раньше, чем в Париже спохватились официально. Рядом с мостом поставили кованые металлические деревья, специально ради того, чтобы забрать вес перил, а не украсить пейзаж. Дерево наполняется замочками, его аккуратно спиливают целиком и увозят, а на освободившееся место ставят новые. Перила при этом остаются пустыми и целыми почти два десятилетия подряд.
1: Получается, что у одного и того же простого символа два инженерных финала. Париж поначалу дал городу вырасти органично, поверил, что решетка выдержит что угодно, и лишь после обрушения признал – чугун не резиновый. Москва с первого дня строила свою романтику как отдельную конструкцию, готовую держать нагрузку и подлежащую замене. И там символ оказался тяжелее, чем казался. То, что должно было просто лежать на перилах, на деле давило на них постоянно, тонна за тонной, замочек за замочком. Сербская легенда о Надежде и офицере не исчезла, она вернулась в стихах поэтессы Десанки Максимыч и снова стала местной достопримечательностью, только теперь вслед за модой, которую невольно запустил итальянский роман. А в Риме, на мосту Мильвия, замочки вешают до сих пор, несмотря на штраф. Фонарные столбы там укрепили заново, специально под нагрузку, которую никто не предвидел, когда придумывал историю про случайного влюбленного героя книги.

0: Сегодня, если пройти по мосту искусств, замочков там больше нет. Только гладкое стекло и вид на Лувр. А на Лужковом мосту деревья по-прежнему возвышаются, полные железа. И мимо них каждую субботу проходят свадебные процессии, ни разу не задумавшись, что смотрят на инженерное решение, придуманное ради того, чтобы такой мост, как в Париже, никогда не обрушился под тяжестью их же собственных клятв.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Онлайн.

0: Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
1: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с офортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
2: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
3: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол надене, семьи индейских языков Аляски и запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по ДНК-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на Дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Беринга в пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойти случайно. Спор идет до сих пор.
3: А в Келлоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Когда впервые оказываешься у уличного лотка где-нибудь в Бангкоке или Ханое, первое, что ощущаешь, это жар. Не метафорический, настоящий, от вока, от бульона, от угля под решеткой. И вот в этом жаре весь смысл. Потому что уличная еда здесь не дешево и сердито, это повседневный язык города. Потому кто стоит у лотка, как быстро идет очередь, что именно шипит в масле, считывается социальный ритм целого района. Иногда и вся история страны.
1: Возьмем, например, паттай. Большинство думает, старинное крестьянское блюдо – чуть ли не тысячелетняя традиция. А на самом деле это изобретение 20 века. Тайские власти целенаправленно продвигали его как символ тайскости – доступный, уличный, понятный всем. И сработало. Сейчас в Бангкоке его жарят на мощнейшем огне буквально за 3 минуты. Запах тамаринда, хруст лапши – и готово. Это не реконструкция старины. Это живой политический выбор, который стал вкусом.
0: Том-ям – другая история. Кислый, острый, ароматный. Он работает почти как пароль. Если суп настоящий, значит место настоящее. Тайцы доверяют лоткам, где бульон кипит непрерывно. Не потому что суеверие, потому что горячее – значит свежее. Это простая и железная логика тропического климата.
1: Теперь Вьетнам. Слушайте, там есть один лайфхак, который стоит дороже любого путеводителя. Хочешь найти хорошую еду – ищи очередь из местных. Не туристов. Именно вьетнамцев. Если у лотка стоят они, значит оборот высокий, продукт свежий, рецепт проверен. Если место пустое – уходи. Это не снобизм. Это алгоритм.
0: Фо – бульон долгий, прозрачный, собранный вокруг рисовой лапши и трав – это архитектура. Буквально конструкция, в которой каждый элемент несет нагрузку. А баньми – вот пример того, как история переваривает сама себя. Французский багет – колониальное наследие, и вьетнамцы взяли его, набили местной начинкой, вынесли на улицу. Получился совершенно новый объект. Не компромисс, победа.
1: Малайзия – это вообще отдельное чудо. Лакса – суп, в котором в одной тарелке сходятся малайская, китайская и индийская традиции. Не смешиваются в кашу, именно сходятся, каждая узнаваема. Сатай на углях, арахисовый соус, маленькие порции в общем пространстве – это не просто еда, это модель многонационального общества за столом. Хоукер-центры – там не хаотичный базар, а организованная городская экосистема. Дешево, быстро и абсолютно достойно.
0: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний, остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
1: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
0: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, эта очередь в 6 утра, и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты в первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку, и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна. Ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать «Я вижу тебя, ты свой».

1850-1. Небольшая группа красноярцев уходит в тайгу. Не в поход, не на пикник. Они идут к скалам. И остаются там. На все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник».

И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное — принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально на кончиках твоих пальцев. И ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами. С тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону. Он идет к своему лазу. И этому столбизму больше полутора веков. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический

Этический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль «Бюро 7» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал про Михайловский театр и про орла без короны над ним. Теперь мы никуда не уходим с площади искусств. За углом — подвал, где Серебряный век пил, читал стихи и однажды едва не получил бутылкой от Маяковского.
2: Значит, и еще один такой объект, если это можно так сказать, Мурат, это бродячая собака. Да, вы же знаете, вот он прямо на углу,
3: к любимому,
2: потому что это весь Серебряный век, Значит, они нашли себе подвал в 1911 году, встречали 12-й Новый год, вот сейчас, ну вот перед Новым годом, 1911 встречают 12-й, вот, и вот там вся петербургская богема, и Ахматова, и Мандельштам, и Блок. Блок там был очень редко, потому что он как придет с Любовью Дмитриевной, так все начинают за ней ухаживать, ему это не нравится. Они же богемные люди. Они сегодня за одной ухаживают, завтра за другой. Все мы бражники здесь, блудницы, как не весело вместе нам, по стенам цветы, птицы томятся по облакам. Анна Андреевна Ахматова говорит. Ну, конечно, бражники и блудницы. Вот, не от хорошей жизни.
4: Все мы бражники здесь, блудницы, как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, не смертного ли часа жду? А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
2: И вдруг, значит, в 1915 году, их пока еще не закрыли, но скоро закроют. Почему? А потому что начинается Первая мировая война, 14-й год, и сухой закон. Война – это сухой закон, балк обязательно. Они не могут без этого, но они правда без этого не могут. И вдруг появляется Владимир Владимирович Маяковский. Вот он смотрит, значит, ну идет война. И в газетах все это пишут. Вот, ну, знаете, Маяковский, вы представляете, вам это говорить не надо. Красивый, большой, мощный, вам, проживающим за оргию, имеющими ванну и теплый клозет. Как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручик? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угод? Я лучше в баре бедям буду продавать ананасную воду. Вот это он все сейчас читает. В него летят бутылки, но не попадает никто. Он говорит, ну хорошо, что не попал. Ну, он же мощный человек такой, да?
3: Ну, что это был за знак?
2: А это знак того, что я вас... Да, не приняли, конечно. Ну, слушайте, они хорошо живут, они, значит, хорошо пьют, хорошо едят, ухаживают. А там же война идет. Идет, понимаете, и вот эти все военные сводки и все. А он вот это говорит, понимаете? И они, конечно, его... Но это 15-й год. А и в этом же году их закрыли, потому что они не обходятся без алкоголя. Ну, вино, там, вот. А это нельзя. Это просто государством запрещено. Поэтому вот... Но здесь была. Здесь бродячая сова, конечно, была. Это очень место такое, опять же, знаковое. Но
3: а вот в 15-м году, в 1915-м, да? Закрылось. А и что было потом? Здесь
2: все уже ничего не было.
3: Ничего не было.
2: Потом...
3: После большого...
2: Да, столетнего.
3: Вот это да.
2: Снова открыли, стали изучать. Есть роспись по каждому. Они же не каждый день собирались. Они собирались два раза в неделю, вы знаете. И вот есть роспись по каждому дню. Кто когда был, кто что сказал. Да, конечно. Но это же творческие люди были, понимаете? Ведь Серебряный век потом, значит, дал такой толчок, понимаете? И до сих пор, это уже, конечно, какой-то бледный отцвет. Вот это. А это было вот туда. Ну, Но сейчас это все в частных руках. В частных руках не войти, не въехать, видите?
3: А это вот туда.
2: Вот только
3: собаки.
2: Вот это. Да. Вот второй двор вниз налево.
3: Это мы сейчас стоим к лицом к зданию. Да. Площадь искусств, дом 5.
2: Совершенно верно.
3: Соседнее здание с Михайловским 3. Театром.
2: 3-1.
3: Да. И вот прямо напротив арки, там вот в арке 3 фонарика.
2: Да, да, да.
3: И
2: да,
3: это
2: да, да,
3: было да, и туда, исход, туда.
2: Не там, собак. Конечно, не там, да. И вот, видите, репертуар есть. Тут есть куда сходить, что вспомнить. Ну, например, тот же Александр Николаевич Вертинский.
3: Вертинский.
2: Да, конечно, шикар. Конечно. Очень хорошо, очень хорошо. Но не все, конечно, понимают, не всем это близко. Видите, какой он дал мощный толчок. Вот это все, что до сих пор на этом кто-то и деньги делает, и люди ходят, и пишут, и, значит, и изучают, и так далее, вот какой мощный толчок, да, эти люди творческие дали.
3: Вначале... Есенин бывал?
2: Ну, бывал, да, бывал, конечно, но да? Это не его, да, это не его, да, и круг это не его. Он такой, знаете, более русский, национальный такой. Кстати, вот вы видите, вот интуитивно вспомнили, вот буквально через 2 недели исполнится 100 лет со дня его смерти. Декабрь 25-го года. Вот там, в гостинице.
3: Да,
2: Астории, да. Но вот я это за этим слежу, вот сейчас по радио, ну, по телевизору, по нашим петербургским программам, была, значит, такая вот, ну, такая передача. И они с полным основанием говорят, никто его не убивал. Это самоубийство. Вот уважаемые люди по петербургскому телевидению, понимаете, им не надо врать. Если бы там было что-то найдено, что кто-то его подтолкнул, кто-то его повесил, понимаете, нет, все сам.
1: Вот такая была бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов, за тысячи километров от любого моря, основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно «Без затей» – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые.

ты с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам. Это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине XVIII века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: 19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея. Сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот цвет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса, красный не тяжелее синего. И летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе, а в чем? Свет — это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг. Направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели,

0: или вверх, там синий луч, поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый, у него шаг еще короче, значит небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая, солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая, наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо синее, а не фиолетовое. Глаз хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
1: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен.

нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид». Бот ООО «Мой гид».

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом

Участки выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангосолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

0: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти два ночи. Пострадавших нет.
1: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879-м он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
0: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
1: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти. Институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади. И обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14